0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжение нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Николая Куркаева. В 6 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Пусть и наше сегодняшнее служение начнется с этих коротких слов благодарения, слава Богу. Господь помог нам прожить эти дни, что, но слава Богу, живы, здоровы. Сегодняшний день у нас еще есть желание, есть стремление прийти сюда, помолиться, попросить благословения у Господа и послушать Слово Божие. Потому что оно всегда живо и действенно. Оно имеет, в древнее время было произнесено, но оно сегодня такое живое. Все те требования, те стандарты, тот образ мышления Божьего, он нисколько не поменялся. Разве только в сегодняшний день Бог милости к нам больше имеет? Раньше было как? Сделал что-то? Сжечь его? Побить камнями за городом? Но в сегодняшний день другое время для нас. Хотя Слово Божие требует от нас больше, чем в то время требовалось. Тогда было под влиянием буквы все, под страхом наказания. А в настоящее время Бог меняет наши сердца, за что слава Богу благодарение. Я напомню, хотя я сказал, другой подход, больше милости, но требования более строгие, чем в то время были. Я просто напомню то, что не один раз говорил, потому что кто-то однажды сказал, напоминанием возбуждаю вас чистый смысл, чтобы вы помнили. Забывается иногда вот то, что нам забывать, надо напомнить иногда. Я просто напомню сегодня, что благодать предъявляет нам более высокие требования, чем закон. Очень просто объясняю, как всегда. Была заповедь какая? Не убивай, да? Мог внутри себя возмущаться, покоя не находить, ненависть иметь. Только не бери нож и не убей. А в наше время гораздо более высокие стандарты. Если ты гневаешься, набраться его напрасно, то кто уже тогда? Где более высокие требования? Во время благодати или во время закона были? Да? Суд был более строгий. Хотя вообще-то в первое время, как только Господь начал свою работу с церковью, тоже было очень строго. Помните? Ананию и Сапфиру. Солгали. Солгали просто. Дьявол вложил в их сердце мысль солгать Духу Святому. Помните, христианские первые дни были насыщены особо каким-то жертвенностью людей. Они продавали свои имения, полагали к ногам апостолу. Ананию и Сапфиру тоже, чтобы не потерять авторитет в глазах людей, они тоже продали имение. Ну и можно же было и не продавать, кто их заставлял продавать. Если продали, можно было сказать, вот столько-столько отдаем, а столько себе оставляем, все нормально было бы. Все. Ну, Петр поставил вопрос, за столько ли вы продали землю? Они обманули уже. Да, за столько. Зачем вы лжете? И тут же падает мертвый Ананий, а потом и Сапфира, потому что мертвые пали. Вот что значит жить, когда присутствует Дух Святой очень сильно и совершает свою работу. Не терпит никакого беззакония. Сразу же и поражение было. И написано, напал на них великий страх на всех. Помните другой пример, связанный с апостолом Павлом, когда и в то время много было бесноватых, как и теперь много. Некие семь сыновей Скевы первосвященника пытались пользоваться именем Христовым. Они говорили так. Она же заклинаем тебя Иисусом, которого Павел проповедует. Они не говорили, что они проповедуют, они с ним никакого дела не имели. Они просто шли своей дорогой, как их научили, так оно и было. А злой дух сказал ответ: Иисуса знаю, и Павел известен, а вы кто? И взял над ними такую силу, что они наги и избитые выбежали из того дома. И напал страх в них, и было величаемо имя Господа. Вот интересно, да? Именем Иисуса пользовались, но с ним никакого дела не имели. И злой дух так и сказал, что я Иисуса знаю, и Павел Ильич, а вы кто? Поэтому иногда нам кажется, Господь, ну почему ты не исполнил моего пророчества, которое я изрекла? Почему ты не только собран, Господь? Это твоя уже проблема. Я тебе не давал его, ты на пророчество, ты отвечай сама. А люди говорят, ну что ж, Бог никогда никакую ложь ни через кого не будет поддерживать. Это однозначно. Не сегодня, то завтра. Не завтра, то послезавтра. Но придется жать то, что посеяли. Иногда очень быстренько жнем. Зашли в дом. Я не раз говорю такой пример. Заходит с самым лучшим расположением. Хочешь сказать хорошие слова. А жена тебе что-нибудь такое выдаст. И тут же и ответ получит мгновенно, на том же самом уровне. Часто так бывает у нас, да? А помните, Давид, когда ковчег Завета переносили, он там шел и танцевал там из радости. Это же не было у него постоянным явлением. Это вот такой момент был, когда уже не мог собой управлять, как из чего не можно так сказать. Он радовался и шел благословить дом свой, открывая двери. А Мелхола ему сразу, ну, как сегодня отличился царь Израилев, как будто какой-то, раб какой-то, понимаешь, сразу ему шарахнуло ему вот так вот. И он сразу говорит, что-то отпало у него, что у него было на сердце. И помните, что он сказал? Я перед Господом и плясать, и петь буду перед ним. Ну, а помните, что после этого случилось с Мелхолой? Она стала бесплодной. После этого у нее не было детей, потому что уничижила Давида. Вот так вот, очень легко и быстро. Что посеял, тут же и пожал. Иногда через неделю, а иногда вот через пару секунд, и что жал, что посеял, то и пожал мгновенно. Поэтому сегодня Слово Божие для нас звучит уже давно очень, с древних времен, но оно нисколько не меняется. И сегодня, когда брат Сережа читал это место Священного Писания, понятно, я просто немножко добавлю, почему плавил и не переплавил. Возмущали все время, не хотели подчинить, все время недовольны были. И все. Если бы поняли, да стали молиться, Господи, тогда Бог бы вызвал из этой плавильни. Но как человек не хочет, не понимает этого, возмущается все время, что недоволен. Есть люди постоянно недовольны, они ничем недовольны, вы им никогда не угодите. Это значит, что плавильщик пока что плавил напрасно. Если бы он понял, что Бог ничего не допускает сверх силы, а начал благодарить Бога за то, что он допустил. Если бы помнили мы, что все, что с нами происходит на сегодняшний день, непроизвольно все, допуская Бог с определенной целью. Если бы помнили этот текст Писания, что любишь чем Господа. Ну, давайте дальше. Призванным по его изволению, что содействует ко благу? Часть или все? Все. Вот это все как-то и не вмешается в наш разум. Как это все? За болезни, за скорби благодарить? Но если все, то все. Что вы думаете, Бог в отпуск куда-нибудь идет? Как часто руководитель предприятия идет в отпуск, другой его замешает. Он все время на месте. День и ночь бодрствует. Никогда у него ничего не бывает просто так. Поэтому давайте научимся за все благодарить Бога. За все. Правильно. Более понятно. Благодарить Бога зачем приятные моменты для нас, которые бывают в нашей жизни. Вы знаете, что в приятных моментах не открывается наша сущность. Она открывается тогда, наш внутренний человек, когда плохо. Вот тогда можно увидеть, кто ты есть на самом деле. А когда все хорошо, я не раз говорил, когда все хорошо, то мы все хорошие, правда. А когда кто-то на ногу наступит нам, вот совсем уже тут вместо овечьих зуб волчьи появляются. Сразу же появляется оскал такой, что вы знаете, что... Ну, поэтому, ну, Бог, чтобы мы увидели хотя бы сами себя. Естественно, Бог о нас знает все. А мы можем не знать о себе все. А потому и зачем молиться, и зачем страдать, и зачем так много? Но если есть желание молиться, значит, есть за что молиться. Поэтому пусть Господь нас сегодня благословит, чтобы мы это слово восприняли, которое и сегодня будет читаться, как от Господа, как неизменное, как не потерявшее своего значения до сегодняшнего дня. Ну, я буду читать, опять начинаю с 62 главы. Я уже несколько раз начинал с этой 62 главы, и так никак кончить не могу. Но начинаю опять. Может быть, немножко бегло пройду по этой главе, но, тем не менее, читаю первый стих 62 главы Исаии. «Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь». Ну, до этого места. «Не умолкну». Вот можно обратить внимание, акцент сделать на любое из этих слов, в которых состоит предложение. И совсем по-другому, ну, в другом направлении рассуждать будет. Вот первое – «не умолкну». Вы думаете, хорошо, когда человек все время говорит, говорит, и говорит, и говорит? Нет. Надо иногда знать, когда говорить, надо когда молчать. А вот пророк здесь говорит, а я не умолкну. И ради чего? Ради Сиона. Ради Сиона не умолкну. Сегодня настолько много людей говорят, чтобы в каком-то выгодном свете себя представить. Но здесь пишут о чем? Не о себе Исаия говорит, он говорит то, что ради Сиона не успокоюсь. А Сион – это крепость, которую взял Давид. Помните то место Писания? Ну, Давид взял крепость Сион, это город Давидов. Крепость была не так-то просто взять. Ему сказали перед ним, ты не возьмешь ее, тебя отгонят хромые и слепые. Помните? Ты не сможешь, это слишком сильно. Но он взял эту крепость. И я понимаю, что крепость – это место, где можно было спрятаться на время осады и от врага. Более надежное место. Но сегодня, если сегодняшним языком говорить, где наша сегодня крепость? Ну, сейчас говорят, моя крепость – это мой дом. И двери железные ставят, и охрану нанимают, особенно в Америке, знаете, там так охраняют свои дома. Вы попробуйте до этого знаменитого проповедника добраться, мирового значения. Там у него стоит во Флориде шлагбаум, туда так просто не допустят к нему. Ну, вы догадываетесь, кто-то проповедник знаменитый. Не пройдешь так просто. Потому что боятся люди на земле очень много зла. Очень много зла на земле. И они ставят охрану, ограду. То наша сегодня, где наша крепость сегодня? Конечно, дом есть дом. Но наша сегодня крепость, наша крепкая церковь. Вот крепость где. Здесь Дух Святой трудится. Здесь Господь имеет место, имеет власть. И где можно отдохнуть, если мы это желаем, как не в церкви, если действительно она является или стоит на своем месте. Имя Господа – крепкая башня, да? Кто сегодня Какое общество скрывается под именем Господним, как не церковь на сегодняшний день? Церковь. Здесь имя Господа проповедуется. Здесь сила Божья проявляет эту крепость. Но здесь порог говорит, чего она то естественно? Ну, в другом значении надо понимать, потому что, ну, крепость там стояла. Но вот я ради этой крепости не успокоюсь. Мы очень часто успокаиваемся, когда в нашу жизнь Христос пришел, и нам никакого дела нет до родовых членов нашей церкви, которые сидят рядом с нами. Но если мы себе приобрели нечто, это еще не значит, что это все. Один никогда не пройдешь это поприще, которое Бог предназначил. Все вместе легче идти. А когда один так понимает, другой так, третий так, четвертый так, пятый так. Вы знаете, что-то бывает? Нечто не совсем понятное. Поэтому мне хотелось бы, чтобы мы сегодня... И мы не успокоились ради своей же церкви, в которой мы живем. В которой мы приносим что-то. В которой мы берем что-то, когда приходим сюда. Если успокоились, значит, ну не совсем это нормальное явление, если успокоились. Да, хорошо. Но, согласитесь со мной, но не всем хорошо и не все хорошо. Если я сегодня могу говорить так, а моя хата с краю, я ничего не знаю. Скажите, это нормально будет или ненормально? А чего мне у меня все есть? Так мало, что у тебя все есть. Но у кого-то чего-то нет. Кто-то сегодня больной. Кому-то надо помочь. И здесь... Пророк говорит, или Дух Святой через пророка Исаия говорит, не успокоюсь. Ради чего? Ради Сиона. Не ради своего авторитета. Иногда, если надо поддержать свой авторитет, то не надо его и поддерживать. Если Бог поддержит, то его не заберут у меня и у вас. Если Бог не поддержит, вы все равно ничего не сделаете. Это напрасно будет. Я помню, однажды одна из сестер где-то, может, вы ее знаете, я ее называю по имени, ее нету на земле, уже она уже в вечности. Она всем выдавала пророчества, которые к ней приезжали. Она не могла успокоиться. И однажды ей поставили вопрос, говорю, сестра, ну ты же от себя пророчествовала. Почему ты так делала? Она говорит так. Так мне же, говорю, жалко стало человека. Он приехал из дальней дорогу, отдал деньги. И как это сказать? Ну вот, мы к ней приехали, а у нее ничего сказано не было. Она не могла успокоиться. Ну, это же было ради своего авторитета, не ради Сиона. Вы понимаете, о чем я веду речь? Чтобы мы сегодня бодрствовали. Если Бог не говорит, то не говорит. А при чем здесь я? Или при чем здесь ты? Ты пришел, а Бог не говорит, ну что? Ну не говори, значит почему-то есть причина. Наверное же, где-то что-то не то. Может быть, не с той целью пришел, не с тем намерением. А вот ради Сиона, если не успокоюсь, если во имя Господа делаю, то будет успех. А если во имя свое, надо было уже давно-давно успокоиться. И тогда было бы лучше. Поэтому мы не должны успокаиваться ради церкви, ради общего дела, но не ради собственного авторитета, не ради собственной должности, не ради... А вот если ради церкви, во имя Господа, без всякой, так сказать, без всякой политики, которая часто следует за словами людей... Это будет нормальное явление. Не умолкну. Ради чего? Ради Сиона. Если ради чего, сразу молчать буду. Сразу же. Потому что это будет ненормальное явление. Это будет нарушение Слова Божия. И здесь пророки обращают внимание. Не умолкну ради Сиона. И ради Иерусалима не успокоюсь. Знаете, Иерусалим – это основание жилища мира. Там же покой, там же мир. Вот интересно. Ради спокойствия я не успокоюсь. не успокоит до тех пор, покуда мой город Иерусалим не будет наполнен Божьим миром и Божьим покоем, то я не успокоюсь. Скажите, это нормально или ненормально? Нормальное явление. Когда мы видим где-то недостаток, когда нам надо что-то исправить, там никогда не надо успокаиваться на этом. Потому что можем потерять и служение, можем потерять еще кое-что. Ну, может, даже и вечность можем потерять, если не выполнили своего предназначения. Хотя уже здесь, ну, наверное, не надо так строго и четко ложить границы, если что-то не выполнено, то уже все. Но, тем не менее, не успокоюсь ради Сиона. И почему еще не успокоюсь? Крепость. Когда церковь крепка? Как вы думаете? Когда мы знаем Слово, это все на своем месте. Но если мы его не выполняем, скажите, и есть крепость тогда или нету? Вот нет той крепости. И не надо успокаиваться до тех пор, покуда мы не исполнимся Духом Святым. Крепость, она и крепкая. Мы крепкие только тогда, когда исполняемся Духом Святым. Когда мы ищем этого благословения, вот тогда и крепкие. Как только потеряем эту благодать Господню, по какой-то причине. Почему я это говорю? Потому что сегодня есть такое учение, даже, к сожалению, и у нас такое звучит, что не надо стараться, не надо стремиться, Бог все сам сделает. Бог сам со своей стороны уже все сделал. Ему не надо добавлять на сегодняшний день. Со своей стороны что-то добавить. Вы помните, даже в Исаии где-то написано, что бы я ни сделал для вас, скажите мне, где я сказал вам ложь? Где я вам чего не дал? Чего я вам не делал для вас? А почему, говорят, ягоды горькие? Почему не горькие? Почему? Потому что не понимали, что крепость, то быть крепким. А по сути дела, если крепость вот эта земная, там эти кирпичи обжигали, ложили, то мы же сегодня живые камни этой крепости. Мы живые камни. Если нас не обжечь как следует, если нас не укрепить, то что ж это за камень? Знаете, современный кирпич, наверное, лет 50 простоит и уже сыплется. А вот старый кирпич, он и сегодня такой же крепкий. Старая закалка, наверное, имеет значение для нас на сегодняшний день. Поэтому я напомню еще один из текстов Писания. Для того, чтобы мы молитвы подвязали, искали этой крепости в Духе Святом, искали настойчиво. Я прочитаю один из текстов Писания. Евангелие от Матфея. «Одней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное как берется?» Силою берется. «И употребляющие усилие восхищают его». Силою, чтобы получить силу, надо что употребить? Усилие. Надо взять эту силу. Мы часто говорим так. Но Бог же сказал нам, цитируем место Писания, «Все даю вам власть наступать на всякую вражью силу, на змеи, на скорпионов, и ничто не повредит вам». Ну, даю-то даю, но ты ж возьми. Я могу что-то давать, а вы не будете брать. Скажите, что ж толку, что я вам даю, вы не берете. А брать как надо? В молитве, руки веры. Не просто ж так вот, употребить усилия. Сегодня, ну опять повторю, когда где-то кто-то из братьев задавал вопрос такой, обычно молодые очень умные часто бывают. Задает вопрос мне. Но я вел вопрос, что надо чисто и свято, не грешите. Он спрашивает, а зачем Христос приходил? Я сначала не разобрался, потом понял, что он имеет в виду. Он имел в виду, ты ж не доверяешь Христу, Христос пришел, а ты боишься согрешить? Вот логика интересная. Ты что, догреши? Христос же взял, но ты ему не доверяешь. Если ты боишься согрешить, то ему не доверяешь. Он же умер за твои грехи. Но забывай другой текст Писания, где по-другому написано. Если мы, имея познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня готовы пожать против. Вот куда ты это делал? Потом второй вариант. Тот же самый человек встает. Надо прилагать усилия, говорю, стараться, молитву. А зачем тогда нам Дух Святой дан? Смысл такой заложен. Он же имеет силу, он за тебя все сделает. А ты хочешь свои мечты, ты свои усилия прилагать, значит, ты не хочешь дать свободу Духу Святому работать. Вот так вот, лук, вот так раз что-нибудь. Подсунь человеку. И вы знаете, после оборудования они же сами во грехе находятся. И мне этот брат как рассказал их истории, я там вообще не хочет это рассказывать сегодня. Но вот так вот пытаются оправдать себя. Ну и что толку? Если кого-то оправдаешь перед кем, кого-то убедишь, что так, какая польза с этого? Ведь Бог-то имеет свои стандарты, у него свои мысли, свой образ мышления. Разве я своими убеждениями поколеблю его? Да никогда.

Ну, мне не надо много, мне надо одна. Она же одно и то же самое написано во всех Библиях наших. Написано одно и то же. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы в действительности в сегодняшний день не просто так ходили в собрание, но думали, не успокоюсь ради Сиона. Если даже у тебя у самого все нормально, то есть рядом у твоего брата все, ты ненормально что-то, то ты не можешь успокоиться. Потому что ее проблемы, ее трудности, хочешь или не хочешь, как члены одного тела, будут оказать влияние на всех. А если не оказывается, ну, знаете что, какой-то центр болевой подавлен. Вы помните место Писания, которое говорит так: болеет ли один член, с ним страдают что? Все члены. Если есть чувствительность. Я повторю один пример. Наверное, лет 5 или, может, даже больше назад, я прочитал в одной из газет центральных, когда, значит, одна семья в Америке упала в большую проблему. Знаете, что они обнаружили? Что их дочь малолетняя не испытывает никакой боли. Они однажды обнаружили, какой-то запах горелого чего-то пошел. Когда они заглянули в комнату, оказалось, она положила руку на горячий утюг и не чувствует боли. Они в панике были. Они за ней ходят, до сегодняшнего дня ходят рядышком. Ну что, где-нибудь ранка, кровь течет, она ж не чувствует боли. Где-то ударилась, ушиблась, она ж не чувствует боли. Они за ней ходят, чтобы помочь, она боли не чувствует. Оказывается, боль – это очень хорошее, так сказать, свойство очень нашего организма. Как только где-то что-то заболело, сразу знаешь, ага, больное место, надо лечить его. И я, допустим, понимаю на сегодняшний день, когда болезнь имеет скрытый период, она начинает, человек не чувствует этого, и после врачи говорят, поздно. Почему ты раньше не пришла? Я боли не чувствовала. Оказывается, боль – это положительное влияние. Правда, на сегодняшний день, когда делают операции, нам наркоз дают, чтобы мы не чувствовали боли. Но тогда врач знает, что резать надо. Поэтому я просто немножко отклонился от этой темы. Я хотел бы, чтобы мы чувствовали не только свою боль, но и боль церкви. И не успокоились ради своей же церкви. Мы же живой организм. Поэтому пусть Господь благословит наши сердца в сегодняшний день, чтобы мы немножко по-другому посмотрели и на себя, и на свое спокойствие. Может быть, мы успокоились, а на самом деле не время успокаиваться. И я не имею в виду в депрессию упадать постоянно. Поймите меня правильно. Может, подумать, что я такой вам напропил сегодня, что ни в какие рамки не лезет. Я не об этом говорю, не надо в депрессию падать, не надо никуда. Но спокойно быть, что все хорошо, потому что со мной хорошо, это еще не совсем хорошо. Это еще не совсем хорошо, потому что ты не чувствуешь боли, чужой боли. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы могли радоваться с радующимися и плакать с кем? Плачущими. Если мы не чувствуем боли за него внутренней, ну поймите меня, не то, что боли, там рука болит или нога, а душа болит за этого человека, значит, это что-то ненормально. Но это все должно выразиться в молитве, в ходатайстве, в каком-то еще, каком-то служении нашем, которое Господь дал каждому из нас. И ради Иерусалима не успокоюсь. «Доколе не взойдет, как свет». Правда его. Ну, свет есть свет. Но есть свет, который очень часто меркнет у нас. А есть свет, Божий свет, которого ничем нельзя закрыть. Он пробивается через все вот этот свет. И его правда, то есть дело, которое он делает, которое он обещал, оно же как свет является для нас. И наши поступки являются светом для других людей. Они очень хорошо разбираются у нас, когда наблюдают за нашим поведением, за нашим даже выражением лица. Вот стоит только мрачный вид иметь постоянно. Ну почему мрачный вид у нас? Потому что внутри мрачный.

Ну, правда же. Когда внутри мрачно, то и лицо мрачное. А когда внутри радость есть, то лицо тогда светится. И как раз этот свет и привлекает людей. Хотя вообще-то, когда что-то отражается на нашем лице, это хорошо. То другие люди видят, что с тобой непорядок, и могут помочь тебе. А если у меня внутри все плачет, а я радуюсь, ну, то тогда как тебе помочь, если не можешь разобраться с тобой? Но здесь, я говорю, и отрицательная сторона есть и положительная есть на сегодняшний день. Но, тем не менее, надо, чтобы правда Божия взошла, как свет. То я имею в виду, через нас правду Божию Бог может проявить. И свою личную правду, то исполнит свои определения, которые у него есть. Но для этого Бог очень часто допускает врагу подняться во весь рост. Почему ты, Господи, до сегодняшнего дня не исцелил меня? Почему ты меня довел до той точки, что, кажется, уже все? Ты ж мог бы это раньше делать. Мог бы. Но тогда никто не увидел бы, что это Бог сделал. То мы сделали, врачи сделали, мы помогли. Наши методы лечения – это все наше. Мы знаете что? Только то не можем присвоить, что видим сверх наших сил. А то, что по нашим силам, мы себе присваиваем. Я лечился, я хорошо понимал, я. Но мы забываем одну вещь очень такую важную, которая написана в Якове. Всякое даяние доброе и совершенный дар нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ничьей перемены. Так? Я сегодня тоже лечусь, таблетками лечусь. Ну, молюсь, молюсь, ничего не получается. Как с Тимофеем было, помните, я не раз говорил. Тимофею Павел, который изгонял бесов, мертвых воскрешал, руки возлагал. Тимофей был его сын по вере, высокий уровень служения занимал и был больной. Больной был, да? Желудком больной был. И я не думаю, что он не просил Павла помолиться. Павел, болею, помолись за меня. Павел, не думая, что отказался молиться, помолился, но сказал, Тимофей, ничего у нас не получается, давай немножко вина употребляй, ну, как таблетки на сегодняшний день. Так? Ну, почему? Павел говорит, ну, не знаю, почему. Трофима оставил больного у Милития. Но это же был, опять-таки, совет Божий. Я сегодня хорошо понимаю, не таблетки мне помогают, не врачи, хотя они хотят, через них Бог, но это Бог все делает. Если Бог положит конец ему, никакие таблетки, ни врачи, никто не поможет. Отправимся туда в вечность. Все. У каждого из нас будет свое время. А вас будет. Я вам не однажды скажу, Куркаев умер. Что вы думаете, не будет такого? Будет. Будет. Может быть, это неожиданно или это... Естественно, что, ну не знаю, но будет и такое. Я вас когда-то скажу, но если доживете до пришествия Христа, то не будет такого, живые будут взяты на небо, плоть сразу изменится. А пока что, а что тут удивительно, что такое может быть? Но мы должны хорошо понимать, если мы живем до сегодняшнего дня, то живем только по милости Божией. Ни медицина, ни что, да, через нее Бог делает, но тем не менее Бог делает, Бог стоит за всем этим. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы его правда была. Но свет. Есть свет, очень тусклый свет. Есть такой свет, да? Неяркий. Даже вот наш транспорт сегодняшний, в одних такие фары, они слепят все, а в других они как слепые ездят. Еле-еле светят. А у Бога свет его обитает в каком свете? Помните? Обитает в неприступном свете. Вот когда этот свет наполнит наш дух, душу и тело, никакая тьма его не сможет закрыть. Это будет великая разница между тем, что мы на земле пережили, и между тем, что Бог сделал с нами. И тут нечего удивляться, что иногда Бог допускает великие трудности, и когда люди капитулируют, когда поднимают, сдаемся, и часто и врачи говорят, ну, это точно Бог сделал.
Если бы не Бог, то ничего не получилось бы у нас. Они признаются в этом. Поэтому и пусть и правда его, а его правда взойдет, как горящий светильник. В чем заключается эта правда? Пришествие Господа на землю для суда и за церковью. Это было сделано в очень трудное время, когда дьявол будет царствовать на земле, когда кругом будет развал, когда церковь будет гонима, когда кажется, все закрыто. И когда будут говорить «мир и безопасность», тогда что? Тогда внезапно постигает их пагуба, как муха родами постигает имеющего шеве и не избегнут. Бога остановить его пришествие никто не сможет. Хотя будет сделано все, чтобы и не говорилось о нем, чтобы о нем даже не упоминалось это имя. Но никто не остановит его. Это правда дает, как горящий светильник. В тот день написано, солнце померкнет, луна не даст света своего, звезды спадут с неба, силы небесные поколеблются, и явится знамение Сына Человеческого, грядущий на облаках небесных силою и славою великою. Правда его взойдет для всех, и видно будет от края неба до края. Помните, так написано? Так написано. И как молния блистает от одного края неба до другого, так будет и пришествие Сына Человеческого. Правда будет, как горящий светильник. Наверное, дьявол будет так людей, это все неправда, это все люди навыдумывали верующие, а вот у нас вот то и то, то и то. Ну, раз вот это. В темноте зажжен будет этот светильник. За что, конечно, мы должны благодарить Бога. Это будет день нашего избавления, день нашего отшествия с земли, день воскрешения мертвых. И пусть Господь поможет нам быть готовыми к этому. И понимать хорошо, что правда его всегда будет, как горящий светильник. Как свет правда его, и спасение его, как горящий светильник. Я немножко чуть-чуть, не пошел по этому точно тексту. Но и правда его о том, что мы спасены, это же как горящий светильник на сегодняшний день. И люди, которые были у мира, которые покаялись, то люди, которые с ними имели общение, они видят, как они изменились сразу. Они не хотели верить той правде, что Христос будет менять сердце человека. И говорили, этот? Да никогда он и близко не будет. Он не знает Бога, это говорит антихрист, как часто говорят. Он приходит время, покаялся, поменялся настолько, говорит, правильно. Спасение его, как горящий светильник. И в глазах видно, и в поведении, и в словах, и в речи их. Уже не становится такой бедный, что надо каким-то нецензурщиной заменять. Меняет Бог. И это видно на сегодняшний день. Вот пусть Господь благословит нас, чтобы его спасение и в нашей жизни было видно. Когда я говорю, что я спасенный, я христианин, а сам живу по законам этого мира, то как можно видеть мое спасение, как горящий светильник? Просто слова, да и все. Я, допустим, сегодня не понимаю христиан, которые хотят быть современными, слишком современными, ультрасовременными. Цыгане никогда не стесняют своей одежды, правда? В любой стране цыган и есть цыган. Сатанисты в любой стране. Сатанисты, они не стесняются. Такие волосы носить. Цепи, вериги на ногах. Вот не стесняются же. А мы стесняемся почему-то. А мы стесняемся быть скромными. А нам стыдно почему-то. Я, допустим, не могу понять. Я могу понять почему. Дьявол дает, это ложный стыд. Согласитесь, на сегодняшний день очень много людей, которые боятся отличаться от мира. Хочется быть спасенным. И в то же самое время. И разницы, чтобы ним никто не видел. Буду же смеяться, ты старомодный стал. Пусть он не старомодный.
Я тоже сегодня старомодный, но я не думаю, что слишком старомодный уже. Но тем не менее, мне много что не хочется видеть то, что мы сегодня видим. Я помню когда-то, ну простите меня, я вспоминаю, я недавно вспомнил этот случай, когда где-то курочки, ну, в Коромойском направлении такое, там и плясали, и в лагерь пригласили меня. Наверное, лет 15 назад это было. Но я поехал туда, ну, чтобы что-то им сказать, чтобы, ну, по-настоящему что-то поняли. Я там говорил слово, все. И там была наша молодежь из Баранович. Знаете что, какими-то мячами, они там бегали. Уже тот самый Курочкин глядел и спрашивает: «Вы откуда?» Успокойтесь, с Баранович. Он говорит: «Вам надо быть Овечковичами, а не баранами». «Как же были Овечковичи, а не Барановичи?» Он так и сказал. «Вы Барановичи». Мне так стыдно было, что это из моей церкви такие Барановичи есть. Даже среди них отличились Барановичи. Он так вот подметил, может быть, остро, может быть, немножко с унижением. «Вам надо быть Овечковичами, а не Барановичами». Вот, пожалуйста, как людям хочется отличиться чем-то. А что это такое? Просто, ну, стыдно глядеть было на них. Поэтому я просто обращаю сегодня на наше внимание на то, что правда наша и спасение наше должно быть как горящий светильник. А так кто тебе знает, кто ты есть? На словах одно. Вы помните, такой псалм есть: «Мухомор, мухомор, как красив твой убор. На виду ты стоишь и несчастьем грозишь». Помните этот псалом? Ну, наверное, не пели никогда современные. В древнее время был такой псалом: «Мухомор, мухомор, как красив твой убор. На виду ты стоишь и несчастьем выражаешь». И потом в конце было: «Я не хотел бы, чтобы твой взор и во мне узрел мухомор». Там вот так кончилось оно. Правильно и хорошо. Но и от мухомора что-то есть, наверное. Отрава вот это. Люди носят и сами не знают, что они проповедуют, и что они говорят, и что они утверждают.

Спаситель мой, как больно слышать мне, как мир безумный над тобой смеется и лежит на самом дне глубокого и смрадного колодца. Смеются те, кто слезы должен лить, кому бы в прахе пред тобой склоняться, рыдать, прощенье у тебя просить, как страшно смертнику перед концом смеяться. Смеясь, несут грусть тяжкий на плечах, смеясь, боятся смерти, жизнь боятся, и каждый день терзает душу страх. Над чем вы завтра будете смеяться? Кощунством диким этот смех звенит в те дни, когда весь мир перед падением, когда от грешных дел земля горит, когда давно пора искать спасение, но ищут что угодно на земле, от мерзости до ложных идеалов, и только не спешат прийти к тебе, чтобы твоя любовь их осияла. Разумный человек так низко пал, чтоб образ Божий стал в нем тенью жалкой, умом своим почти до звезд достал, а душу сделал самой грязной свалкой. И вот спустя так много лет, с тех пор, Иисус, как мы тебя распяли, ты все зовешь к себе, даруя свет, и хочешь всех избавить от печали. Так долго медлишь, ждешь, что, может быть, еще одна душа к тебе вернется, еще одну успеешь ты простить, хотя бы ту, что громче всех смеется. Зовешь того, чья голодна душа, того, кто в тьме кромешной прозябает, того, кто жизнь влачит, едва дыша, того, кто в луже жажду утоляет. Зовешь и тех, кто от греха ослеп, чьи уши слышать правду не желают, того, кто погребен при жизни в темный склеп и чья душа в болоте утопает. Зовешь так тихо, в колокол не бьешь, как мать зовет ребенка очень нежно. Приди ко мне, и если ты придешь, я все прощу, не вспомню грех твой прежний, ведь ты меня совсем-совсем не знал. Но я Господь, твое я имя знаю, не ты меня, а я тебя искал. Приди ко мне, я все тебе прощаю, ты можешь по-другому жизнь прожить. Иди ко мне, пока еще не поздно, скажи мне «да» или «нет». Сейчас скажи, на свете нет решения серьезней. Ты изнывал от жажды в летний зной, искал воды, я дам иную воду, я душу напою живой водой. Ты будешь жить и обретешь свободу. Приди ко мне, я для твоей души дам жизни хлеб, я стану сам тем хлебом. Приди ко мне сегодня, поспеши, я подниму тебя, я распят был однажды, я покажу тебе мир без войны, без слез и смерти, без греха и страха, мир вечных слов любви, мир тишины. Есть лучший мир, он для тебя распахнут. Мой друг, ты слышишь этот вечный зов? Остановись хотя бы на мгновение. Зависит жизнь твоя от этих слов. Ты хочешь? Спеши принять решение. Скажи Христу короткое «прости». Скажи, пока еще открыта дверь. Он хочет, может и тебя спасти. Меня он спас. Чья очередь теперь?

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

Передача «Это интересно». Наш мозг. Наш мозг страдает, когда вы плохо позавтракали или вовсе не успели, когда вы едите в машине и одновременно разговариваете по телефону, когда вы курите, пьете и постоянно находитесь в стрессовых ситуациях. Мы постоянно его напрягаем, но не даем ему ничего взамен. Вашему мозгу нужна чистая, здоровая, нежирная пища. Но не отказывайтесь от сладкого, позволяйте себе хотя бы мед. Мозгу нравится шоколад, и ему нужна вода, но больше всего он любит улыбку. Говорит Влад Сиуреа, который более 50 лет работает нейрохирургом. Профессор и опытный врач уже 10 лет является директором больницы скорой помощи в Румынии. Он выполнил почти 23 тысячи операций на мозг. Самому маленькому его пациенту было всего 2 дня. Он, как никто, знает, что мозг заболевает именно из-за нас самих. И мало кто знает, как его защитить и усилить. Если вы застряли в телефоне и так каждый день, не ждите, что мозг вас поблагодарит. Сейчас люди общаются только через Facebook и другие соцсети. Это неправильно. Мы созданы для того, чтобы жить в группе, а не в изоляции, продолжил мужчина. Первые шаги для здорового мозга очень просты и доступны каждому. Для этого вы рано встаете, делаете хотя бы элементарную зарядку. Пьете 2 стакана воды комнатной температуры. Утром нам нужно просыпаться как можно раньше, открывать окна и вдыхать свежий воздух. И не забывайте о 2 стаканах воды. Первый запустит работу всего желудочно-кишечного тракта. Второй стакан полезен, потому что приводит в движение весь локомотив. Проще говоря, помогает нам проснуться, говорит нейрохирург. Во время сна мозг не спит, он усердно работает, чтобы поддерживать внутренние органы. Но он делает еще кое-что важное. Если человек засыпает с трудным для него вопросом в голове и не знает, как его решить, на следующее утро у него будет ответ. На следующий день вы найдете решение. Итак, мозг установил связь между мыслью, суждением, памятью, а утром подаст идею. Поэтому забудьте о бессонных ночах. Мозг не любит жир, табак и алкоголь, но любит черный шоколад. Сигареты оказывают такое же отрицательное влияние на мозг, как и на сердце. Ваш завтрак должен быть тихим и спокойным. Не завтракайте в спешке или в дороге. Завтракать нужно в спокойной обстановке, наслаждаясь каждым кусочком. Никакого беспокойства, шума или проблем. Чем более расслабляющим он будет, тем приятнее вам самим. Утром вам нужна энергия и микроэлементы, которые помогут организму эффективно выполнять свои функции на протяжении всего дня. Это очень важно, подчеркивает Влад Сиурая. Мозг не любит жир и мясо. Нейрохирург также говорит, что если уж едите мясо, то не экономьте на нем, покупайте то, которое полезнее. Да, мозгу мясо не приносит никакой пользы, но в небольших количествах мясо помогает телу. Лучше всего мясо низкокалорийное. Индейка и рыба – это самое полезное, что может быть. Мозг не любит жир, не любит соль. 1-2 раза в год на праздники можно, но не нужно увлекаться такой пищей, говорит доктор. А как насчет сладостей? Не все они полезны, особенно если в них много сахара. Темный натуральный шоколад, горячее натуральное какао, мед – это то, что больше всего нравится вашему мозгу, объясняет нейрохирург. Обед должен быть сбалансированным. Вы не должны забивать желудок, знайте меру. Более того, отдавайте предпочтение обычной воде, а не сокам. У мозга есть 2 точки максимальной активности между 10 и 12 часами и 16 и 18 часами.
Если он устает, можно дать ему немного кофе, но пейте медленно. Доктор говорит, что лучший друг мозга – это обычная, доступная всем людям улыбка. Поэтому очень важно уметь вовремя уйти от печали, монотонности и уметь радоваться мелочам. Память необходимо тренировать. Забывчивость проявляется не только во взрослом, но и в довольно молодом возрасте. Чтобы предотвратить болезнь Эльцгеймера, вы должны тренировать память. Тренировать мозг, общаться, быть открытым – все это очень важно. Гуляйте, путешествуйте, узнавайте новое. Решайте кроссворды, головоломки. Движение также важно для мозга. Если мы движемся, мы существуем. Три важные вещи – речь, письмо, движение. Многие забыли, что такое музыка и как ею наслаждаться. Хороший ночной сон должен длиться не менее 6 часов. Он очищает мозг от мусора. Ложитесь спать в 10 часов вечера. Выключайте компьютер за час или даже два до сна. Вместо этого прочитайте книгу. Она настроит вас на хороший отдых. Если вы будете следить за этими советами, вы почувствуете невероятные изменения. В этих рекомендациях нет ничего трудного. Главное — серьезно к ним отнестись и начать действовать.

Деятельность среди осужденных производится бывшим заключенным, который имеет свою историю обращения ко Христу. Обращается к вам бывший уголовник, отсидевший 25 лет в заключении. Сегодня я являюсь диаконом Церкви христиан полного Евангелия города Ташкента, ответственным по тюремному служению. Немного о себе. 18 лет назад я сидел в камере смертников, приговоренный к расстрелу за жестокое убийство. Я убил своего товарища, с которым вместе грабили квартиры. Совесть моя мучила меня, потому что я мог, в принципе, и не убивать его. Я находился в тупике и в безвыходном положении, и что-то толкало меня взывать к Богу. Мне было всего 29 лет, и очень хотелось жить. Сидя в камере и ожидая своей участи, лихорадочно искал выхода. Ко мне приходили фантастические мысли о том, как спасти себя. К примеру, я очень хотел, чтобы пассажирский самолет врезался в наш корпус и снес все этажи, кроме подвала. Очень хотелось стихийного бедствия, землетрясения, наводнения или атомной бомбы. Я растолок стекло в порошок в надежде, что удастся бросить его в глаза охранникам, и, забрав ключи от дверей осужденных, открыть их, совершив последний великий бунт. А вдруг повезет, убегу. От этих мыслей голова моя накалялась, как печь. Но как только я слышал, что кого-то тащили расстреливать, все внутри меня рушилось и обвисало. Холодный тихий ужас пронизывал сердце. Я даже мечтал о подземных заводах, которые, как я слышал, располагаются на земле Франца Иосифа. Там обитают те, которых не расстреляли, и пусть ужасно, но живут и работают. Главное — живут. Мне снился очень странный сон, будто я нахожусь на одном из таких подземных заводов. И я видел людей, которые очень суетились. Все помещения там были железными, и часто с клацаньем хлопали двери. У меня было какое-то знание, что эти люди обречены, и что все они вращаются в системе выживания. Сегодня живы, а завтра нет. Мне было мучительно больно, что они меня не понимали, и я чем-то от них отличался. Я до абсурда завидовал тараканам, мухам, паукам, которые свободно вылезали из камеры сквозь решетку. В мою камеру, номер 35, на минуту заглядывал луч солнца. И как мне хотелось лечь на этот луч, раствориться в нем и выйти на волю. Но каждый раз неумолимая реальность брала верх, и я осознавал, что меня скоро просто не станет. И я начинал осуждать себя, говорил себе, что виновен, и взывал к Богу, просил, чтобы Он простил меня. После этого становилось легче. И, конечно, были слезы, было жаль себя. Было очень обидно, что так нелепо распорядился своей жизнью. И Бог услышал меня в то страшное время. Смертную казнь мне заменили 15 годами тюрьмы. Шел 1989 год. Я сидел 9 лет, живя обыкновенным грешником. Меня вывозили из Узбекистана на север, в Коми АССР, но там меня не приняли по составу преступления. К тому же я был злостным нарушителем режима. Меня отправили обратно, и я попал в лагерь Черчики. Находясь в этой зоне, я встретил людей, читающих Евангелие. Их было мало, всего три, так как на всех был только один Новый Завет, парни переписывали его по ночам в столовой, потому что там горел свет. Я стал читать Евангелие от Иоанна. Это было великолепно. После каждой прочитанной главы внутри меня что-то происходило. В пустыню и пустоту моего сердца падали капли живительного бальзама. Душа моя начинала оживать. Приходил покой, появлялась надежда. Все больше в душе моей утверждалась мысль, что вот это то, на что можно опереться.
Это то, что я подсознательно искал всю свою жизнь. Мы стали собираться вместе, чтобы читать Евангелие и разбирать Слово Божье. Мы многого тогда еще не понимали, но главное, я осознал, что я конченый грешник и что за меня умер сам Бог, чтобы меня спасти. Когда я читал о том, как над Иисусом Христом издевались, мне хотелось броситься на Его мучителей. Мне было очень жаль, что Он, такой кроткий и тихий, умирал за меня. Из глаз моих струились слезы. Мне также было жаль и Петра, когда он горько плакал, отказавшись от своего лучшего друга. Однажды в столовой после обеда со мной произошло что-то необычайное. Я поблагодарил Господа Иисуса за пищу, потому что увидел, как это делал один из моих товарищей по вере. И когда я хотел прикоснуться к пище, меня внезапно осветил яркий свет. Вспышка света трижды показала мне распятого Иисуса Христа. И я разрыдался так громко, что на меня начали оглядываться, потому что не приняты среди заключенных такие переживания. Я не замечал этих взглядов. Я никак не мог остановиться, но слезы были светлые и в радость. Этот Дух Святой впервые коснулся моего сердца. Заключенный, который раздавал нам пищу, почему-то очень испугался и стал лихорадочно искать половником кастрюле мяса. Он подумал, что я расстроился из-за того, что он не положил мне мясо. Он знал, что у меня есть кот, и я его подкармливаю. Но я говорил ему: «Какое там мясо? Какое там мясо?» После этого у меня появилась жажда общения с настоящими верующими. Мне очень хотелось узнать, какие они. Мы себя не считали праведниками, потому что грешили и много чего не разумели. Мне посоветовали обратиться к директору тюремной школы. Он был наставником молодежи и чем мог помогал нам. Когда я обратился к нему с этой просьбой, он тут же ответил, что знает таких и что они поют заунывные песни. При этом лицо его стало таким кислым, но он пообещал, что заведет их в зону. Прошло некоторое время. Я даже и забыл о моей просьбе. Однажды вечером директор школы прибежал в цех, где мы собирались, и, запыхавшись, прокричал, что верующие гости уже здесь и давно ждут. Мы побежали в школу и сели в классе, ожидая чего-то необыкновенного. И необыкновенное появилось. Это был брат Урумбай, и с ним невысокий лысый человек брат Сергей, пресвитер церкви. Заговорили они с нами очень просто, называя нас братьями. И мы сразу расположились к ним, но и насторожились. Уж больно гладко они стелили нам насчет тротуара из чистого золота, который находится в городе на небе, и что там так хорошо, что и объяснить невозможно. Однако брат Сергей так нарисовал перед нами картину того, как он будет ходить по этим мостовым, что и нам очень захотелось пройтись по ним. После проповеди нас пригласили к покаянию. Мы все вышли толпой и позвали в свое сердце самого Иисуса Христа. Позже я узнал, что почти у всех у нас были похожие мысли, что гости наши — не настоящие верующие. Один — бывший рецидивист и карманный вор, а другой — лысый, похож на сотрудника КГБ. Было какое-то сомнение, но когда мы молились, я ощутил тепло и покой, напоминающие мне материнское прикосновение. Это был Дух Святой. Хотелось думать о хорошем, и я напрягал память, где же я мог раньше видеть брата Сергея. Мне даже показалось, что я знаю его очень давно, с самого детства, что он когда-то был моим пионервожатым, хотя он им никогда не был. Время собрания прошло быстро, пора было расставаться. Мы столпились вокруг братьев, и нам так не хотелось расходиться, как будто незримый магнит соединил нас в одно целое.
Братья стали нас навещать, преподавать нам Евангелие, учить нас, назидать. Для нас было новостью, что нужно молиться за начальников зоны и за всех офицеров. Я думал, что огненное искушение — это когда ты взялся за кружку с чефиром и обжегся. Мы были совершенные младенцы. Наша дружба крепла, и нас спрашивали: «Ну, есть у вас плоды? Кто уже не курит? Поднимите руки». Но рук было мало. Мы узнали, что наше тело — это храм Бога Живого, что мы огорчаем Духа Святого, если ругаемся, курим, употребляем спиртное, наркотики и так далее, что люди, делающие такие дела, идут в ад, даже верующие. Нам очень захотелось избавиться от всякого греха. Я стал молиться об освобождении, и Дух Святой начал трудиться надо мной и над моими товарищами. Он стал перевоспитывать нас, и мы становились другими, новыми. Мы стали свидетелями Иисуса Христа. Мы понесли Евангелие окружающим нас заключенным. Много было нового и интересного. Чудеса исцеления, ободрение братьев, говоривших, что отсюда будут выходить на свободу проповедниками. В зоне появилась церковь. Мы стали собираться каждый день, пели псалмы, читали Слово Божие, разбирали прочитанное, молились, рассуждали, ну и, конечно, спорили, прощали и не прощали друг друга, обнимались и уклонялись от объятий. Это была наша первая любовь к Богу, и Господь нянчился с нами, как с малыми детьми. Мой срок подходил к концу. Начался 1995 год. Мне было 44 года. Мама моя умерла, пока я отбывал свой срок, и больше никого у меня не было. Была вера, что Иисус Христос не оставит меня. Было знание, что я на верном пути. Но куда мне идти после освобождения? Ведь меня никто не приглашал к себе, и никто меня не ждал. Единственное направление — это Дом Божий, где собираются святые братья. Я не был в Ташкенте 15 лет. Город так сильно изменился, и люди, и одежда, и машины. Кругом шум, новые высотные строения, все чужое, как будто за границей. Но главное, я стал другим. Я был уже свободен от многого, и этот мир уже не мог прельстить меня своими яркими обертками. Слава и благодарение Господу Иисусу Христу! Потому что я теперь новое творение. Древнее прошло, совсем прошло. Оно просто исчезло из моей жизни. И я решил, пойду в дом молитвы. Это было в четверг, во время общения служителей. Я вошел в зал, где служители церкви беседовали с посетителями. Ко мне подошел брат и спросил о моей нужде. И я не выдержал и разрыдался. Как ждал я этого момента! Как много было раздумий и представлений о том, как там, в Доме Божьем. И вот я добрался, и вот я дома. Брат Сергей, пастор церкви, беседовал с сестрой, и когда он увидел меня, то воскликнул: «Братья, сердце мое возрадовалось, брат из тюрьмы пришел». Мне позволили пожить в Доме Божьем. О, какое это счастье — вставать в 5 часов утра и слушать и разбирать Слово Божие и молиться. Молиться, молиться. Это так замечательно — спать на скамейке в Доме Божьем. Я стал просить Господа, чтобы Он устроил мою личную жизнь, и Господь ответил на мою молитву. Через полгода Иисус Христос дал мне в жены одну из замечательнейших женщин на земле. Ее зовут Леной. О, если бы вы знали, как я робел сделать ей предложение! Я написал ей записку и вложил в песенник, но она сразу все поняла. Позже она призналась мне, что сначала к ней приходили мысли, что я ее прирежу. Были страхи и сомнения. Но великий наш Бог и всесильный Творец все устроил по своему благоволению. Вот уже 4-й год мы живем вместе. Нам так хорошо,
что даже не верится, что это мы. Оказывается, у нас так много общего, как будто мы прожили лет 20 вместе. Лена окончила консерваторию. Сейчас она руководит церковным хором. В 1998 году меня и брата Валерия, который отсидел 23 года, и так же, как и я, уверовал в Черчицкой зоне, рукоположили на диаконов и благословили на тюремное служение. Благодарю Господа Иисуса Христа, что Он так чудесно изменил мою жизнь, умер за меня и воскрес. И теперь я служу Ему в меру своих сил и возможностей. Работаю я садовником. Выращиваю бананы и другие растения. Бог устроил все. Помогаю моим братьям, которых Иисус Христос, как и меня, нашел в зоне. Дорогая душа, я обращаюсь к тебе с этим неполным свидетельством о своей жизни. Если описывать подробнее и охватить все, придется писать книгу. Так вот, дорогой слушатель, я не знаю, кто ты, но если ты еще не пришел к Иисусу Христу, и если ты сейчас сидишь в зоне и не находишь выхода в своих исканиях, то я предлагаю тебе обратиться к тому, кто имеет власть прощать грехи. Время последнее. Написано, что Иисус придет судить этот мир. Если Бог простил мои грехи, о которых даже стыдно писать, то Он простит и твои. Может быть, ты сидишь в камере смертников и ждешь своего приговора, и думаешь, что никакой надежды на помилование нет, ты получаешь то, что заслужил. Дорогая душа, есть надежда, есть, и еще раз говорю тебе, есть. Это Иисус Христос. Когда Он умирал на кресте, как мужественно переносил Он ужасную боль за нас с тобой. Но рядом с Ним висели еще двое, один по правую сторону, а другой по левую. Оба они были приговорены за убийство и разбой. Так вот, один оскорблял Его, а другой не делал этого. Хотя всем троим было очень больно. Второй покаялся, и Иисус Христос сказал ему: «Сегодня же будешь со мною в раю». Евангелие от Луки, глава 23, стих 43.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар. Ефесянам 2:8. Дебет и кредит. Многие думают, что к действиям Бога в отношении человека применимы понятия дебет и кредит. Мол, Он учитывает все добро, дебет, и все зло, кредит, и потом подводит баланс. Такие люди надеются, что они не окажутся в минусе и, следовательно, будут приняты Богом. Эта идея не имеет никакого основания в Слове Бога. Как Божье творение, человек обязан служить Богу всю свою жизнь. От него ожидается, что он будет делать добро, так что добро — это не то, что может скомпенсировать плохие поступки или нечестие. Более того, все добро, которое только может сотворить человек, не удовлетворит Бога и не сделает его пригодным для неба. Даже самое лучшее, что мы можем сделать, увы, не свободно от порока или греха. Это можно быстро проверить, и если спросить себя, действительно ли то или иное мое доброе дело было совершено из любви к Богу и ближнему, или же были и другие мотивы. Вывод Библии таков. Все мы сделались как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда. Иисус Христос пришел, чтобы помочь и спасти нас. Он, чтобы привести нас к Богу, пострадал за грехи наши, праведник за неправедных. Таким образом, спасение возможно только по благодати и по вере.

сеяние и жатва. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий дух от духа пожнет жизнь вечную. Галатам 6 глава. Божьи законы, они непреложны. Божьи законы менять невозможно. Божьих законов нельзя избежать. О, пусть запомнит любая душа, то, что посеяно, нужно жать. Божьи законы строги, этот один из многих. Сеешь зерно и пожнешь пшеницу. Сеешь одно, а пожнешь старицей. Сеешь под солнце и сеешь под дождь. Дни пролетят, обязательно жнешь. О, не за сеянием жатва сразу. Если все было видно глазу, то, что посеяно, всходит, растет. Осенью ты получаешь плод. Сеешь руками, устами, сердцем. Важно, какое бросаешь семя. Те же законы и тот же успех. Похоть, зачавший, рождает грех. Сеешь тщеславие, гордость на жатву. Скупость посеешь, жать будет жадность. Помнишь, ты сеял злое вчера. Завтра при жатве не жди добра. Сеешь беспечно, сеешь небрежно. Сеешь бездумно, сеешь поспешно. Сеешь, а семечко не пропадет. Ты забываешь, что завтра придет. С Божьим законом нельзя не мириться. Мало посеял, а жать старицей. Лучше бы этого не забывать. То, что ты сеял, придется жать. Аминь.

Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны. Псалом 35:8.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого.

Пятая глава книги пророка Захарии. «И опять поднял я глаза мои и увидел, вот летит свиток. И сказал он мне, что видишь ты? Я отвечал, вижу летящий свиток, длина его 20 локтей, а ширина его 10 локтей. Он сказал мне, это проклятие, исходящее на лицо всей земли. Ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне. Я навел его, говорит Господь Саваоф, и оно войдет в дом Татя и в дом клянущегося моим именем ложно, и прибудет в доме его, и истребит его, и деревья его, и камни его. И вышел ангел, говоривший со мною, и сказал мне, подними еще глаза твои, посмотри, что это выходит. Когда же я сказал, что это? Он отвечал, это выходит ефа, и сказал, это образ их по всей земле. И вот кусок свинца поднялся, и там сидела одна женщина посреди ефы, и сказал он, эта женщина само нечестие, и бросил ее в средину ефы, а на отверстие ее бросил свинцовый кусок. И поднял я глаза мои, и вот увидел, появились две женщины, и ветер был в крыльях их, и крылья у них, как крылья аиста, и подняли они ефу, и понесли ее между землею и небом. И сказал я ангелу, говорившему со мною, куда несут они эту ефу? Тогда сказал он мне, чтобы устроить для нее дом в земле Синаар, и когда будет все приготовлено, то она поставится там на своей основе. Шестая глава книги пророка Захарии. И опять поднял я глаза мои, и вижу, вот 4 колесницы выходят из ущелья между 2 горами, и горы те были горы медные. В первой колеснице кони рыжие, а во второй колеснице кони вороные. В третьей колеснице кони белые, а в четвертой колеснице кони пегие, сильные. И начав речь, я сказал ангелу, говорившему со мною, «Что это, господин мой?» И отвечал ангел и сказал мне, «Это выходят 4 духа небесных, которые предстоят пред Господом всей земли. Вороные кони там выходят к стране северной, и белые кони идут за ними, а пегие идут к стране полуденной. И сильные вышли и стремились идти, чтобы пройти землю. И он сказал, «Идите, пройдите землю». И они прошли землю. Тогда позвал он меня и сказал мне так, «Смотри, вышедшие в землю северную успокоили дух мой на земле северной». И было слово Господне ко мне, «Возьми у пришедших из плена, у Хелдая, у Товии и у Иедая, и пойди в тот самый день, пойди в дом Иосии, сына Сафониева, куда они пришли из Вавилона. Возьми у них серебро и золото, и сделай венцы, и возложи на голову Иисуса, сына Иосидекова, Иерея Великого. И скажи ему, так говорит Господь Саваоф, мой муж, имя ему отрасль, он произрастет из своего корня и воздаст и создаст храм Господень. Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем, будет и священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим. А венцы те будут Хелему и Товии, и Едаю и Хену, сыну Сафониеву, на память в храме Господнем. И издали придут и примут участие в построении храма Господня, и вы узнаете, что Господь Саваоф послал меня к вам, и это будет, если вы усердно будете слушаться голоса Господа Бога вашего». 7 глава книги пророка Захарии. В 4-й год царя Дария было слово Господне к Захарии, в 4-й день 9-го месяца Хаслева. Когда Вефиль послал Сарицера и Регем Милеха и спутников его помолиться пред лицом Господа и спросить у священников, которые в доме Господа Саваофа, и у пророков, говоря,
плакать ли мне в пятый месяц и поститься, как я делал это уже много лет, и было ко мне слово Господа Саваофа? Скажи всему народу земли сей и священникам так: когда вы постились и плакали в пятом и седьмом месяце, притом уже 70 лет, для меня ли вы постились? Для меня ли? И когда вы едите, и когда пьете, не для себя ли вы едите, не для себя ли вы пьете? Не те же ли слова провозглашал Господь через прежних пророков, когда еще Иерусалим был населен и покоен, и города вокруг него, южная страна и низменность были населены? И было слово Господне к Захарии. Так говорил тогда Господь Саваоф: «Производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый к брату своему. Вдовы и сироты, пришельца и бедного не притесняйте, и зла друг против друга не мыслите в сердце вашем». Но они не хотели внимать, отворотились от меня и уши свои отяготили, чтобы не слышать, и сердце свое окаменили, чтобы не слышать закона и слов, которые посылал Господь Саваоф духом своим через прежних пророков. Зато и постиг их великий гнев Господа Саваофа. И было, как он взывал, а они не слушали, так и они взывали, а я не слушал, говорит Господь Саваоф. И я развеял их по всем народам, которых они не знали, и земля сия опустела после них, так что никто не ходил по ней ни взад, ни вперед, и они сделали вожделенную страну пустынею.

Стихотворение «Смешно и грустно». Мы как-то шли с женой из магазина. На выходе увидели кота. Жена воскликнула: «Какой красивый! Какой котенок! Просто красота! Я думаю, что было бы неплохо нам голову котенку оторвать». И вот по чьи-то возгласы и вздохи в пакете стало что-то доставать. Вы б видели, как вся толпа смотрела, с каким презрением, ужасом в глазах, пока жена на корточки присела, достала рыбу, быстро разломав. Котенок был, конечно, благодарен. Ему по вкусу рыбья голова. Жена не видела, что люди осуждали, она добром увлечена была. Смешно и грустно. Так бывает в жизни. Мы слов другого можем не понять. Он говорит одно, другое слышим. И с ужасом спешим пересказать. А он беспечно дарит нам улыбки и радуется солнцу и луне. А может, речь была всего о рыбке, а вовсе не о чьей-то голове.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Иоанна 8:36. Освобожденными в глубоком смысле этого слова должны быть все, кто испытал освобождающую силу благодати и желает служить своему освободителю. Лишь только те, кто всей душой и телом доверились Христу, Его друзья. Они Ему принадлежат всецело. Они отвергли собственное «я». Они отделены для новой жизни. Они свободны Господу служить. Он их возьмет в небесную отчизну, чтобы вместе с ними славу разделять. Вы, спасенные, должны выглядеть спасенными, если хотите, чтобы мы верили в вашего Спасителя. Эти горькие слова безбожного философа Ницше. Они воспринимаются мною как удар в лицо и наполняют мое сердце стыдом и болью. Конечно, этому противнику правды неведома победная жизнь христиан, которая драгоценной кровью Христа поистине искуплена от суетной жизни, преданной от отцов. Однако мы чувствуем наличие проблемы, о которой говорил философ, и вынуждены согласиться. Имея такого могущественного Искупителя, мы должны быть свободными от всяких оков, свободными от самих себя, от своего эгоизма, своеволия и других грехов и пороков. Некоторое освобождение испытали все, кто верой ухватился за руку Спасителя. Однако необходимо, бодрствуя и молясь, все глубже вникать в тайну искупления и полностью освобождаться от всего, что не угодно Господу. «Ты за меня, мой любящий Спаситель, в страданиях тяжких кровь свою пролил, мои грехи простил, Ты — Искупитель, и мир и радость сердцу подарил. Веди меня путем освобождения от всех грехов, от всякой власти зла. С Тобой вовек не будет поражения, в Тебе покой душа моя нашла». Освобождение, о котором я хочу говорить, касается не только наших грехов, но и нашего отношения к тому, что окружает нас, то есть к тем вещам, которые сами по себе хороши и безвредны, но могут стать для нас оковами, как только привяжемся к ним. В нашей Солнечной системе есть только одно Солнце, которое изливает свет, а также и тепло в обильной мере. Вокруг него в определенном порядке движутся все планеты. Но если бы центром системы стала какая-то другая звезда, пусть даже самая прекрасная, то во всей системе воцарился бы хаос. Так и в духовной области. Святой Триединый Бог является нашим Солнцем. Если вся наша внутренность будет направлена к Нему, то есть мы будем любить Его всем сердцем, всей душой, всей крепостью и всем разумением, только тогда в нашей жизни будет истинная гармония. Тогда все звездочки земной любви и дружбы, естественно, соединятся под всеохватывающей Божьей любовью. Точно так обстоит дело и с другими дарами и благословениями. Наслаждение наукой, поэзией, музыкой, прекрасной природой в горах и долинах, все это будет светлым и чистым лишь в лучах духовного солнца. Небесный Отец с удовлетворением смотрит на нас, когда мы радостны и благодарны, имея земное счастье. Однако Он хочет Сам быть в нашей жизни всем во всем. Все то, что для нас становится более значимым и более ценным, чем Он Сам, принесет нам разочарование. Когда меж землею и солнцем луна, затмение солнца приносит она. О, только бы тень нами сделанных дел не скрыла божественный свет от людей. Бог хочет, чтобы мы всецело принадлежали Ему,
так как знает, что мы только тогда будем вполне счастливы, когда Он станет для нас все во всем. Слишком большая привязанность к какому бы то ни было человеку приносит беспокойство в сердце.

которых мы знаем и с кем живем вместе. Любить их — это наше право и преимущество. В святилище находятся наши родственники и друзья по духу. Бог одобряет такие близкие отношения. У Господа тоже были близкие друзья. Однако в святом святых нашей сущности, в центре нашей любви, должен жить лишь один наш Бог и Спаситель. Никто другой не имеет права вступить в эту комнату. Все то, что станет рядом с Господом, что хочет завладеть нашим разумом и стремлениями, становится идолом. Как-то раз один естествоиспытатель наблюдал высокогорье за орлом, который, взмахнув своими могучими крыльями, с царственным величием устремился к солнцу. Неожиданно мощные крылья опустились, и красивая птица упала мертвой на землю. Что же случилось? Оказывается, орел поймал куницу и хотел унести ее в свое гнездо. Но зверек, которого он крепко держал в своих когтях, прижимая к груди, глубоко укусил его в области сердца. Потеряв много крови, орел погиб. О, призванная к славной вечности душа! Отнесись серьезно к своему высокому призванию. Не попади в рабство к земным вещам, которые ослабят твой дух и уведут тебя от цели. Остерегайся маленьких куниц. Выброси отсеки, вырви то, что может помешать тебе при полете. Орлиная душа, неуклонно стремись к небу. Очень важно всем, а старым людям особенно, быть свободными от привязанности к земному. Многие думают, что это нечто само собой разумеющееся, но практика показывает обратное. Старые люди привязываются к земному сильнее, чем молодые. Если только мы не устремились с верой к невидимому, нас обязательно что-то привяжет к земле. И эти узы очень крепкие. Поэтому нам нужно быть свободными от земного и всем сердцем стремиться к небу. Бог ведет своих детей такими путями, на которых они вынуждены отрываться от земного. Посредством всякого рода переживаний и страданий Он помогает слабым, взрыхляет почву их сердца, чтобы легче искоренить плоское, и будет в них тоску по совершенству, к которому они стремились на протяжении всей своей христианской жизни. Он все больше влечет их к нетленному, чистому и неувядаемому наследству, которое хранится для них на небесах. Блаженны, кто тоскует по отчему дому, они и придут домой. Вопиющая привязанность к земному обнаруживается при смерти скупого человека. Об этом мы знаем потрясающие примеры. Как страшно должно быть человеку оставить своего идола, которому он на протяжении многих лет жертвовал все, и перейти в незнакомую вечность бедным и нагим. Однако привязанными к деньгам бывают не только скряги. Привязывать душу к земному праху и тормозить ее в полете могут очень тонкие золотые цепочки. Люди иногда прямо-таки по-детски крепко держатся за незначительные земные вещи. Один душепопечитель рассказывал о бедной швее, которая призналась ему, что ей трудно расстаться с красивым кустом герани, за которым она заботливо ухаживала. Эта привязанность затрудняла ей переход в вечность. Нечто подобное наблюдается у мужчин и женщин, которые никак не могут оторвать свое сердце от какого-либо имущества и перестать надеяться на временное. Перед моим мысленным взором встает еще одна молодая женщина, которая через несколько лет после того, как вышла замуж, тяжело заболела. Естественно, она думала в первую очередь о своем любимом муже. Каково ему будет одному? Потом ей пришла мысль, как уютно и как хорошо в их домике, и как она несчастна от того, что должна все это оставить. Неожиданно в ее памяти всплыло библейское повествование о том, как Иакову возвестили, что его сын Иосиф жив и зовет его со всеми домочадцами в Египет, говоря при этом: «И не жалейте вещей ваших, ибо лучшие из всей земли египетской дам вам». Эти библейские слова помогли бы

одной перевести свой взор от всего, что ей было мило на этой земле, к славе небесного отцовского дома, и наполнили ее сердце тихим миром. Я охотно добавлю, что болезнь не привела ее к смерти, но послужила к славе Божьей. Намного тяжелее расстаться с дорогими людьми. Я имею в виду не тех, кто стал для нас идолом из-за нездоровых привязанностей, а тех, с кем мы соединены настоящей Божьей любовью. Скорбь разлуки велика и невыразима, но утешение ничуть не меньше. Внешние обстоятельства горестные, но в душе светло, потому что там, где царит Иисус, все ясно. Поэтому мы можем сказать: искать не надо тех, кто жил и в мире с Господом почил. Нам Слово говорит о том, они блаженны со Христом, не на чужбине, а в раю, в Его обещанном краю, с Христом, который смерть попрал, всегда быть с нами обещал. И здесь с Христом, и там с Христом мы только славной встречи ждем. Они там счастливы вполне, на той блаженной стороне. Лишь свободные от эгоизма и своеволия, прочно соединенные с Господом, будем счастливы даже в страданиях. На этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Я, Лариса Давидюк, прощаюсь с вами. До встречи в нашей следующей передаче.

Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны. Псалом 35:8.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Мир вам, дорогие друзья!
2: Мы приветствуем вас, уважаемые радиослушатели!
1: Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь ко спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий.
3: Первая книга Царств, 4 глава, с 5 стиха. «И когда прибыл ковчег Завета Господня в стан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала. И услышали филистимляне шум восклицаний и сказали: отчего такие громкие восклицания в стане евреев? И узнали, что ковчег Господень прибыл в стан. И устрашились филистимляне, ибо сказали: Бог, кто пришел к ним в стан тот. И сказали: горе нам, ибо не бывало подобного ни вчера, ни третьего дня». Друзья мои, Израиль отступил от Бога. Почему случилось поражение в Израиле? В нашей жизни может быть поражение по той причине, что мы отступаем от Бога. Главный стержень был ковчег. О нем много разговоров, слухов. Он является большим прообразом для верующих людей и сегодняшнего дня. Если ковчега нет в твоем доме, твой дом не защищен. Ковчег для тебя – это и Дух Святой, это Христос, это Господь, это центр нашей жизни, это христоцентричность. Это то, что мы связываем сегодня с жизнью нашей во Христе Иисусе, победой и спасением. Это главное для нас. Общие формы в нашем воображении не спасают в тот момент, когда наше внутреннее отношение со Христом, с Господом нарушены, по Слову Божьему. И 10 стих сказано: «И сразились филистимляне, и поражены были израильтяне, и каждый побежал в шатер свой, и было поражение великое весьма, и пало израильтян 30 тысяч пеших, и ковчег Божий был взят». Было поражение большое в Израиле. Ковчег был взят. Образно, в жизни их ковчег был взят намного раньше. Человек страх Божий теряет намного раньше, чем тогда, когда происходит суд над человеком. Страх Божий теряется раньше времени, и начинается другая жизнь. Несколько слов за ковчег я хочу сказать, друзья мои. Многие пострадали за этот ковчег, не думая, что это так важно. Многие электрики бывают поражены током на работе, на производстве, на стройке, в тот момент, когда они уже опытные, а не тогда, когда они учениками являются. Также в аварию часто попадают водители опытные, которые слишком надеются на себя. Когда ковчег Господень был взят, пострадал Дагон, когда они внесли его в храм. Когда забрали ковчег и внесли его в храм, потом был разрушен храм. Через определенное время, образно говоря, Самсоном было уничтожено большущее количество филистимлян, потому что Бог наказал филистимлян, наказал за этот ковчег. Не бывает так, чтобы Бог не наказывал за те вещи, которые в нашей жизни мы думаем, что они ничего не значат, мелочи. Но именно за них были наказаны филистимляне. Они взяли двух коров, направили этот ковчег в Израиль, и коровы мычали, не хотели идти, но они шли в то время туда, куда их Бог направил. И когда жители Вефсамиса увидели, что эти коровы привезли ковчег, хотя они не знали, быть может, но они тоже пострадали были после того, когда они заглядывали в ковчег. Когда у нас чрезмерное любопытство, и мы любим заглядывать в чужой ковчег, непременно придет поражение в нашу жизнь. Ковчег, который не наш. Ковчег, который не касается нашей жизни. Вы знаете, у каждого человека свои отношения с Богом. Когда это произошло, жители Вефсамиса были поражены. Любопытство, друзья мои, не порок. но оно действует сегодня и работает, разрушает нашу жизнь изнутри. Он был в Израиле, но он стоял на стоянке у священника Аминадава. Он находился в доме его. Он был хранителем этого ковчега. У него был сын Оза. И когда этот ковчег переносили, была радость, было особое торжество. Направляли ковчег в Израиль. Оза был замертво поражен. Он коснулся ковчега в тот момент, когда думал, что он поддерживает ковчег. Коснулся ковчега, и его током ударило. Он был поражен моментально, мгновенно, когда он думал, что он делает доброе дело. И вот это доброе дело поразило Озу, сына священника, потому что он привык к этому. Вы знаете, в доме отца 20 лет находился ковчег, и, конечно, он привык к этому ковчегу, он смотрел, игрался, там, ну, находился определенный предмет в доме отца. Но почему не привыкнуть, друзья мои? Смотрите, часто мы привыкаем к обычным служениям, ритуалам. Я понимаю, что ритуалы и служения, но есть вещи, к которым мы не должны привыкать. Я об этом скажу еще дальше. Есть вещи, которые мы должны быть чрезмерно осторожны. Это для нашей жизни важно. Перенесусь на Саула. Есть верующие люди, которые сегодня говорят, какая разница? Главное, чтобы был результат. Какая разница? Вот как идет служение. Какая разница, как он проповедует? Какая разница? Какая разница? Разница в том, что есть вещи, к которым нельзя прикасаться. В сторону которых нам нельзя смотреть. Есть вещи, которые не касаются нас, но мы будем поражены за это. И в жизни нашей придет непременно поражение, но не в тот момент, когда мы ожидаем, когда мы не ждем, если мы прикасаемся к высоковольтному напряжению. «И сказал Самуил Саулу, подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью. И сказал ему Саул, говори. И сказал Самуил, немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колена Израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилем». Друзья мои, смотрите, здесь показан эталон избрания на служение человека, которого Господь употребил. Он прятался в обозе, он был смиренным человеком. С этого начал Господь, когда Бог избрал тебя на служение, немалым ли ты был в глазах своих? И вот это состояние или положение, как люди говорят, а какая разница? Главное я сделал то, что он скажет дальше. Саул, он подошел не просто сказать или напомнить ему, что малым ты был или великим в твоих собственных глазах. Не я ли величественный Вавилон построил, не я ли сделал то или другое, друзья мои. 7 лет он пас, как скот, был отвержен и отрынут, и отделен от людей. Навуходоносор, за свои заявления, за понимание такое, что это я, это через меня, это я сделал, я построил этот город, Вавилон, величественный. Но Господь думал по-другому. Кстати, между прочим, после всего этого он прославил Бога особо, но он прошел через горнило 7 лет, условно говоря, 7 периодов в жизни его. «И послал тебя Господь в путь, сказал, иди, предай заклятию нечестивых амаликитян и воюй против них, доколе не уничтожишь их». Саул получает первое задание. Я не забыл, о чем я начал, друзья мои, за ковчег. После водного крещения мы, молодежь, предупреждаем, говорим, смотрите, будет испытание в вашей жизни. Христос был введен в пустыню после того, когда принял водное крещение. В вашей жизни точно так же будет. И многие не думают об этом. Проверены бывают на прочность, на верность Богу в этой пустыне. Они иногда проигрывают, потому что слишком расслабляются, теряют отношения с Богом. Какого Бога вы знаете, друзья мои? Апостол Павел говорит, некоторые из вас не знают Бога. То есть почему? О Боге мы можем много говорить, рассказывать. Но сам Бог, который является центром нашей жизни, может отсутствовать. Потому что наши мысли и помыслы, и наша жизнь, и наши планы, и все вокруг нас, если не во Христе и не через Христа, если христиане, наш Господь не является все во всем, являемся не теми и не на том месте стоим, где хочет Господь. То есть Все во всем Господь. Он в центре моей жизни. Он мое восхищение, моя радость. Он тот, который связывает меня не 2 часа с собранием, а 24 часа в сутки, с которым я общаюсь. И не то, что только по ритуалам, определенным временам, но во всем. То есть в помыслах, ночью, днем со Христом. И безусловно, что великая атака на таких людей, потому что они опасны для дьявола. Другие ему не опасны. Но в данном случае, смотрите, когда он дал ему первое задание, и ты его проиграл, говорит Господь Саулу. Саул, конечно, он потерял Бога. Между прочим, быть малым в своих глазах человеку невозможно без Бога. Наша гордыня, гордость наша, друзья мои, она прямо пропорциональна. Вы не думаете, чтобы кто сказал сегодня: «Я не гордый, смиренный». Нет таких людей, друзья мои. Есть от природы некоторые, я видел, но когда бывают испытания, они открываются на самом деле. Они умеют себя держать в определенных местах. «Доктор, благодарю вас, что вы избавили меня от мании величия. Теперь я самый кроткий, самый смиренный человек на земле». Человек падает из одной крайности в другую, но он не может умереть, он не может возненавидеть себя, потому что он не встретился со Христом. Тогда мы можем сказать, как Исаия: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». Чем оправдывается перед Богом Саул? Он говорит: «Я же сделал, как он мне поручил». Смотрите, друзья мои, очень важный момент. Какая разница, каким образом я сделал? Но я сделал. Амалек уничтожен. Народ же из добычи и из овец и волов взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу, Богу твоему, не моему Богу, а твоему Богу. Саул, ты не знаешь Бога, ты потерял его. Ты не знаешь уже. Не мой Бог, а твой Бог. Это твой Бог, говорит он Самуилу. Его желание оправдываться. Друзья мои, знаете вы, когда человек любит оправдываться? Я тоже в том числе, когда мы не на своем месте. Мы любим оправдываться, но это не Божье оправдание. Когда мы оправдываемся, вы знаете, это наследство всех верующих. Как только оправдывает муж себя, жена себя оправдывает, дети себе находят оправдание. То есть все находят оправдание. Это потому я сделал. А потому что никто не видел. А потому что, друзья мои, Бог видел. Я недавно озвучил в интернете одно свидетельство одного человека, который в Карпатах потерял ориентир, устал 20 часов за рулем, и в конце концов машины останавливались, машина повисла над пропастью, и там, в этой машине, он возопил к Богу, он послал дочь на трассе, чтобы она нашла машину, остановила, но никто не... Все боялись подойти там сотни метров, никто не мог ничего сказать. И он возопил к Богу по-настоящему. Человек никогда не может возопить к Богу по-настоящему, пока он не будет над пропастью, друзья мои. По-настоящему обращаться к Богу, когда горит земля под тобой. И в этот момент, когда он обратился к Богу, какой-то молодой человек подошел, сел в машину к нему, говорит: «Пересядь на пассажирское сиденье». Это автобус, а он вез большущий 400-килограммовый аппарат для хлебопечки. Он имел хлебопекарню семейную. И он пересел, невероятно каким-то образом эту машину вывел на дорогу. И страх его ушел, потому что он был очень спокоен, тот, который был за рулем, молодой человек. Этому спасителю говорит: «Если бы не ты, мы бы погибли, была бы трагедия». А он обращается к нему, говорит: «Я же всегда с вами, разве ты не знаешь? Я же всегда с тобой». И он вышел с машины и пошел. Он думал, что он пошел к машинам, а он пошел наверх, в темноту. И только он что-то пытался ему сказать, а он только помахал ему рукой и стал невидим. Друзья мои, он говорит: «Мне стало страшно грешить, потому что Господь всегда со мною, каждое мгновение Он меня видит. Зачем мне сегодня от кого-то прятаться? Господь меня видит, когда я захожу на чужую территорию, когда я заглядываю в чужой ковчег, чужие письма читаю. Когда я делаю что-то, то, что Богу не нравится, Господь видит это». и Бог сохранил вот над пропастью. Господь тот же. Самуил спрашивает Саула: «Скажи мне, вот ты говоришь и оправдываешься, что ты это сделал для Господа. А кто тебя просил ревновать о Боге, чтобы приносить Ему жертву? Разве задание, которое я дал тебе, быть верным, разве то, что я тебе сказал, быть послушным, разве то, что я тебе сказал, сделать, как сказала Мария, что Он вам скажет, то и сделайте, не добавляйте, не прибавляйте, не угрызайте себя, а я не доделал». Потому что ты ждал, ты был в руках Божьих, на Его обозрении. Господь был перед тобою, ты был с Богом. Тебе не нужно было далеко уходить. Ты был в этом, в Нем. И ты думаешь, Саул, что всесожжение и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа. Послушание. Друзья мои, мало мы знаем сегодня о послушании. Послушание лучше жертвы, повиновение лучше туков овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, как и волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. Как часто мы оправдываем себя, друзья мои, тем, что «а это так нужно, это для Господа, а оно бы не выросло капуста, если бы я посадил ее кверх тормашками». Нет, выросла, как сказал настоятель монаху. Но выросла бы не капуста, а послушание. Как Он вам скажет, так сделайте. Как мы виртуозно добавляем, ищем пути исправления, оправдания своих ошибок тем, что «а вот я ревную о Боге, а вот это за истину, а вот так нужно, а так лучше». Так говорят сегодня непослушные жены, мужья, непослушные люди в церкви, непослушные на этой земле, которые не желают быть со Христом, с Господом в центре, не желают служить Богу так, как должно. Не иначе. Он от нас не требует больше, чем то, что очень просто звучит. И младенцам понятно это, и всем, кто находится и вдали, и вблизи. Послушание гласу Господа. Почему Господь Давида возлюбил? Он был муж желаний. Вы понимаете, что если Господь сказал Давиду делать что-то, как одна мама говорит, одной дочери я говорю, помой посуду, она помоет, подмети комнату или кухню, она подметет, она послушна. А другая дочь, когда я скажу ей, подмети комнату или помой посуду, она и вытерет полотенцем, и поставит там, и знает, что мама придет, и другое делает. А кто ее заставляет? Мама не сказала, мама не дала такое задание. Но есть Господь в сердце Божьего человека, христианина, который заставляет нас не просто идти одно поприще, а два поприще. Перед Богом мы стоим, и мы можем по закону оправдываться. А я сделал, поступил правильно. А я сделал это для Господа, а я уничтожил вещи, но маловажные вещи, а нужные, ценные для себя ты оставил, себе оставил. Ты жертвуешь только на словах, а вот сердце твое не со мною. Что ты говоришь в отношении жертвенности? Наша жертва и материальная тоже имеет значение для нас, не для Бога, перед Богом. Когда ты делаешь добро, ты имеешь дерзновение перед Ним. Мы можем иметь оправдание только во Христе, ибо непокорность есть такой же грех, что и волшебство. А я сделал, ну а что делать? Я согрешил, ладно, я согрешил, но почти меня перед народом. Непослушание – это синоним греха в Новом Завете. Я добрые дела сделал, не добрые дела, а вера. Вера от слышания Слова Божьего. То есть нарушен слух сегодня, многие люди не способны слышать Бога. Слышать Бога. Друзья мои, что это значит? Как Бог ценит сегодня людей, которые способны слышать Бога? Один раз сказал Господь, а я дважды слышал. А есть вещи, которые ваши дети слушают и как будто бы не слышат. Мама сказала, или папа, как будто бы не мне сказала. Нужно, чтобы он повторил. Нужно, чтобы еще раз сказал. Нужно, чтобы ремешок взял. Вот тогда я пойду. Кто может слышать дважды, когда Бог говорит сегодня? Непослушание – это грех. Это такой же грех, как самое отвратительное явление – идолопоклонство, ворожба или другие вещи, которые мы сегодня чуждаемся. Поэтому, друзья мои, для того, чтобы мы имели веру, надо иметь хороший слух. Вы знаете, что люди хорошо слышат там, где говорят ему: «Слушай, ты имеешь хороший бенефит, ты хорошую зарплату будешь иметь сейчас, ты хорошо сделал, ты хорошо сказал». Похвалите человека, и он не скажет: «А что ты сказал?» Помогите человеку подняться немножко выше, чем он есть в своих глазах. И вы услышите, что этот человек очень хорошо слышит. У него слух не поврежден. Но когда Господь говорит, и человек на ходу улавливает своими локаторами то, что Бог говорит, он сразу находит, придумывает со своей стороны моментально противоядие, то есть оправдание. Почему я это сделал? Почему я не пошел? Почему я опоздал? Почему я не сказал то и другое? Друзья мои, это такие мелочи, которые стопорят, связывают, запутывают наши духовные шаги, ноги за Христом, когда мы идем. Внутреннее переживание, которое нужно победить сегодня во имя Иисуса. Если тебя влечет Господь, и ты понимаешь, что ты призван сегодня более великому, важному, чем то, чтобы приходить только на собрание раз в неделю, слушать Слово Божие, жить по-своему, на своем уровне и на своем поле, то Господь говорит сегодня тебе: «Я люблю тебя, я всегда с тобою, я же всегда вижу, ты меня хочешь обмануть или сказать, почему ты это сделал?» Подумайте, что людей мы можем обвести очень быстро и скоро вокруг пальца. Но что скажем Господу, который сегодня, любя нас, говорит: «Почему ты это делаешь? Ты же понимаешь, что ты связываешь себя, ты попадаешь в беду, в пропасть упадешь. И только милость Божья может тебя спасти». Итак, наша внутренняя настройка, внутреннее расположение к тому, чтобы слышать, что хочет Господь, чтобы мы не говорили: «А какая разница? Результат есть, я сделал, смотрите, все восхищаются, хорошо я сделал». А Господь говорит: «Он не исполнил Слово Божье, Слово Моего, воли Моей Он не исполнил», Господь говорит Саулу. «Он не исполнил воли Моей». Ну как же не исполнил, когда все есть? Не дождался Самуила, ты принес жертву, ты самовольно начал делать то, что Бог тебе не поручал. Человек, который не слушает Бога, он слушает только себя, он слышит себя. Попробуйте обличить или скажите, или поправьте такого человека, вы через 5 секунд будете поправляемы сами. И он не слышит вас. Друзья мои, научитесь молчать, когда другие говорят. Научитесь слушать Бога. Люди не обретают друг друга, отталкивают от себя. Они не способны слышать друг друга. Если меня не слышат, и я не слышу тебя. Духовное единство происходит именно в Духе Святом, в правде, в истине, в Господе, в этом ковчеге, где происходит общение человека с Богом. И написано, что я у ковчега тебе буду открываться. Как эта женщина 12 лет страдала кровотечением, ко всем врачам. Она все испробовала, как мы иногда, лекарства, и вот это, и тот совет, и третий. А он не нужен, твой совет. Тебе нужно только прикоснуться к Иисусу, и ты исцелишься, и ты выздоровеешь в тот час. Друзья мои, как часто мы оправдываем себя тем, что мы имеем какое-то отношение к святости, церковному служению. Это тебя не спасет и не оправдывает. Тебя оправдывает только Иисус. Христоцентричность в центре твоей жизни. Любой человек сегодня, друзья мои, поставьте его на платформу, где он раскрывается, и вы моментально через 5 минут услышите, кто живет в его сердце. Иисус Христос или Он, только святым ореолом на голове, чтобы показать, какое я хорошее дело делаю. Я филистимлян уничтожил. Для Бога, я же для Господа, я волю Божию исполнил. А Самуил говорит, он не исполнил. Бог говорит Самуилу, он не исполнил Слово Моего. Он не исполнил Слово Моего. И последний стих, Евангелие от Луки, 2 глава, 34 стих. «Се лежит на падение и на восстание многих в Израиле в предмет пререкания». Друзья мои, это последний стих 2 главы. Это Симеон говорит. что этот лежит, ребенок, Сын Божий, Иисус Христос, в яслях лежит для того, чтобы кого-то поднять, кого-то опустить. В предмет пререкания. Смотрите, люди об этом спорят. О том, о чем я вам говорил сегодня, я не всегда говорю такие проповеди, но напоминаю, что люди спорят, потому что всегда мы говорим о других вот так. О себе поговори, скажи. Часто люди говорят, немногие смелые и мужественные с кафедры говорят даже о себе, о своих недостатках, о своих поражениях, о своем опыте жизни, когда он прикоснулся ко мне, когда я увидел себя. Вы увидите, сколько благословения принесет и плода, и сокрушенных сердец вокруг вас, и благодарственную молитву, потому что это работает, это касается. Когда человек хвалится, он не касается людей, он отвергает отторжение от человека. Я благодарю Бога, что Господь это мне открыл. Тоже переживал такие моменты. И благодарю Бога за эту победу, друзья мои, что я вижу Его внутри себя, в сердце. Я не пытаюсь сегодня открывать, а это было у меня в жизни моей. Думал, что это красиво смотрится, благочестиво, но после этого я чувствовал такую пустоту. Мне было так муторно на душе, мерзопакостно. Мне так было неприятно потом, после этого. И я знаю, что Иисус Христос, если Он в твоем сердце, ты Его не потеряешь. Этот ковчег всегда будет с тобою. Это место встречи твое с Богом. Это жизнь в безопасности в машине, в падении, в смерти, в воскресении, во всех обстоятельствах жизни твоей. Есть вещи, которые являются позором для верующих людей. Это хвалиться. Есть вещи, как называется, нагота, когда люди ходят нагишом и не скрывают свою наготу в одежде. Господь об этом тоже говорит. Поэтому хвалитесь Господом, не собою, не своими делами, не сколько ты людей покаял, не сколько людей ты осчастливил. Не рассказывай людям то, что ты должен рассказывать только одному Богу. Это для Господа, это для твоего сердца, это твои отношения с Богом, и тогда ты будешь расти, а Бог не будет тебя умолять. Не пройдешь через эти игольные уши и через эти огненные печи в твоей жизни. Бог поможет тебе. Просто не хвались собою, хвались Господом. Саул потерял свое благословение. Господь отверг его и избрал Давида, потому что у Давида было сердце прославить Бога. Господь не говорил Давиду, построй мне храм. Он не говорил ему. Давид сам проявил инициативу, а Господь сказал, не он не построит мне храм, но за то, что он сказал или хочет это сделать, я принимаю как уже сделанное. И я позабочусь, Давид, о твоем доме, о твоих детей, я благословлю тебя. Друзья мои, когда мы не просто нам сказали, мы сделали, а когда мы сделали больше, когда мы прошли второе поприще, когда мы сделали это и душой, и сердцем во имя Господа, Бог нас благословит. Иисус в центре твоей жизни. Бог проведет тебя, и ты увидишь славу Божью. Ты увидишь радость в твоем доме. Ты увидишь твоих детей спасенными. Ты увидишь, твоя жизнь поменяется, и болячки уйдут мгновение без врача. Все сделает Господь, и Бог поможет тебе, и ты увидишь славу Божью. А так берегись сколько хочешь, говоря о своих здравиях в теле, в разуме. Друзья мои, одно мгновение, и будешь как Навуходоносор. Бог помогает тем, кто желает, кто стремится, кто в центре своего мышления имеют Господа. Они не заботились иметь Бога в разуме, но они оправдывались святыми вещами. А я для Господа. Вы знаете, что мы делаем для Господа? Ничего мы не делаем для Господа. Ангел может больше сделать, что мы делаем, но Бог хочет, чтобы мы хвалились Господом. Хвалящийся, хвались Господом. И Иисус Христос, я бы хотел, чтобы с этой кафедры звучали слова славы Божьей о Христе, о Господе, который живет сегодня в славословии, который живет там, где народ Божий молится и радуется и благодарит Бога. Прославил Господа, и Он меня спас. Я хочу, чтобы мы пережили сегодня еще одну встречу с Иисусом в нашем сердце. Запомните, в нашем сердце. Нам хочется вынести на улицу, чтобы все увидели. Когда зайдешь в дом, зайди в комнату твою, закрой дверь за собой, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явное. Друзья мои, вам этого мало? Наверное, мало. Кто это не понял, для них это мало, но надо, чтобы и люди мне воздали. Почти меня перед народом. Будем радоваться, познавая Бога, прикасаясь к Богу, живя с Богом, ища Господа, Иисуса Христа. Христоцентричность, запомните это слово, христоцентричность. Это когда Христос в центре моего мышления, в дороге, в пути, на кровати, в постели, утром пробуждаюсь, и все еще с тобою, потому что и ночь светла, как день. Господь с тобою, Господь с тобою. Как Он сказал этому человеку, спас его. Я всегда с тобою, я всегда с вами. И Он сказал, я боюсь грешить. Во всеуслышание сказал для всех людей. И Он услышал, настроение пришло, настройка ушей на волну Духа Святого.

Все начинается у всех с рождения. Слова родителей, общение родных и фразы детские, они как отражение нас маленьких и в нас же, но больших. Затем мы учимся играть с друзьями, делиться чем-то, что-то отбирать. И здесь все просто, мы же знаем с вами, что другом можем каждого назвать. На честность, искренность, предательство и злобу мы в школах жизни заполняем тест. И все острее, а порой до боли, мы понимаем слово «боль» и «месть». И слово каждое мы познаем с годами. Не просто чувствуем его, а им живем. Трагедия пронзает нас мечами, поддержка обновляет нас дождем. И вот слова — нетрезвое значение, а что-то больше, шире и важней. Так часто в жизненном течении теряет что-то в ценности своей. Друг превращается в совсем чужого, а близкий самый не прощает нас. Далекий заменяет нам родного, а годы жизни мы пакуем час. Слова пустые и слова алмазы, как паразиты или как цветы, они способны отравить заразой, другие — вылечить реальностью мечты. Они везде — в покое, в круговерте, с родным значением или чуждым нам, и тут хотите — верьте или не верьте, за праздность наших слов Бог спросит сам. Одних — за тонны мусора и пыли, других же — за сокрытие тех слов, которые необходимы были, чтоб людям Божию явить любовь, и за скрывание в нашей жизни слова того, кто был и есть и будет век, того распятого, воскресшего, святого, кого познать не сможет человек ни чувствами, ни знанием и ни силой, а только милостью божественной во всем и искренней молитвой, чтобы открыл он значение слов, сокрытых в слове, в нем. И книга Библии, как самая родная, через слово Бога может подарить блаженство, мир и неизбежность рая. Но в этом слове нужно нам прибыть. И как в кремень вонзиться нам умами, в Христа вцепиться крепко, чтобы Он Его законом днями и ночами в сердцах бы царствовал, а мы прибыли в Нем».

Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны. Псалом 35:8.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, верующие оказывают положительное влияние на окружающих примером собственного образа жизни. Уилл Хахтон, президент Института изучения Библии имени Муди, в 1940-х годах был именно таким человеком. Прежде чем Хахтон стал президентом этого института, он проповедовал в церкви Нью-Йорка. Один человек, живший в то время там, намеревался покончить жизнь самоубийством. Но затем решил, что если встретит такого священника, который бы жил так, как проповедует, то прислушался бы к его проповедям. Так как Уилл Хахтон был широко известен в городе и к тому же пастором, тот человек остановил свой выбор именно на нем. Чтобы наблюдать за Хахтоном, он нанял частного детектива. Когда сыщик доложил о результатах своих наблюдений, то обнаружилось, что образ жизни Хахтона безупречен. Тот человек стал посещать церковь, где проповедовал Хахтон, принял Христа, а позже направил свою дочь в Институт изучения Библии. Неемия был еще одним верующим, кто оказал сильное влияние на жизнь окружающих. Даже князья и люди, занимающие высокие посты, почтительно выслушивали его упреки. Почему? Из-за безупречности его образа жизни. И так как Неемия не отказался принять участие в тяжелой работе и воздержался от обогащения, занимая высокий пост, то сильные мира сего не могли не прислушиваться к тому, о чем он говорил. Благочестивый образ жизни пробуждает совесть тех, кто наблюдает за ней, и это дает силу словам нашего свидетельства. Наилучшее свидетельство – не речь, а образ жизни.

А сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение книги «Побег через потоки черного дракона». Харбин расположен на правом берегу реки Сунгари, притока Амура. Летом эта река судоходна, и поэтому давно здесь была основана китайская торговая колония. Еще в 1896 году город можно было принять за небольшой рыбацкий поселок. Позже, когда русские проложили Транссибирскую железную дорогу, которую в 1903-1904 годах пустили через Маньчжурию, Харбин стал важным железнодорожным узлом края. При постройке железной дороги город служил русским своего рода базой, и поэтому, если можно так сказать, он получил европейскую окраску. Во время русско-японской войны русские военные организовали здесь тыловую базу. Отсюда руководили военными операциями русских войск по всей Маньчжурии. Китайцы взяли город с 5 азиатскими центрами, поэтому он быстро рос. Если в 1911 году в Харбине проживало 40,5 тысяч жителей, то к 1931 году их численность достигла 332 тысячи, а к середине 30-х годов – 600 тысяч. Многие европейские торговые предприятия перевели свои конторы в Харбин, когда власть царской России перешла в руки Советов. Большинство населения Харбина составляли китайцы. Тем не менее, европейцев было немало. Они доминировали в общественной жизни. Это было видно даже по устройству центра города. Он выглядел совсем не по-азиатски. Хватало, однако, и типичных китайских кварталов, где жила беднота. Октябрьская революция и особенно гражданская война заставили многих знатных и богатых русских покинуть родину. Многие из них поселились в Харбине. Здесь открылись русские школы и даже институты. Процветала культурная жизнь. По причине численного преимущества русских Харбин называли Москвой Востока. Наряду с русскими беженцами в Харбине жили представители других национальных меньшинств, вынужденных также покинуть свою родину. Среди них было много немцев, католики, баптисты, лютеране и менониты. Беженцы-менониты объединились в так называемый комитет беженцев, во главе которого стоял Янсен. Душою же комитета был доктор Исаак, живший в Харбине с 1923 года. Вместе со своей семьей и сестрой, тоже врачом, Исаак бежал из России еще во время НЭПа. В Харбине они открыли свою клинику и вскоре стали центром притока беженцев-менонитов из Советской России. Комитет помогал беженцам в поисках жилья и работы, предоставлял вновь прибывшим небольшие кредиты и делал все возможное, чтобы изголодавшиеся, измученные люди опять встали на ноги. Но Харбин для большинства беженцев был лишь транзитным пунктом. Каждый по возможности скорее пытался попасть за океан, охотнее всего в Канаду или в Америку. Немцы с удовольствием поехали бы в Германию, но ее границы были закрыты. Несмотря на это, немецкий консул в Харбине заботился о каждом немецком беженце. Помощь, которую консульство оказывало беженцам, была весомой. Каждый, кто мог доказать свое немецкое происхождение, получал немецкий заграничный паспорт. И только после этого можно было выехать из Китая в США, Канаду или Южную Америку. Несмотря на неустанную помощь комитета беженцев, люди были вынуждены жить в Харбине месяцы, а то и годы. Они находили работу и по возможности устраивали свою жизнь на чужбине. Когда Мия и Анна прибыли в Харбин, там находилось около 300 беженцев-немцев. Большинство из них – менониты.
Вскоре их число возросло до 900 человек. Таким образом, у благотворительных организаций было достаточно работы по поддержке этих бедных людей. Вместе с другими молодыми людьми Мия и Анна разместились в здании немецкой школы. Их друзья Петр Вибе, Петр Гильдебранд и Георг Нейфельд тоже находились здесь. Вскоре к ним присоединилась Зузи Пеннер. Она рискнула совершить этот путь от Москвы до Амура одна. У Кэти Реймер возникли проблемы с милицией, и ей пришлось срочно оставить Москву и переехать в Саратов. Там в это время жили ее родители, а Ганзи, младший брат, начал учебу в медицинском институте. Кэти решила жить у родителей и навсегда остаться в Советском Союзе. А Зузи все же смогла пробиться до Харбина. Теперь подруги опять были вместе. Условия жизни были примитивными. Спали просто на полу. Кроме маленькой подушки и тонкого одеяла, у наших друзей ничего не было. Готовили тоже довольно примитивно. На школьном дворе, в жестяной банке на костре. Но никто не жаловался. Они были свободны. Опять вместе и могли без притеснений исповедовать свою веру. А все остальное управится милостивой Божьей рукой. Прежде всего нужно было найти работу. Девушки уже нашли себе места. Труднее было юношам. Но и это вскоре получилось. Петра Вибе избрали председателем комитета беженцев. Петр Гильдебранд стал учиться в немецкой школе для беженцев. Георг Нейфельд помогал госпоже Исаак в разрешении многих проблем беженцев. А подруги с усердием взялись за труд медсестер по уходу за больными в клинике. Ко всему этому каждый старался подработать еще и на стороне. Молодым женщинам-немкам было намного легче найти работу, чем мужчинам. Они сравнительно быстро могли найти место гувернанток в многочисленных семьях иностранцев, живущих в Харбине. Требовались также учителя немецкого языка. Мия вскоре нашла место гувернантки. Маленькой Елеоноре фон Фаузен, которую ей предстояло опекать, было 6 лет. Родители ее состояли в разводе. Мать русская для своей дочери времени не находила. Но она хотела, чтобы девочка изучала немецкий, поэтому заданием Мии было преподавать немецкий язык и заполнять ее свободное время. Все остальное время Мия проводила в клинике доктора Исаака. Между семьей Исаак, у которых было 3 детей – Константин, Вальдемар и Маргарита, их вскоре стала опекать Анна, и 6 молодых людей – сложились тесные сердечные отношения. Семья Исаак жила в большом 2-этажном доме в центре Харбина, и наши друзья были там желанными гостями. В доме жили еще 2 сестры доктора Исаака, госпожа Штрассе и госпожа Исаак, доктор. Каждую пятницу Мия и Анна могли пользоваться ванной в доме, а пианино было в их распоряжении ежедневно. Кроме того, каждую субботу Исааки приглашали их на ужин. Эти вечера были для молодых людей самым лучшим моментом на неделе. И не только потому, что составлялось прекрасное меню. Доктор Исаак пытался воспитывать свою семью, не отделяясь от света. И субботний ужин был обязательной составной частью его воспитательной программы. Каждую из таких суббот готовили национальное блюдо русское, немецкое, английское или китайское. За столом принято было разговаривать на языке в зависимости от национального меню. И обслуживание за столом тоже соответствовало народным традициям. Кроме семьи и наших 6 друзей, за столом обычно были и дети некоего доктора фон Раупаха,
мальчик и девочка. Это были веселые вечера. Обычно ужин начинался в 7 часов вечера и продолжался 2 часа. С 9 до 10 музицировали, а затем играли. К полночи все уставали, и неразлучные друзья узкими китайскими улочками шли к себе домой. С некоторого времени они уже не жили в школе. Все вместе они сняли трехкомнатную квартиру в китайском квартале. Одну комнату женщинам, другую мужчинам, а третья служила всем совместно и кухней, и столовой, и гостиной. Жизнь в таком сотрудничестве вскоре обогатилась назревающей любовью между Анной Классин и Георгом Нейфельдом. Георг был секретарем комитета беженцев. Приключенческим образом он добрался до Харбина, откуда вскоре собирался уехать к родителям в Калифорнию. Родители уже в 1917 году через Китай и Японию выехали в США. Георга тогда задержали на границе, так как ему было уже 17 лет, и он подлежал регистрации как призывник в армию. Юноша вернулся на родину в Уфу, оформил свои документы и был призван в армию адмирала Колчака. После разгрома Колчака он опять вернулся в Уфу и подал документы с просьбой разрешить ему выезд к родителям в Калифорнию, но его просьбу отклонили, поэтому он решил бежать. Георг сел на поезд в Алма-Ату и ночью бежал за границу в Китай. Пешком он пересек пустыни Такла и Гоби. И таким образом в начале 1930 года попал в Харбин. Несмотря на тяжелую обстановку, Георг и Анна все же решили пожениться, что вызвало восторг друзей. Свадьба была назначена на середину декабря. О свадьбе, как ее праздновали на родине, нечего было и думать. Но для Анны и Георга этот день должен был стать незабываемым. Но Георг вдруг перед самой свадьбой серьезно заболел. Анна предложила отложить свадьбу до выздоровления, но Георг, несмотря на свое состояние, настаивал на свадьбе. Георг рассуждал так: если он не оправится от болезни, то его родители будут чувствовать ответственность за судьбу Анны и обязательно заберут сноху в Калифорнию. Для Анны, во всяком случае, это была бы помощь, а с его стороны – проявление нежной любви. Анна, наконец, согласилась. На те немногие сбережения, что они имели, было устроено торжество в Харбине. Венчание и свадьба состоялись в доме доктора Исаака. Были приглашены самые близкие друзья. Сочетал их лютеранский пастор Кастлер. Георг с большим трудом выдержал церемонию бракосочетания. Сразу же после венчания доктор Исаак увез его в госпиталь. Врачи определили у него менингит, тогда неизлечимую форму воспаления головного мозга. Все попытки воспрепятствовать его болезни провалились. Через 2 недели после свадьбы доктор Исаак засвидетельствовал о своем бессилии. Георг был при смерти. Друзья часто сидели у его постели. Георгу исполнилось 32 года. Его родители благополучно жили в Калифорнии. Конечно, он мог бы давно избавиться от изнуряющих харбинских будней. Многие советовали ему поступить так, но он не хотел бросать своих друзей и Анну. И теперь он умирал, и никто не мог ему помочь. А Бог? А Бог исчислил дни его в 32 года. Мужественно говорили его друзья с ним и его женой Анной о смерти. А когда день прощания настал, Георг был к нему готов. С миром оставил он эту землю. Анна за эти последние недели повзрослела. Ее Георг был дан ей всего на 2 недели.
из которых большую часть времени она провела, ухаживая за смертельно больным мужем. Но жизнь ее через это испытание обогатилась и обрела глубокий смысл. Георг умер 31 декабря 1930 года и был похоронен пастором Кастлером. Оба других молодых человека также выглядели болезненно. Петр Гильдебранд страдал заболеванием легких и должен был посещать ежедневные процедуры доктора Исаака, но он выжил. Мия же, напротив, чувствовала себя прекрасно. Состояние здоровья друзей удручало ее, и она молилась о них. А то, что она сама была здорова, несмотря на все нужды, девушка считала не своей заслугой. Сразу после прибытия в Харбин доктор Исаак посоветовал всем трем подругам, чтобы они вместо ожидания вызова из Канады, что могло продлиться долго, сдали документы с просьбой о приглашении на учебу в США. Немецкое консульство в Харбине было готово выдать девушкам необходимые проездные документы. И так получить место учебы в США было возможно. Мия и ее подруги согласились с предложением доктора. Возможно, учиться в США, а затем еще и получить разрешение на проживание в этой стране, открывали новые перспективы. Неужели ее мечта учиться исполнится? При содействии благотворительных организаций подруги оформили свои документы. Ответ не заставлял себя ждать. Американское посольство потребовало от девушек справки о том, что они не замужем, что имеют спонсоров США и чтобы они выбрали себе учебное заведение, готовое принять их на учебу. Все эти условия вскоре были выполнены. Брат Зузи, Абрам Пеннер, организовал приглашение Шведской Баптистской Академии для обучения в Миннеаполисе. Он же взялся быть спонсором сестры Анны и сестры Зузи. Мия получила деньги от брата и сестры из Канады, а затем доктор Исаак дал девушкам ссуду на $1000, чем гарантировал, что они не будут обузой американскому государству. В начале 1931 года девушки получили разрешение на въезд в США. Петр Вибе и Петр Гальдербранд к этому времени тоже получили въездные визы в Германию. Так наступило время расставания. Юноши уехали на несколько дней раньше девушек. Подруги остались в квартире одни. Их охватил чуть ли не панический страх. Ведь жили они в квартале, который славился своей преступностью. В последний вечер они заметили, что вокруг их дома слоняются какие-то субъекты. Подруги тут же собрали свои вещи и переехали к доктору Исааку. Здесь они провели последнюю ночь в Харбине. На следующий день, 18 февраля 1931 года, Мия с подругами села на поезд в направлении побережья. Доктор Исаак уладил все дорожные формальности. В Мукдене они должны были пересесть на поезд, следовавший в Корею. И здесь с ними приключился курьез. После 4 часов ожидания к вокзалу Мукдена наконец подъехал поезд. Служитель вокзала схватил их чемоданы и перенес в вагон. Анна бурно протестовала, ведь им надо было на юг, а этот поезд шел на север. Мия и Зузи пытались ее успокоить. Служитель, наверное, знает, что делает. Но Анна настояла на своем. Чемоданы снова вынесли на перрон. И только через некоторое время прибыл поезд на Пусан в направлении корейской границы. На корейско-китайской границе в купе вошли пограничники. Велели пассажирам открыть чемоданы. Первым осмотрели чемодан Анны. Сверху на вещах в чемодане лежала ее Библия. Когда пограничник увидел Библию, он закрыл чемодан Анны
и не стал даже контролировать чемоданы Мии и Зузи. Девушки могли только понять несколько раз повторенное им слово «миссионеры». Библия в чемодане была для него доказательством их добропорядочности. Дорогие радиослушатели, продолжение книги слушайте завтра в это же самое время.

Сегодня снова на меня ты смотришь. Замечаю часто пристальный твой взгляд. И опять, как в детстве, понимаю сразу, я, наверное, мама.

Господь, хотя не слышно звука, и собственные стены палачи, душа заложница, а в сердце мука. Господь, пожалуйста, стучи, стучи. И пусть надежды нет на пробуждение, и нет желания что-либо менять, а лишь забыть про все, как в опьянении. Господь, пожалуйста, не брось стучать. Стучи, Господь, по окнам и по стенам, и пусть от страха дрогнет все внутри, и даже если стынет кровь по венам, прошу, Господь, пожалуйста, стучи.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио, радио МВ.

Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны. Псалом 35:8.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Самая печальная история на страницах книги «Деяния» – это не преследование первых христиан, не мученическая смерть Стефана или Якова, не избиение служителей Божьих Павла и Силы и их заключение в темницу, нет. Самое трагическое событие – это история, записана в 5 главе этой книги. Грех Анании и его жены Сапфиры. Многие из моих слушателей хорошо знакомы с этим трагическим случаем и все же думают, что будет полезно, если мы прочтем о происшедшем. Повествование начинается в 1 стихе 5 главы и заканчивается 10 стихом этой же главы. Я читаю. «Некоторый же муж, именем Анани, женою своею Сапфирою, продав имение, утаил из цены, сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал: Анании, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел? Не твое ли было? И приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Услышав сие слова, Анани пал бездыханен, и великий страх объял всех, слышавших это, и вставшие юноши приготовили его к погребению и вынесши похоронили. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее: «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Она сказала: «Да, за столько». Но Петр сказал ей: «Что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего и тебя вынесут». Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, вошедшие, нашли ее мертвую и вынесли, похоронили подле мужа ее». И заканчивается эта история такими словами: «И великий страх объял всю церковь и всех, слышавших это». Нужно иметь в виду, что это событие связано со сказанным ранее, в конце предыдущей, то есть в 4 главе. Там, в двух коротеньких стихах, представлен другой человек по имени Иосия, то есть Иосиф. О нем тоже сказано, что у него была своя земля, которую он продал, и вырученные деньги положил к ногам апостолов. Но этот человек знаком нам под другим именем. Апостолы переименовали его, и вместо того, чтобы называть его Иосифом, они называли его Варнавой, что значит «сын утешения». И назвали его так, потому что у него было замечательное качество – способность утешать. За основу имени Варнава взято слово «параклетос», тоже слово, которым Христос называл Духа Святого «утешитель». «И я пошлю вам другого утешителя», сказал Иисус своим ученикам, имея в виду Духа Святого. То же значение имеет имя Варнава. Это имя замечательно отражало сущность его характера. Позже мы поближе познакомимся с этим удивительным человеком. Хочу добавить, что это моя любимая личность на страницах книги «Деяния». Как много уроков мы можем извлечь, познакомившись с этим человеком, исполненным Духа Святого. Не мудрено, что апостолы так его и называли – Варнава, сын утешения. В 11 главе сказано, что он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. И вот после первой же встречи с Варнавой, в конце 4 главы, мы видим положительные характеристики этого человека. Он был человеком добрым, исполненный Духом Святым и полон веры. Предполагают, что Варнава был зажиточным человеком. Мы знаем, что у него был участок земли. Об этом мы читаем в 4 главе. Варнава продал свой участок и всю вырученную сумму отдал в общую церковную кассу. Эти деньги были разделены между нуждающимися, как сказано в 35 стихе 4 главы, и каждому давалось, в чем кто имел нужду. Варнаве присуща щедрость, и мы замечаем это при первом же знакомстве с ним. Он думает не только о себе, но и о нуждающихся. Он был человеком добрым, не эгоистичным, а добрый человек думает не о себе, а о других. Это не значит, что он всегда был таким. Мы знаем, что нет делающего добра, нет ни одного, как говорит Слово Божие. Превратить эгоиста в доброго человека может один Христос. Доброта Варнавы не была его собственной, а Христовой. Да, один только Господь Иисус Христос может сделать человека добрым. Но, скажете вы, почему и среди верующих, да, среди возрожденных людей есть эгоисты и самолюбы, которые только и думают о себе и о собственных интересах? Причина подобных явлений очень проста. Они никогда не позволили Иисусу быть властелином их жизни. Вот почему о Варнаве сказано также, что он был исполнен Духа Святого. Вот здесь секрет. Этим объясняется его доброта, его щедрость, его забота и заинтересованность в других людях. Он был человеком, исполненным Духа Святого. И это настолько отражалось в его жизни, что апостолы решили переименовать его. Вместо Иосии, а это имя значит «усиливающий», «увеличивающий», они называли его Варнавой, то есть «сыном утешения». Но он также был человеком, исполненным верой. Человек добрый, бескорыстный, исполненный Духа Святого, обязательно будет и человеком веры. Варнава настолько был предан Богу, и в нем настолько проявлялась доброта и полнота Духа, что не мудрено, он был также исполнен верой. Но он не только был человеком веры, а был исполнен верой. А вера всегда должна проявиться в деле, в действии. И вот Варнава продает свою землю и отдает все деньги, полученные за нее, для восполнения нужд других. Какая это была щедрая душа, какое великодушие мы видим у этого человека, исполненного Духа Святого. И вот прямой противоположностью этому человеку являются муж и жена Анании и Сапфира, о которых автор книги «Деяния» Лука упоминает в 5 главе. Невольно возникает вопрос, что побудило этих людей, Ананию и Сапфиру, продать свою землю и тоже положить деньги к ногам апостолов? Вы заметили, как эти два эпизода тесно связаны? Сразу после того, как сказано о великодушном поступке Варнавы, мы читаем историю об Анании и Сапфире. Заметьте, как сказано в нашем русском переводе. «Некоторый же муж именем Анании, женою своею Сапфирою, продав имение, утаили из цены» и так далее. Слово «же» указывает на то, что следует сравнение. Другими словами, Варнава поступил так и так, Анания же поступил по-другому. То, что эти два события записаны в двух разных главах, не должно отвлечь нас от цельности текста. Ведь Библию разделили на главы и стихи намного позже. Деление на главы и стихи не было в тексте оригинала, то есть в подлиннике. Из текста видно, что автор намерен был указать на контраст между поступком Варнавы и этих двух людей. И вот, когда мы читаем текст, становится ясно, что Анания, видя поступок Варнавы, хотел показать, что он сам не хуже. Притом, видя, какое внимание уделялось Варнаве за его добродетели, Анания позавидовал ему. И вот, чтобы обратить внимание на себя, он сговаривается со своей женой, и они принимают решение продать некоторые имения и положить деньги к ногам апостолов, как это сделал Варнава. В глазах церкви Анания хотел выглядеть не хуже Варнавы и выдавал себя за щедрого добродетеля. Имейте в виду, что никто не принуждал верующих продавать принадлежавшие им и разделять деньги между нуждающимся, На этот счет не было каких-либо законов или церковных постановлений. Каждый жертвовал абсолютно добровольно. А о том, что это было добровольно, мы узнаем из слов апостола Петра. После того, как Бог открыл ему, что Анани пошел на обман, утаив из цены, полученной за свое имение, Петр говорит ему: «Чем ты владел? Не твое ли было? И приобретенные продажею не в твоей ли власти находилось?» Вы понимаете, даже если бы, продав свое имение, она не дал только часть, но не скрывал этого, не делал вид, что он все отдает, в этом не было бы ничего грешного. Но его грехом было то, что он солгал, он слицемерил. И за этот грех Анания и его жена были осуждены. А началось все это с зависти. Анания и Сапфира стали ревновать, и зависть погубила их. Слово Божие говорит: люта, как преисподняя ревность, стрелы ее стрелы огненные, она пламень весьма сильный. Ревность Анании и Сапфира дала место дьяволу в их сердце. Они позавидовали, и, как Петр говорит: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить?» В английском переводе сказано: «исполнить сердце твое мыслью солгать Духу Святому». Насколько имена этих людей не отражают их сущность? Имя Анания означает «Божья благодать», а Сапфира значит «красивая». Насколько имена их не соответствовали тому, чем они были на самом деле? Помните, что Христос должен был сказать Сардийской церкви? Это записано в 3 главе книги Откровения. «Знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». И дальше Господь предупреждает: «Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Вы заметили, в чем заключается грех членов этой церкви, хотя не всех? Были, которые не осквернили одежд своих, как говорит сам Господь. Грех этих людей заключался в лицемерии. Они притворялись и выдавали себя не за тех, кем они были. Они носили имя, будто живы, но в действительности они были мертвы. Их грех был грехом лицемерия. Христос предупреждает, что если они не покаются, то суд неизбежен. Если говорить о том, какой грех Бог больше всего ненавидит, то это лицемерие. Вы заметили, что самыми суровыми словами Христос обращается к лицемерам, и самое большое наказание ожидает притворщиков. Какие резкие и обжигающие слова были сказаны Господом таким людям? Почему? Потому что лицемерие основано на лжи. «Ты солгал не человеком, а Богу», говорит Петр Анании. Анания хотел выдать себя не за того, кем он был. И почему? По той причине, что позавидовал и хотел, чтобы о нем и о его жене Сапфире думали как о добрых, исполненных Духа Святого и веры людях. Да, люта, как преисподняя ревность, стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный. Не в опасности ли все мы? Не виновны ли мы в этом грехе? Смотрите, к чему он приводит человека. Верующий начинает завидовать другому. Почему у меня нет такого дара, как у него, например? Почему ее все хвалят, а на меня не обращают внимания? Где же справедливость? Все эти чувства исходят из нашего падшего человека. Ревность как раз противоположна любви. Любовь крепка, как смерть. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Так сказано в книге «Песни песней». А в Новом Завете Павел говорит: любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится. Анания и Сапфира поступили не по любви. В их сердцах не было любви Божией. Если бы они любили Господа, то не завидовали бы. Они поручили бы себя Ему и были бы довольны тем, что Господь дал им. Но они не знали Господа. Они подобны тому человеку из Христовой притчи, который закопал в землю свой талант. Не потому, что у него был только один талант, но потому, что он не знал Господина своего. Своими же словами он выдает себя. «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и убоялся, и пошел, и скрыл талант свой в землю». Нет, он его вовсе не знал. Господин его был справедлив, он был добр. Он дал каждому по его силе. И он не требовал от получившего, например, 2 таланта, чтобы он возвратил 10. Нет, каждому по силе его. И заметьте, что тот, который получил 5, и тот, который получил 2, оба получили одинаковую похвалу от хозяина, когда он вернулся и попросил дать отчет. Им было сказано: «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». А тому, который закопал свой талант, ему господин сказал: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я пришед получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов». Вы заметили, он потерял все. Этот человек из притчи был движим эгоизмом, неверием и самолюбием, подобно Анании и Сапфире. Они жили во мраке, хотя были окружены светом. И потому они поступили как дети мрака. И в результате они потеряли все. То, что они думали обманом сохранить для себя, погибло вместе с ними. Они больше возлюбили мзду неправедную, чем жизнь с Богом, который всегда ведет к великому вознаграждению. Какой яркий пример эгоизма, лицемерия и лжи мы видим в Иуде. Иуда возлюбил 30 серебряников. Но вы заметили, он никогда не смог ими воспользоваться. Они потеряли свою покупательную силу. Ни Иуда, ни Анания и Сапфира не имели возможности воспользоваться тем, что они нечестно присвоили себе. Таков неумолимый закон нечестности. Но, может быть, у кого-нибудь возникает вопрос: почему сегодня мы не видим подобных проявлений Божьего суда над этим грехом лицемерия? Конечно, мы не можем дать исчерпывающего ответа на этот вопрос. Сардийскую церковь Христос предупреждает, что если они не покаются, то Он найдет на них как тать, то есть как вор, и они не узнают, в который час найдет на них. Иуда вскоре удавился. Над Ананией и Сапфирой моментально совершился суд Божий. Поэтому, если ты, мой дорогой друг, виновен и еще не покаялся, знай, что суд Божий может постигнуть тебя в любой момент. Если суд еще не настиг тебя, то немедленно, мой дорогой друг, покайся, пока еще есть время. Помните слова Христа о Иезавеле, об этой страшной женщине, которая вводила в заблуждение верующих в Фиатирской церкви? «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее». И слушайте дальше, что Христос должен был добавить, какие печальные слова. Слушайте: «Но она не покаялась». «Я дал ей время, но она не воспользовалась этим самым драгоценным даром, который дан человеку – время». И Анании, и Сапфире было дано время. Она не мог бы покаяться в тот момент, когда апостол Петр задал ему первый вопрос. Петр задал ему 3 вопроса, и после первого же он мог бы покаяться. «Анании, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли?» В этот момент он мог бы воскликнуть: «Согрешил я, Господь! Будь милостив ко мне грешному». И Господь бы жалился над ним и, вне всякого сомнения, простил бы ему грех его. Но нет, Анания отклонил предоставившуюся возможность покаяться. Он думал, что все же сможет обмануть и людей, и Бога. То же самое можно сказать и о его жене Сапфире. И ей дана была возможность исповедовать свой грех и покаяться, но она отказалась от этой возможности. Судьба ее души висела на волоске. Но тем не менее она имела тот благословенный момент. Я дал ей время покаяться, но, увы, она отказалась. Послушайте, что говорит Петр Сапфире. «Скажи мне, за столько ли продала землю?» Зачем этот вопрос? Петр дает ей возможность покаяться, признать свой грех. Этот вопрос как бы призывает ее к исповеданию, к покаянию. И затем следует три роковых слова, три слова, которые раскрыли перед ней дверь в ад. «Да, за столько». Эти три слова в ответе Сапфиры решили ее вечную судьбу, осудив на вечное мучение, которому не будет конца. Ни Анания, ни Сапфира не ожидали, что за обман, за ложь и лицемерие они так скоро постижно окажутся в вечности, и притом в вечности не с Богом, а в вечности с дьяволом и с его ангелами. О, какой это серьезный вопрос, мои дорогие друзья! Где будешь вечность проводить? Как неразумно откладывать спасение нашей бессмертной души! Человеку, думавшему, что впереди еще много лет жизни здесь на земле, сказавшему душе своей: «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей и веселись». Ему Бог говорит: «Безумный! В сию ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Этот человек из Христовой притчи думал только о временной жизни. Он не позаботился, даже не подумал о вечности. Его Бог называет безумным. Действительно, какое безумие, дорогие мои, не приготовиться к вечности! Какая польза, мой друг, если ты приобретешь весь мир, а душе своей повредишь? Или какой выкуп дашь ты за душу свою? Как ты ответишь на эти вопросы? Даже если твой грех такой же гнусный, пагубный, как грех Анании и Сапфиры, но если ты сейчас покаешься, исповедуешь свой грех, притворство и лицемерие, и призовешь имя Господне, то Он тебя спасет. Это о тебе Господь говорит сегодня: «Я дал ей, я дал ему время покаяться». Неужели он должен сказать: «А он или она не покаялись»? О, что дали бы Анании и Сапфира, если бы повторился тот момент, когда им предоставлена была возможность покаяться. Но, увы, теперь поздно. Мой друг, подумай, если ты упустишь эту возможность и переступишь порог вечности, то попадешь в огонь и в мучение вечное. Чего бы ты только не дал, чтобы еще раз услышать призыв, который ты теперь слышишь. Проверь себя, дорогая душа, спасена ли ты? Действительно ли тобой пережито возрождение, рождение свыше? Или ты просто носишь имя, как будто жив, но ты мертв? Ты не знаешь Господа. Ты никогда не слышал Его чудных слов: «Прощаются тебе грехи твои». Почему бы сейчас не разрешить этот вопрос? Самый важный вопрос, важнейший из всех вопросов: где будешь вечность проводить? Сегодня, пока длится день благоприятный, и ты слышишь призыв Иисуса, не огорчай Духа Святого, не пренебрегай Его увещеванием. Слово Божие говорит: «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близок, и всякий, кто призовет имя Господне, спасется».

Рамили Мадинитян, Гедеон попросил ефремлян нанести врагу последний удар. Перехватив переправы, они отрезали врагу путь к бегству и взяли в плен двух мадиамских князей. Но все равно ефремляне были недовольны тем, что их не позвали раньше. Гедеон отвечал им, что Ефрем был счастливее, добирая виноград, чем Авиезер, его отбирая. То есть, что блестящая завершающая военная операция ефремлян затмевала собой всю военную кампанию Гедеона. Эти слова смирения и уважения успокоили недовольных. Самоотверженность проявил Иоав, когда вместо того, чтобы самому захватить Раву, сопротивление которого было уже в общем-то сломлено, он призывает Давида возглавить последнюю битву. Иоав не возражал против того, что вся слава за победу досталась Давиду. Это был один из моментов высшего благородства в его жизни. Апостол Павел ставил филиппийцев намного выше себя. Он писал, что именно их дела были величайшей жертвой Богу, в то время как он сам был всего лишь жертвой возлияния, которой окропили и жертву, и служение их веры. Однажды, не так давно, в группе известных проповедников, ожидавших в вестибюле своей очереди выйти на сцену, находился один высоко всеми ценимый и уважаемый слуга Христа. Когда он наконец появился в дверях, и зал разразился овацией, он быстро сделал шаг в сторону, чтобы все эти аплодисменты достались на долю тех, кто следовал за ним. Величайший пример самоотречения – Господь Иисус. Он унизил себя, чтобы мы были возвеличены. Он обнищал, чтобы мы обогатились. Он умер, чтобы мы могли жить. Да, дорогие друзья, у нас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе.

Тесные врата. Стою пред тесными вратами, смотрю назад, там мир печалей. Он мне известен, мне знакомый, и в нем я жил, в том мире темном. Дорога в этот мир просторна, врата к дороге той огромны, и все стремятся неуклонно к большим вратам, тем, что просторны. В них места всем вполне хватает, и все свободно достигают, легко проходят и шагают в тот мир, где всем всего хватает. Тот путь людской был прост, свободен, нетрудным и себе угодным. Бывало, счастье находили, но все мечты мирскими были. Потом чего-то не хватало, и этот мир кусал, как жало, а время шло и проходило, и многим путь иной открыло. И в темноте, блуждая, плача, они терпели неудачи, назад смотрели в мир огромный, в тот, что был низок, не иначе. И в темноте, блуждая долго, все шли вперед дорогой темной. Там впереди их звало что-то, и шли они, шагая твердо. Увидев свет вдали изящный, свет согревающий, манящий, они стремились вдаль смелее достичь тот свет, всего важнее. Их путь был долгим и тяжелым, и много было тех, кто снова с пути сходил и возвращался, и там навечно оставался. А кто силен и смел был духом, тот шел вперед сквозь боль и муки. Он и страдал, и много плакал, но уходил от тьмы и мрака. Тот мир, что сзади удалялся, в кромешной тьме он растворялся. Он постепенно уменьшался и вскоре вовсе забывался. Они стояли перед вратами, которым шли, которых ждали. Их путь нелегок был, страдален, но не было в душе печали. Они пришли к вратам и знали, зачем пришли, чего искали. Они теперь осознавали, что путь их стоил тех печалей. И кто дошел до света мира, тот жизнь вкушает света мира, тот и блажен от света мира, очищен светом света мира. И кто постиг свет, данный Богом, тот остается вместе с Богом, тот служит вечно только Богу и преклоняется пред Богом. И не пойдут они обратно, где все мирское и развратно. Они вошли во свет из мрака, им там блаженно, чисто, свято. Стою пред тесными вратами, смотрю назад, там мир печалей. Смотрю вперед, там светит что-то. Иди вперед, мне шепчет кто-то.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны. Псалом 35:8.

0: Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы «Слушайте чтение Библии». В 12 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В час – проповедь Дерека Принца, в 2 часа – чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Встреча друзей», в 4 часа – детский час. В 5 часов слушайте проповедь Николая Куркаева. В 6 часов – повторение передачи «Это интересно» и «Свидетельство». В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов – повторение чтения книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Книга «Деяния апостолов», глава 21. «Когда же мы, расставшись с ними, отплыли, то прямо пришли в Кос, на другой день в Родос и оттуда в Патару. И, нашедши корабль, идущий в Финикию, взошли на него и отплыли. Бывши в виду Кипра и оставивши его влево, мы плыли в Сирию и пристали в Тире, ибо тут надлежало сложить груз с корабля. И нашедши учеников пробыли там 7 дней. Они по внушению Духа говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Проведши эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все с женами и детьми даже за город. А на берегу, преклонивши колено, помолились. И, простившись друг с другом, мы вошли в корабль, а они возвратились домой. Мы же, совершивши плавание, прибыли из Тира в Птолемаиду, где, приветствовавши братьев, пробыли у них 1 день. А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, вышедши, пришли в Кесарию, и, вшедши в дом Филиппа, благовестника одного из 7 диаконов, остались у него». У него были 4 дочери, девицы пророчествующие. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав. И вошед к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: «Так говорит Дух Святой, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме Иудеи и предадут в руки язычников». Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал: «Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказавши: «Да будет воля Господня». После этих дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим. С нами шли и некоторые ученики из Кесарии, провожая нас к некоему давнему ученику Мнасону Киприянину, у которого можно было бы нам жить. По прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас. На другой день Павел пришел с нами к Иакову, пришли и все пресвитеры. Приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его. Они же, выслушавшие, прославили Бога и сказали ему: «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. А о тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. Итак, что же? Верно соберется народ, ибо услышат, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас 4 человека, имеющие на себе обет. Взяв их, очистись с ними и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову, и узнают все, что слышанное ими о тебе несправедливо, но что ты и сам продолжаешь соблюдать закон. А об уверовавших язычниках мы писали, положивши, чтобы они ничего такого не наблюдали.
2: а только хранили себя от идоложертвенного, от крови, от удавленины и от блуда. Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение. Когда же 7 дней оканчивались, тогда ассийские иудеи, увидевшие его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича: «Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего, притом и Елена ввел в храм и осквернил святое место сие». Ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима Ефесянина и думали, что Павел его ввел в храм. Весь город пришел в движение, и сделалось стечение народа, и, схвативши Павла, повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были двери. Когда же они хотели убить его, до 1000 начальника полка дошла весть, что весь Иерусалим возмутился. Он тотчас, взяв воинов и сотников, устремился на них. Они же, увидевши 1000 начальника и воинов, перестали бить Павла. Тогда 1000 начальник, приблизившись, взял его и велел сковать 2 цепями, и спрашивал, кто он и что сделал. В народе одни кричали одно, а другие другое. Он же, не могши по причине смятения узнать ничего верного, повелел вести его в крепость. Когда же он был на лестнице, то воинам пришлось нести его по причине стеснения от народа, ибо множество народа следовало и кричало: «Смерть ему!» При входе в крепость Павел сказал 1000 начальнику, «Можно ли мне сказать тебе нечто?» А тот сказал: «Ты знаешь по-гречески? Так не ты ли тот египтянин, который перед 7 днями произвел возмущение и вывел в пустыню 4000 человек разбойников?» Павел же сказал ему: «Я иудеянин, тарсянин, гражданин небезызвестного киликийского города. Прошу тебя, позволь мне говорить к народу». Когда же тот позволил, Павел, стоя на лестнице, дал знак рукою народу, и когда сделалось глубокое молчание, начал говорить на еврейском языке так. 22 глава книги «Деяния апостолов». «Мужи, братья и отцы, выслушайте теперь мое оправдание перед вами». Услышавши же, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. Он сказал: «Я иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в 7 городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне. Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и предавая в темницу и мужчин, и женщин, как засвидетельствует о мне первосвященник и все старейшины, от которых и письма взяв к братьям, живущим в Дамаске, я шел, чтобы тамошних привести в оковах в Иерусалим на истязание. Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Я отвечал: «Кто ты, Господи?» Он сказал мне: «Я Иисус Назарей, которого ты гонишь. Бывшие же со мною свет видели и пришли в страх, но голоса, говорившего мне, не слышали. Тогда я сказал: Господи, что мне делать?» Господь же сказал мне: «Встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать. А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мной за руку привели меня в Дамаск. Некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и, подошед, сказал мне: «Брат Савл, прозри!» И я тотчас увидел его. Он же сказал мне: «Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю Его, увидел праведника и услышал голос из уст его, потому что ты будешь ему свидетелем перед всеми людьми о том, что ты видел и слышал. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса». Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в исступление и увидел его, и он сказал мне: «Поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о мне». Я сказал: «Господи, им известно, что я верующих в тебя заключал в темнице и бил в синагогах. И когда проливалась кровь Стефана, свидетеля твоего, я там стоял, одобрял убиение его и стерег одежды побивавших его. И он сказал мне: «Иди, я пошлю тебя далеко к язычникам». До этого слова слушали его, а за сим подняли крик, говоря: «Истреби от земли такого, ибо ему не должно жить». Между тем, как они кричали, метали одежды и бросали пыль на воздух, тысяченачальник повелел ввести его в крепость, приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику: «Разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда?» Услышав это, сотник подошел и донес тысяченачальнику, говоря: «Смотри, что ты хочешь делать. Этот человек римский гражданин». Тогда тысяченачальник, подошед к нему, сказал: «Скажи мне, ты римский гражданин?» Он сказал: «Да». Тысяченачальник отвечал: «Я за большие деньги приобрел это гражданство». Павел же сказал: «А я и родился в нем». Тогда тотчас отступили от него, хотевшие пытать его, а тысяченачальник, узнав, что он римский гражданин, испугался, что связал его. На другой день, желая достоверно узнать, в чем обвиняют его иудеи, освободил его от оков и повелел собраться первосвященникам и всему Синедриону, и, выведши Павла, поставил его перед ними.
1: Деяния апостолов, глава 23. Павел, устремив взор на Синедрион, сказал: «Мужи, братья, я всею доброй совестью жил перед Богом до сего дня». Первосвященник же Анания, стоявшим пред ним, приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал ему: «Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня?» Предстоящие же сказали: «Первосвященника Божия поносишь?» Павел сказал: «Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано: начальствующего в народе твоем не злословь». Узнав же Павел, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе: «Мужи, братья, я фарисей, сын фарисея. За ожидание воскресения мертвых меня судят». Когда он сказал это, произошла распря между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось. Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. Сделался большой крик, и вставши книжники фарисейской стороны спорили, говоря: «Ничего худого мы не находим в этом человеке. Если же дух или ангел говорил ему, не будем противиться Богу». Но как раздор увеличился, то тысяченачальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти, взять его из среды их и отвести в крепость. В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал: «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». С наступлением дня некоторые иудеи сделали умысел и заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла. Было же более 40 человек, сделавших такое заклятие.
2: Они, пришедшие к первосвященникам и старейшинам, сказали: «Мы клятвою заклялись не есть ничего, пока не убьем Павла. Итак, ныне же вы с Синедрионом дайте знать тысяченачальнику, чтобы он завтра вывел его к вам, как будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нем. Мы же, прежде нежели он приблизится, готовы убить его». Услышав о сем умысле, сын сестры Павловой пришел и, вошед в крепость, уведомил Павла. Павел же, призвав одного из сотников, сказал: «Отведи этого юношу к тысяченачальнику, ибо он имеет нечто сказать ему». Тот, взяв его, привел к тысяченачальнику и сказал: «Узник Павел, призвав меня, просил отвести к тебе этого юношу, который имеет нечто сказать тебе». Тысяченачальник, взяв его за руку и отошед с ним в сторону, спрашивал: «Что такое имеешь ты сказать мне?» Он отвечал, что иудеи согласились просить тебя, чтобы ты завтра вывел Павла перед Синедрион, как будто они хотят точнее исследовать дело о нем. Но ты не слушай их, ибо его подстерегают более 40 человек из них, которые заклялись не есть и не пить, доколе не убьют его, и они теперь готовы, ожидая твоего распоряжения». Тогда тысяченачальник отпустил юношу, сказав: «Никому не говори, что ты объявил мне это». И, призвав двух сотников, сказал: «Приготовьте мне воинов пеших 200, конных 70 и стрелков 200, чтобы с третьего часа ночи шли в Кесарию. Приготовьте также ослов, чтобы, посадивши Павла, припроводить его к правителю Феликсу». Написал и письмо следующего содержания: «Клавдий Лисий, достопочтенному правителю Феликсу, радоваться. Сего человека иудеи схватили и готовы были убить. Я, пришед с воинами, отнял его, узнав, что он римский гражданин. Потом, желая узнать, в чем обвиняли его, привел его в Синедрион их и нашел, что его обвиняют в спорных мнениях, касающихся закона их, но что в нем нет никакой вины и достойной смерти или оков. А как до меня дошло, что иудеи замышляют на этого человека, то я немедленно послал его к тебе, приказав и обвинителям говорить на него перед тобою. Будь здоров». Итак, воины, по данному им приказанию, взявши Павла, повели ночью в Антипатриду, а на другой день, предоставивши конным идти с ним, возвратились в крепость. А те, пришедшие в Кесарию и отдавши письмо правителю, представили ему и Павла. Правитель, прочитав письмо, спросил, из какой он области, и, узнав, что из Киликии, сказал: «Я выслушаю тебя, когда явятся твои обвинители», и повелел ему быть под стражей в Иродовой притории.
1: Деяния апостолов, глава 24. Через 5 дней пришел первосвященник Анания со старейшинами и с некоторым ритором Тертуллом, которые жаловались правителю на Павла. Когда же он был призван, то Тертулл начал обвинять его, говоря: «Всегда и везде со всякой благодарностью признаем мы, что тебе, достопочтенный Феликс, обязаны мы многим миром и твоему попечению благоустроением всего народа. Но чтобы много не утруждать тебя, прошу тебя выслушать нас кратко со свойственным тебе снисхождением. Нашедший сего человека язвою общества, возбудителем мятежа между иудеями, живущими по вселенной, и представителем назарейской ереси, который отважился даже осквернить храм, мы взяли его и хотели судить его по нашему закону. Но тысяченачальник Лисий, пришед с великим насилием, взял его из рук наших и послал к тебе, повелев и нам, обвинителям его, идти к тебе. Ты можешь сам, разобрав, узнать от него о всем том, в чем мы обвиняем его.
3: и иудеи подтвердили, сказавши, что это так. Павел же, когда правитель дал ему знак говорить, отвечал: «Зная, что ты многие годы справедливо судишь народ сей, я тем свободнее буду защищать мое дело. Ты можешь знать, что не более 12 дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения, и ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народные возмущения, и не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня. Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают. Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. После многих лет я пришел, чтобы доставить милостыню народу моему и приношение. При всем нашли меня, очистившегося в храме, не с народом и не с шумом. Это были некоторые ассийские иудеи, которым надлежало бы предстать пред тебя и обвинять меня, если что имеют против меня. Или пусть сии самые скажут, какую нашли они во мне неправду, когда я стоял перед Синедрионом. Разве только то одно слово, которое громко произнес я, стоя между ними, что за учение о воскресении мертвых я ныне судим вами?» Выслушав это, Феликс отсрочил дело их, сказав: «Рассмотрю ваше дело, когда придет тысяченачальник Лисий, и я обстоятельно узнаю об этом учении». А Павла приказал сотнику стеречь, но не стеснять его, и не запрещать никому из его близких служить ему или приходить к нему. Через несколько дней Феликс, пришед с Друзиллою, женою своей иудеянкою, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал: «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Притом же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его. Посему часто призывал его и беседовал с ним. Но по прошествии 2 лет на место Феликса поступил Порций Фест. Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах.

Дорогие друзья, вступая в новый день, каждый человек должен осознавать, что это подарок, который следует принять с молитвой. Люди часто спрашивают друг друга: «Вы ранняя пташка?» Кое-кто из нас, безусловно, нет. Может быть, для вас утренний подъем является ежедневным подвигом. А в каком настроении вы просыпаетесь? Умеете ли вы благодарить в трудных обстоятельствах? С надеждой ли вы встречаете новый день? Как-то я прочитала об одной надгробной надписи. Ее никогда не покидало чувство восхищения новым днем. Каждый день она принимала с восторгом, как подарок. Нужно признать, что порой даже самые посвященные и верные Господу люди воспринимают жизнь как нескончаемую череду трудностей и проблем. Обстоятельства могут быть сложными, а бремя тяжким, но Бог желает, чтобы мы возложили все свои заботы на Него. Прав был псалмопевец, когда сказал Господу: «Внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать». Псалом 5:3-4. Если каждый день мы будем начинать с молитвы, то сможем, подобно псалмопевцу, сказать: «Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в Онный». Псалом 117.

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны. Псалом 35:8.

В эфире передача «Это интересно». Наш мозг. Наш мозг страдает, когда вы плохо позавтракали или вовсе не успели, когда вы едите в машине и одновременно разговариваете по телефону, когда вы курите, пьете и постоянно находитесь в стрессовых ситуациях. Мы постоянно его напрягаем, но не даем ему ничего взамен. Вашему мозгу нужна чистая, здоровая, нежирная пища. Но не отказывайтесь от сладкого. Позволяйте себе хотя бы мед. Мозгу нравится шоколад, и ему нужна вода. Но больше всего он любит улыбку. Говорит Влад Сиуреа, который более 50 лет работает нейрохирургом. Профессор и опытный врач уже 10 лет является директором больницы скорой помощи в Румынии. Он выполнил почти 23 тысячи операций на мозг. Самому маленькому его пациенту было всего 2 дня. Он, как никто, знает, что мозг заболевает именно из-за нас самих. И мало кто знает, как его защитить и усилить. Если вы застряли в телефоне и так каждый день, не ждите, что мозг вас поблагодарит. Сейчас люди общаются только через Facebook и другие соцсети. Это неправильно. Мы созданы для того, чтобы жить в группе, а не в изоляции, продолжил мужчина. Первые шаги для здорового мозга очень просты и доступны каждому. Для этого вы рано встаете, делаете хотя бы элементарную зарядку. Пьете 2 стакана воды комнатной температуры. Утром нам нужно просыпаться как можно раньше, открывать окна и вдыхать свежий воздух. И не забывайте о 2 стаканах воды. Первый запустит работу всего желудочно-кишечного тракта. Второй стакан полезен, потому что приводит в движение весь локомотив. Проще говоря, помогает нам проснуться, говорит нейрохирург. Во время сна мозг не спит, он усердно работает, чтобы поддерживать внутренние органы. Но он делает еще кое-что важное. Если человек засыпает с трудным для него вопросом в голове и не знает, как его решить, на следующее утро у него будет ответ. На следующий день вы найдете решение. Итак, мозг установил связь между мыслью, суждением, памятью, а утром подаст идею. Поэтому забудьте о бессонных ночах. Мозг не любит жир, табак и алкоголь, но любит черный шоколад. Сигареты оказывают такое же отрицательное влияние на мозг, как и на сердце. Ваш завтрак должен быть тихим и спокойным. Не завтракайте в спешке или в дороге. Завтракать нужно в спокойной обстановке, наслаждаясь каждым кусочком. Никакого беспокойства, шума или проблем. Чем более расслабляющим он будет, тем приятнее вам самим. Утром вам нужна энергия и микроэлементы, которые помогут организму эффективно выполнять свои функции на протяжении всего дня. Это очень важно, подчеркивает Влад Сиурая. Мозг не любит жир и мясо. Нейрохирург также говорит, что если уж едите мясо, то не экономьте на нем, покупайте то, которое полезнее. Да, мозгу мясо не приносит никакой пользы, но в небольших количествах мясо помогает телу. Лучше всего мясо низкокалорийное. Индейка и рыба – это самое полезное, что может быть. Мозг не любит жир, не любит соль. 1-2 раза в год на праздники можно, но не нужно увлекаться такой пищей, говорит доктор. А как насчет сладостей? Не все они полезны, особенно если в них много сахара. Темный натуральный шоколад, горячее натуральное какао, мед – это то, что больше всего нравится вашему мозгу, объясняет нейрохирург. Обед должен быть сбалансированным. Вы не должны забивать желудок, знайте меру. Более того, отдавайте предпочтение обычной воде, а не сокам.
У мозга есть две точки максимальной активности между 10 и 12 часами и 16 и 18 часами. Если он устает, можно дать ему немного кофе, но пейте медленно. Доктор говорит, что лучший друг мозга – это обычная, доступная всем людям улыбка. Поэтому очень важно уметь вовремя уйти от печали, монотонности и уметь радоваться мелочам. Память необходимо тренировать. Забывчивость проявляется не только во взрослом, но и в довольно молодом возрасте. Чтобы предотвратить болезнь Эльцгеймера, вы должны тренировать память. Тренировать мозг, общаться, быть открытым – все это очень важно. Гуляйте, путешествуйте, узнавайте новое. Решайте кроссворды, головоломки. Движение также важно для мозга. Если мы движемся, мы существуем. Три важные вещи – речь, письмо, движение. Многие забыли, что такое музыка и как ею наслаждаться. Хороший ночной сон должен длиться не менее 6 часов. Он очищает мозг от мусора. Ложитесь спать в 10 часов вечера. Выключайте компьютер за час или даже два до сна. Вместо этого прочитайте книгу. Она настроит вас на хороший отдых. Если вы будете следить за этими советами, вы почувствуете невероятные изменения. В этих рекомендациях нет ничего трудного. Главное — серьезно к ним отнестись и начать действовать.

Деятельность среди осужденных производится бывшим заключенным, который имеет свою историю обращения ко Христу. Обращается к вам бывший уголовник, отсидевший 25 лет в заключении. Сегодня я являюсь диаконом Церкви Христиан Полного Евангелия города Ташкента, ответственным по тюремному служению. Немного о себе. 18 лет назад я сидел в камере смертников, приговоренный к расстрелу за жестокое убийство. Я убил своего товарища, с которым вместе грабили квартиры. Совесть моя мучила меня, потому что я мог, в принципе, и не убивать его. Я находился в тупике и в безвыходном положении, и что-то толкало меня взывать к Богу. Мне было всего 29 лет. И очень хотелось жить. Сидя в камере и ожидая своей участи, лихорадочно искал выхода. Ко мне приходили фантастические мысли о том, как спасти себя. К примеру, я очень хотел, чтобы пассажирский самолет врезался в наш корпус и снес все этажи, кроме подвала. Очень хотелось стихийного бедствия, землетрясения, наводнения или атомной бомбы. Я растолок стекло в порошок в надежде, что удастся бросить его в глаза охранникам, и, забрав ключи от дверей осужденных, открыть их, совершив последний великий бунт. А вдруг повезет, убегу. От этих мыслей голова моя накалялась, как печь. Но как только я слышал, что кого-то тащили расстреливать, все внутри меня рушилось и обвисало. Холодный тихий ужас пронизывал сердце. Я даже мечтал о подземных заводах, которые, как я слышал, располагаются на земле Франца Иосифа. Там обитают те, которых не расстреляли, и пусть ужасно, но живут и работают. Главное — живут. Мне снился очень странный сон, будто я нахожусь на одном из таких подземных заводов. Я видел людей, которые очень суетились. Все помещения там были железными, и часто с клацаньем хлопали двери. У меня было какое-то знание, что эти люди обречены, и что все они вращаются в системе выживания. Сегодня живы, а завтра нет. Мне было мучительно больно, что они меня не понимали, и я чем-то от них отличался. Я до абсурда завидовал тараканам, мухам, паукам, которые свободно вылезали из камеры сквозь решетку. В мою камеру, номер 35, на минуту заглядывал луч солнца. И как мне хотелось лечь на этот луч, раствориться в нем и выйти на волю. Но каждый раз неумолимая реальность брала верх, и я осознавал, что меня скоро просто не станет. И я начинал осуждать себя, говорил себе, что виновен, и взывал к Богу, просил, чтобы Он простил меня. После этого становилось легче. И, конечно, были слезы, было жаль себя. Было очень обидно, что так нелепо распорядился своей жизнью. И Бог услышал меня в то страшное время. Смертную казнь мне заменили 15 годами тюрьмы. Шел 1989 год. Я отсидел 9 лет, живя обыкновенным грешником. Меня вывозили из Узбекистана на север, в Коми АССР, но там меня не приняли по составу преступления. К тому же я был злостным нарушителем режима. Меня отправили обратно, и я попал в лагерь Черчики. Находясь в этой зоне, я встретил людей, читающих Евангелие. Их было мало, всего 3, так как на всех был только один Новый Завет, парни переписывали его по ночам в столовой, потому что там горел свет. Я стал читать Евангелие от Иоанна. Это было великолепно. После каждой прочитанной главы внутри меня что-то происходило. В пустыню и пустоту моего сердца падали капли живительного бальзама. Душа моя начинала оживать. Приходил покой, появлялась надежда. Все больше в душе моей утверждалась мысль, что вот это то, на что можно опереться.
Это то, что я подсознательно искал всю свою жизнь. Мы стали собираться вместе, чтобы читать Евангелие и разбирать Слово Божье. Мы многого тогда еще не понимали, но главное, я осознал, что я конченый грешник, и что за меня умер сам Бог, чтобы меня спасти. Когда я читал о том, как над Иисусом Христом издевались, мне хотелось броситься на Его мучителей. Мне было очень жаль, что Он, такой кроткий и тихий, умирал за меня. Из глаз моих струились слезы. Мне также было жаль и Петра, когда он горько плакал, отказавшись от своего лучшего друга. Однажды в столовой после обеда со мной произошло что-то необычайное. Я поблагодарил Господа Иисуса за пищу, потому что увидел, как это делал один из моих товарищей по вере. И когда я хотел прикоснуться к пище, меня внезапно осветил яркий свет. Вспышка света трижды показала мне распятого Иисуса Христа. И я разрыдался так громко, что на меня начали оглядываться, потому что не приняты среди заключенных такие переживания. Я не замечал этих взглядов. Я никак не мог остановиться, но слезы были светлые и в радость. Этот Дух Святой впервые коснулся моего сердца. Заключенный, который раздавал нам пищу, почему-то очень испугался и стал лихорадочно искать половником в кастрюле мяса. Он подумал, что я расстроился из-за того, что он не положил мне мясо. Он знал, что у меня есть кот, и я его подкармливаю. Но я говорил ему: «Какое там мясо? Какое там мясо?» После этого у меня появилась жажда общения с настоящими верующими. Мне очень хотелось узнать, какие они. Мы себя не считали праведниками, потому что грешили и много чего не разумели. Мне посоветовали обратиться к директору тюремной школы. Он был наставником молодежи и чем мог помогал нам. Когда я обратился к нему с этой просьбой, он тут же ответил, что знает таких и что они поют заунывные песни. При этом лицо его стало таким кислым, но он пообещал, что заведет их в зону. Прошло некоторое время. Я даже и забыл о моей просьбе. Однажды вечером директор школы прибежал в цех, где мы собирались, и, запыхавшись, прокричал, что верующие гости уже здесь и давно ждут. Мы побежали в школу и сели в классе, ожидая чего-то необыкновенного. И необыкновенное появилось. Это был брат Урумбай, и с ним невысокий лысый человек брат Сергей, пресвитер церкви. Заговорили они с нами очень просто, называя нас братьями. И мы сразу расположились к ним, но и насторожились. Уж больно гладко они стелили нам насчет тротуара из чистого золота, который находится в городе на небе, и что там так хорошо, что и объяснить невозможно. Однако брат Сергей так нарисовал перед нами картину того, как он будет ходить по этим мостовым, что и нам очень захотелось пройтись по ним. После проповеди нас пригласили к покаянию. Мы все вышли толпой и позвали в свое сердце самого Иисуса Христа. Позже я узнал, что почти у всех у нас были похожие мысли, что гости наши — не настоящие верующие. Один — бывший рецидивист и карманный вор, а другой — лысый, похож на сотрудника КГБ. Было какое-то сомнение, но когда мы молились, я ощутил тепло и покой, напоминающие мне материнское прикосновение. Это был Дух Святой. Хотелось думать о хорошем, и я напрягал память, где же я мог раньше видеть брата Сергея. Мне даже показалось, что я знаю его очень давно, с самого детства, что он когда-то был моим пионервожатым, хотя он им никогда не был. Время собрания прошло быстро, пора было расставаться. Мы столпились вокруг братьев, и нам так не хотелось расходиться, как будто незримый магнит соединил нас в одно целое.
Братья стали нас навещать, преподавать нам Евангелие, учить нас, назидать. Для нас было новостью, что нужно молиться за начальников зоны и за всех офицеров. И я думал, что огненное искушение — это когда ты взялся за кружку с чефиром и обжегся. Мы были совершенные младенцы. Наша дружба крепла, и нас спрашивали: «Ну, есть у вас плоды? Кто уже не курит? Поднимите руки». Но рук было мало. Мы узнали, что наше тело — это храм Бога Живого, что мы огорчаем Духа Святого, если ругаемся, курим, употребляем спиртное, наркотики и так далее, что люди, делающие такие дела, идут в ад, даже верующие. Нам очень захотелось избавиться от всякого греха. Я стал молиться об освобождении, и Дух Святой начал трудиться надо мной и над моими товарищами. Он стал перевоспитывать нас, и мы становились другими, новыми. Мы стали свидетелями Иисуса Христа. Мы понесли Евангелие окружающим нас заключенным. Много было нового и интересного. Чудеса исцеления, ободрение братьев, говоривших, что отсюда будут выходить на свободу проповедниками. В зоне появилась церковь. Мы стали собираться каждый день, пели псалмы, читали Слово Божие, разбирали прочитанное, молились, рассуждали, ну и, конечно, спорили, прощали и не прощали друг друга, обнимались и уклонялись от объятий. Это была наша первая любовь к Богу, и Господь нянчился с нами, как с малыми детьми. Мой срок подходил к концу. Начался 1995 год. Мне было 44 года. Мама моя умерла, пока я отбывал свой срок, и больше никого у меня не было. Была вера, что Иисус Христос не оставит меня. Было знание, что я на верном пути. Но куда мне идти после освобождения? Ведь меня никто не приглашал к себе, и никто меня не ждал. Единственное направление — это Дом Божий, где собираются святые братья. Я не был в Ташкенте 15 лет. Город так сильно изменился, и люди, и одежда, и машины, кругом шум, новые высотные строения, все чужое, как будто за границей. Но главное, я стал другим. Я был уже свободен от многого, и этот мир уже не мог прельстить меня своими яркими обертками. Слава и благодарение Господу Иисусу Христу! Потому что я теперь новое творение. Древнее прошло, совсем прошло. Оно просто исчезло из моей жизни. И я решил: пойду в дом молитвы. Это было в четверг, во время общения служителей. Я вошел в зал, где служители церкви беседовали с посетителями. Ко мне подошел брат и спросил о моей нужде. И я не выдержал и разрыдался. Как ждал я этого момента! Как много было раздумий и представлений о том, как там, в Доме Божьем. И вот я добрался, и вот я дома. Брат Сергей, пастор церкви, беседовал с сестрой, и когда он увидел меня, то воскликнул: «Братья, сердце мое возрадовалось, брат из тюрьмы пришел». Мне позволили пожить в Доме Божьем. О, какое это счастье — вставать в 5 часов утра и слушать и разбирать Слово Божие и молиться. Молиться, молиться. Это так замечательно — спать на скамейке в Доме Божьем. Я стал просить Господа, чтобы Он устроил мою личную жизнь, и Господь ответил на мою молитву. Через полгода Иисус Христос дал мне в жены одну из замечательнейших женщин на земле. Ее зовут Леной. О, если бы вы знали, как я робел сделать ей предложение. Я написал ей записку и вложил в песенник, но она сразу все поняла. Позже она призналась мне, что сначала к ней приходили мысли, что я ее прирежу. Были страхи и сомнения. Но великий наш Бог и всесильный Творец все устроил по своему благоволению. Вот уже четвертый год мы живем вместе. Нам так хорошо,
что даже не верится, что это мы. Оказывается, у нас так много общего, как будто мы прожили лет 20 вместе. Лена окончила консерваторию. Сейчас она руководит церковным хором. В 1998 году меня и брата Валерия, который отсидел 23 года, и так же, как и я, уверовал в Черчицкой зоне, рукоположили на диаконов и благословили на тюремное служение. Благодарю Господа Иисуса Христа, что Он так чудесно изменил мою жизнь, умер за меня и воскрес. И теперь я служу Ему в меру своих сил и возможностей. Работаю я садовником. Выращиваю бананы и другие растения. Бог устроил все. Помогаю моим братьям, которых Иисус Христос, как и меня, нашел в зоне. Дорогая душа, я обращаюсь к тебе с этим неполным свидетельством о своей жизни. Если описывать подробнее и охватить

ты на помилование нет, ты получаешь то, что заслужил. Дорогая душа, есть надежда, есть, и еще раз говорю тебе, есть. Это Иисус Христос. Когда Он умирал на кресте, как мужественно переносил Он ужасную боль за нас с тобой. Но рядом с Ним висели еще двое, один по правую сторону, а другой по левую. Оба они были приговорены за убийство и разбой. Так вот, один оскорблял его, а другой не делал этого. Хотя всем троим было очень больно. Второй покаялся, и Иисус Христос сказал ему: «Сегодня же будешь со мною в раю». Евангелие от Луки, глава 23, стих 43.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар. Ефесянам 2:8. Дебет и кредит. Многие думают, что к действиям Бога в отношении человека применимы понятия дебет и кредит. Мол, Он учитывает все добро, дебет, и все зло, кредит, и потом подводит баланс. Такие люди надеются, что они не окажутся в минусе и, следовательно, будут приняты Богом. Эта идея не имеет никакого основания в Слове Бога. Как Божье творение, человек обязан служить Богу всю свою жизнь. От него ожидается, что он будет делать добро, так что добро — это не то, что может скомпенсировать плохие поступки или нечестие. Более того, все добро, которое только может сотворить человек, не удовлетворит Бога и не сделает его пригодным для неба. Даже самое лучшее, что мы можем сделать, увы, не свободно от порока или греха. Это можно быстро проверить, и если спросить себя, действительно ли то или иное мое доброе дело было совершено из любви к Богу и ближнему, или же были и другие мотивы. Вывод Библии таков. Все мы сделались как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда. Иисус Христос пришел, чтобы помочь и спасти нас. Он, чтобы привести нас к Богу, пострадал за грехи наши, праведник за неправедных. Таким образом, спасение возможно только по благодати и по вере.

Счастлив тот, кто счастлив дома, где не нужно притворяться, где, себя снимая маски, мы привыкли расслабляться. Счастлив тот, кто счастлив дома, где готовы мы смиряться, без условий и упреков, без остатка отдаваться. Счастлив тот, кто счастлив дома, где нас с радостью приветят, терпеливою любовью на усталый взгляд ответят. Счастлив тот, кто счастлив дома, кто за дом готов сражаться и любви в молитве тихой у Иисуса научаться. Счастлив тот, кто счастлив дома, где в смирении возрастаем, в мелочах и в неприглядном каждодневном побеждаем. Счастлив тот, кто дом заметив, станет в шаге ускоряться, кто спешит себя растратить, для других готов меняться. Счастлив тот в святом собрании, кто не должен притворяться, искренне и с чистым сердцем может Богу поклониться.

Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны. Псалом 35:8.

брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Темой текущей недели является вопрос, который задают люди всего мира. Где найти безопасность? В нашей вчерашней вступительной лекции мы сказали, что поиски безопасности происходят из глобального желания человеческого духа, вне зависимости от национальности, культуры, социального или экономического состояния. В нашем современном мире люди тратят миллиарды долларов, употребляя для этого различные агенции и организации, занятием которых есть обеспечение безопасностью. О них я упоминал коротко во вчерашней радиобеседе. Существуют страховые компании, есть агенции безопасности, как публичные, так и частные. Существует целая система социального обеспечения, а также силы безопасности. И без всякой критики этих агенций и организаций, мы вчера сказали, что ни в индивидуальном, ни в коллективном порядке никакие из этих организаций не смогли обеспечить никого ни общей, ни постоянной безопасностью. Они могут обеспечить безопасностью в определенных местах, в определенных областях жизни и в течение определенного периода времени. Но достичь полную и постоянную безопасность – это задача, лежащая вне человеческих сил и способностей. Однако есть еще один путь, который не базируется ни на каких агенциях и организациях. Этот путь характеризуется специальной привилегией. Он не зиждется на израсходовании денег. Этот альтернативный путь мы находим в Библии, и ключи достижения этого вида безопасности находятся также и только в Библии. Эти ключи – слушание верного голоса. Итак, я приглашаю вас опять сегодня к слушанию голоса, предлагающего тебе безопасность. Этот голос – голос мудрости, не человеческой мудрости, но мудрости Божьей, говорящей из страниц Священного Писания. Во вчерашней радиобеседе мы цитировали заключение речи, произнесенной мудростью в первой части книги Притчей, первой главе, стих 33. Стих 33 является заключительным стихом, предлагающим мудрость. Я цитирую этот стих еще раз. «А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Это предложение мудрости. Обратите внимание на всеобщую безопасность. Такой человек будет жить в безопасности спокойно и не страшась зла. Такой человек будет лишен даже страха зла. Однако из предыдущих слов мудрости ясно, что она предлагает как совет, так и упрек. Но, увы, большинство человечества не прислушивается к советам ее и не внимает ее упрекам. Вот что говорит мудрость немного раньше в этой главе, в стихах 25 и 26. Читаю. «И вы отвергли все мои советы, и обличаний моих не приняли. Зато и я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас». Альтернатива принятия совета мудрости – и внимание ее укорам является непреклонной и неумолимой. Результатом непринятия ее есть предельные максимальные бедствия и несчастья. Тем, что она предлагает как совет, так и упрек, мудрость показывает нам, что является правильным, и предупреждает нас перед тем, что является неверным. Есть одна специфическая вещь, которую объявляет в Священном Писании мудрость. Это мудрость Божья. Это то, чего мы сами не можем полностью понять без Божьего откровения. Это и есть разница между двумя категориями вещей во Вселенной. Вещи временные и вещи вечные.
не оценив по-настоящему этой разницы, мы никогда не сможем достичь подлинной вечной безопасности. Слушайте, что говорит апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 4 главе, 18 стихе. Читаю. «Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Здесь очень ясно показана разница между двумя категориями вещей. Прежде всего, вещи, которые мы видим, чувственный мир. Но эти вещи временны, они не вечны. Есть также другой мир, невидимый мир, мир вечный, мир Бога и существ, живущих там, а также мир истины. Этот невидимый мир совершенно отличный от временного мира. И теперь апостол Павел говорит, мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Это парадокс. Как можно концентрировать свой взгляд на том, чего не видно? Единственным способом, которым мы можем войти в это царство, есть вера. Верою мы понимаем, мы схватываем то, чего мы не можем видеть нашими глазами, чего мы не в состоянии воспринять нашими чувствами. И через воспринятие этого вечного, невидимого царства мы начинаем идти к полной безопасности. В 40 главе книги пророка Исаии пророк показывает очень ясную разницу между временным и вечным. Книга пророка Исаии, глава 40, стихи от 6 до 8. Читаю. «Всякая плоть трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядают цветы, когда дунет на него дуновение Господа. Так и народ трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно». Здесь тоже мы видим картину временного и вечного. Вся человеческая жизнь временна. Все мы как трава. Мы растем, мы вянем, умираем и уходим из этой жизни. Нет ничего постоянного в этой картине, хотя сама картина красива. И через эту красоту Бог нас привлекает. Он говорит нам о другом царстве, где красота не вянет, где цветы не отцветают, где ничто не поддается порче, гниению, перемене, неустойчивости и опасности. Это вечное царство объявлено нам в Слове Божьем. Нам дан этот контраст. Засыхает трава, увядает цвет, но Слово Бога нашего пребудет вечно. Все люди как трава. Вчера я указал на то, что для того, чтобы достичь истинной безопасности, ты должен увидеть пределы всех земных видов безопасности. Ты должен увидеть, что никакая безопасность, достигнутая человеком при помощи его личных усилий и мудрости, не может быть постоянной. Она вся, как человеческая природа, только трава. Она растет, она видима, она зелена, цветы ее прекрасны, но она не вечна, не постоянна. Достигнув кульминации своей красоты, она начинает отцветать. Пророк употребляет это как иллюстрацию, как способ отвернуть наше сердце от всего временного к вечному и неприходящему. И именно это возвращает нас к Богу, к Его Слову и мудрости Божьей, которая говорит нам через Божье Слово и предлагает нам другой вид безопасности. Безопасности всеобщей и постоянной. Сопоставив временное с вечным, каждый из нас сделает выбор в своей жизни. Мы сами должны решать, будем ли мы строить на временном или на постоянном, вечном. С изумительной ясностью картину на эту тему нарисовал сам Спаситель, Господь Иисус Христос, в своей притче о двух строителях, каждый из которых строил себе дом. Один из них построил на песке, то есть на временном. Другой построил свой дом на скале, то есть на постоянном. Подобный выбор предстоит перед каждым из нас. Я прочту эту историю. Евангелие от Матфея, 7 глава, стихи от 24 до 27. Читаю. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии,
и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основал был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Такая ясная альтернатива. Никакого компромисса, никакого полпути, никакой полистины. Мы должны сегодня сделать решение, на чем мы будем строить нашу жизнь. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Календарный бег времени не может изменить верности Божьей. Бог верен, и потому мы, верующие, должны доверять Ему во всем. Божьи законы неизменны. Поэтому каждый день христианин должен начинать молитвой. Пусть будет первая встреча каждого дня — встреча с Богом. Пусть Его лицо будет первым, которое вы увидите очами веры. Пусть первая благодарность будет принесена Ему. Газеты, новости, почта, посетители, заботы житейские пусть подождут несколько минут, пока не закончится ваша встреча с Господом. И тогда дивное руководство и защита Божья будут окружать вас в течение всего дня. И тогда тяжесть житейской ноши будет облегчена, и все ваши заботы будут возложены на Него. Утренняя молитва помогает христианину согласовать свою жизнь с волей Божией. И даже в течение дня следует взывать Господу, если побуждает Святой Дух, воззвать к Нему за помощью.

Слова и речь нам подарил Творец. Мы говорим, и мы понять не в силах о том, что в выходящих из сердец в словах сокрыта необъятна сила. Обидными словами забывая, мы причиняем ближним боль невольно. Небрежные слова не замечая, мы произносим так неосторожно. Нас тянет к тем, кто искренен в словах, в чем духе кротость, простота, смирение, кому мы можем сердце доверять, кто нас поймет, простит и не изменит. Слова Христа дарили жизнь и свет, спасение, прощение, исцеление, надежду, радость, мир и благодать, покой душе и сердцу утешение. Нам больно слышать грубости слова, слова надменности, жестокости, обиды. От слов фальшивых хочется бежать, от осуждения слов несправедливых. Слова поддержки для душой уставших приносят ободрение, вдохновение. Они вселяют светлую надежду, рассея мрак, печалей и сомнений. О, как сильны прощения слова! Словами примирения возможно пустыню превратить в цветущий сад, благоуханием жизнь твою наполнив. И даже если вдруг случится так, тебе услышать речи злых придется, ты не спеши ответить злом никак, из сердца горечь пусть не изольется. Не бойся говорить любви слова, в их нежных звуках неземная сила. Они способны душу согревать родным и нашим близким и любимым. Дари ты ближним ласку и тепло, слова поддержки, веры, утешения. Они потом вернутся и сполна наполнят твою жизнь благословением. Нам самим так непросто находить те нужные слова и в свое время, но тот, кто дал нам речь, нас может научить быть на него похожими в общении.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Момент творения. Сила Божья касается земли. В 21-м псалме царь Давид описал подробности распятия Спасителя и привел те самые слова, которые он впоследствии произнесет на кресте, а также слова очевидцев казни. Псалмопевец написал это за 1000 лет до упомянутых событий. В псалме подробно описаны ощущения распятого, хотя в то время такой казни еще и в помине не было. Давид описал пронзенные руки и ноги Христа, упомянув даже о том, как солдаты делили его одежды, бросая жребий. Хотя это подробное и точное предсказание было сделано и записано задолго до того, как сбылось, многие ученые, ценящие роль прогнозов для выдвижения теорий, по-прежнему заявляют, что в смерти Иисуса нет ничего необычного и что это, скорее всего, просто миф. Но Божье вмешательство в историю человечества не могло быть более очевидным. Это подробное описание смерти Христа за мои и ваши грехи, написанное за 1000 лет до реальных событий, потому так важно, что Бог больше всего хочет, чтобы вы приняли Его жертву, принесенную на Голгофском кресте. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны. Псалом 35:8.

А сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение книги «Побег через потоки черного дракона». Харбин расположен на правом берегу реки Сунгари, притока Амура. Летом эта река судоходна, и поэтому давно здесь была основана китайская торговая колония. Еще в 1896 году город можно было принять за небольшой рыбацкий поселок. Позже, когда русские проложили Транссибирскую железную дорогу, которую в 1903-1904 годах пустили через Маньчжурию, Харбин стал важным железнодорожным узлом края. При постройке железной дороги город служил русским своего рода базой, и поэтому, если можно так сказать, он получил европейскую окраску. Во время русско-японской войны русские военные организовали здесь тыловую базу. Отсюда руководили военными операциями русских войск по всей Маньчжурии. Китайцы взяли город с 5 азиатскими центрами, поэтому он быстро рос. Если в 1911 году в Харбине проживало 40,5 тысяч жителей, то к 1931 году их численность достигла 332 тысячи, а к середине 30-х годов – 600 тысяч. Многие европейские торговые предприятия перевели свои конторы в Харбин, когда власть царской России перешла в руки Советов. Большинство населения Харбина составляли китайцы. Тем не менее, европейцев было немало. Они доминировали в общественной жизни. Это было видно даже по устройству центра города. Он выглядел совсем не по-азиатски. Хватало, однако, и типичных китайских кварталов, где жила беднота. Октябрьская революция и особенно гражданская война заставили многих знатных и богатых русских покинуть родину. Многие из них поселились в Харбине. Здесь открылись русские школы и даже институты. Процветала культурная жизнь. По причине численного преимущества русских Харбин называли Москвой Востока. Наряду с русскими беженцами в Харбине жили представители других национальных меньшинств, вынужденных также покинуть свою родину. Среди них было много немцев, католики, баптисты, лютеране и менониты. Беженцы-менониты объединились в так называемый комитет беженцев, во главе которого стоял Янсен. Душою же комитета был доктор Исаак, живший в Харбине с 1923 года. Вместе со своей семьей и сестрой, тоже врачом, Исаак бежал из России еще во время НЭПа. В Харбине они открыли свою клинику и вскоре стали центром притока беженцев-менонитов из Советской России. Комитет помогал беженцам в поисках жилья и работы, предоставлял вновь прибывшим небольшие кредиты и делал все возможное, чтобы изголодавшиеся, измученные люди опять встали на ноги. Но Харбин для большинства беженцев был лишь транзитным пунктом. Каждый по возможности скорее пытался попасть за океан, охотнее всего в Канаду или в Америку. Немцы с удовольствием поехали бы в Германию, но ее границы были закрыты. Несмотря на это, немецкий консул в Харбине заботился о каждом немецком беженце. Помощь, которую консульство оказывало беженцам, была весомой. Каждый, кто мог доказать свое немецкое происхождение, получал немецкий заграничный паспорт. И только после этого можно было выехать из Китая в США, Канаду или Южную Америку. Несмотря на неустанную помощь комитета беженцев, люди были вынуждены жить в Харбине месяцы, а то и годы. Они находили работу и по возможности устраивали свою жизнь на чужбине. Когда Мия и Анна прибыли в Харбин, там находилось около 300 беженцев-немцев. Большинство из них – менониты. Вскоре их число возросло до 900 человек –
Таким образом, у благотворительных организаций было достаточно работы по поддержке этих бедных людей. Вместе с другими молодыми людьми Мия и Анна разместились в здании немецкой школы. Их друзья Петр Вибе, Петр Гильдебранд и Георг Нейфельд тоже находились здесь. Вскоре к ним присоединилась Зузи Пеннер. Она рискнула совершить этот путь от Москвы до Амура одна. У Кэти Реймер возникли проблемы с милицией, и ей пришлось срочно оставить Москву и переехать в Саратов. Там в это время жили ее родители, а Ганзи, младший брат, начал учебу в медицинском институте. Кэти решила жить у родителей и навсегда остаться в Советском Союзе. А Зузи все же смогла пробиться до Харбина. Теперь подруги опять были вместе. Условия жизни были примитивными. Спали просто на полу. Кроме маленькой подушки и тонкого одеяла, у наших друзей ничего не было. Готовили тоже довольно примитивно. На школьном дворе, в жестяной банке на костре. Но никто не жаловался. Они были свободны. Опять вместе и могли без притеснений исповедовать свою веру. А все остальное управится милостивой Божьей рукой. Прежде всего нужно было найти работу. Девушки уже нашли себе места. Труднее было юношам. Но и это вскоре получилось. Петра Вибе избрали председателем комитета беженцев. Петр Гильдебранд стал учиться в немецкой школе для беженцев. Георг Нейфельд помогал госпоже Исаак в разрешении многих проблем беженцев. А подруги с усердием взялись за труд медсестер по уходу за больными в клинике. Ко всему этому каждый старался подработать еще и на стороне. Молодым женщинам-немкам было намного легче найти работу, чем мужчинам. Они сравнительно быстро могли найти место гувернанток в многочисленных семьях иностранцев, живущих в Харбине. Требовались также учителя немецкого языка. Мия вскоре нашла место гувернантки. Маленькой Елеоноре фон Фаузен, которую ей предстояло опекать, было 6 лет. Родители ее состояли в разводе. Мать русская для своей дочери времени не находила. Но она хотела, чтобы девочка изучала немецкий, поэтому заданием Мии было преподавать немецкий язык и заполнять ее свободное время. Все остальное время Мия проводила в клинике доктора Исаака. Между семьей Исаак, у которых было 3 детей – Константин, Вальдемар и Маргарита, их вскоре стала опекать Анна, и 6 молодых людей – сложились тесные сердечные отношения. Семья Исаак жила в большом 2-этажном доме в центре Харбина, и наши друзья были там желанными гостями. В доме жили еще 2 сестры доктора Исаака, госпожа Штрассе и госпожа Исаак, доктор. Каждую пятницу Мия и Анна могли пользоваться ванной в доме, а пианино было в их распоряжении ежедневно. Кроме того, каждую субботу Исааки приглашали их на ужин. Эти вечера были для молодых людей самым лучшим моментом на неделе. И не только потому, что составлялось прекрасное меню. Доктор Исаак пытался воспитывать свою семью, не отделяясь от света. И субботний ужин был обязательной составной частью его воспитательной программы. Каждую из таких суббот готовили национальное блюдо – русское, немецкое, английское или китайское. За столом принято было разговаривать на языке в зависимости от национального меню. И обслуживание за столом тоже соответствовало народным традициям. Кроме семьи и наших 6 друзей – за столом обычно были и дети некоего доктора фон Раупаха, мальчик и девочка. Это были веселые вечера.
Обычно ужин начинался в 7 часов вечера и продолжался 2 часа. С 9 до 10 музицировали, а затем играли. К полночи все уставали, и неразлучные друзья узкими китайскими улочками шли к себе домой. С некоторого времени они уже не жили в школе. Все вместе они сняли трехкомнатную квартиру в китайском квартале. Одну комнату женщинам, другую мужчинам, а третья служила всем совместно и кухней, и столовой, и гостиной. Жизнь в таком сотрудничестве вскоре обогатилась назревающей любовью между Анной Классин и Георгом Нейфельдом. Георг был секретарем комитета беженцев. Приключенческим образом он добрался до Харбина, откуда вскоре собирался уехать к родителям в Калифорнию. Родители уже в 1917 году через Китай и Японию выехали в США. Георга тогда задержали на границе, так как ему было уже 17 лет, и он подлежал регистрации как призывник в армию. Юноша вернулся на родину в Уфу, оформил свои документы и был призван в армию адмирала Колчака. После разгрома Колчака он опять вернулся в Уфу и подал документы с просьбой разрешить ему выезд к родителям в Калифорнию, но его просьбу отклонили, поэтому он решил бежать. Георг сел на поезд в Алма-Ату и ночью бежал за границу в Китай. Пешком он пересек пустыни Такла и Гоби. И таким образом в начале 1930 года попал в Харбин. Несмотря на тяжелую обстановку, Георг и Анна все же решили пожениться, что вызвало восторг друзей. Свадьба была назначена на середину декабря. О свадьбе, как ее праздновали на родине, нечего было и думать. Но для Анны и Георга этот день должен был стать незабываемым. Но Георг вдруг перед самой свадьбой серьезно заболел. Анна предложила отложить свадьбу до выздоровления, но Георг, несмотря на свое состояние, настаивал на свадьбе. Георг рассуждал так: если он не оправится от болезни, то его родители будут чувствовать ответственность за судьбу Анны и обязательно заберут сноху в Калифорнию. Для Анны, во всяком случае, это была бы помощь, а с его стороны – проявление нежной любви. Анна, наконец, согласилась. На те немногие сбережения, что они имели, было устроено торжество в Харбине. Венчание и свадьба состоялись в доме доктора Исаака. Были приглашены самые близкие друзья. Сочетал их лютеранский пастор Кастлер. Георг с большим трудом выдержал церемонию бракосочетания. Сразу же после венчания доктор Исаак увез его в госпиталь. Врачи определили у него менингит, тогда неизлечимую форму воспаления головного мозга. Все попытки воспрепятствовать его болезни провалились. Через 2 недели после свадьбы доктор Исаак засвидетельствовал о своем бессилии. Георг был при смерти. Друзья часто сидели у его постели. Георгу исполнилось 32 года. Его родители благополучно жили в Калифорнии. Конечно, он мог бы давно избавиться от изнуряющих харбинских будней. Многие советовали ему поступить так, но он не хотел бросать своих друзей и Анну. И теперь он умирал, и никто не мог ему помочь. А Бог? А Бог исчислил дни его в 32 года. Мужественно говорили его друзья с ним и его женой Анной о смерти. А когда день прощания настал, Георг был к нему готов. С миром оставил он эту землю. Анна за эти последние недели повзрослела. Ее Георг был дан ей всего на 2 недели.
из которых большую часть времени она провела, ухаживая за смертельно больным мужем. Но жизнь ее через это испытание обогатилась и обрела глубокий смысл. Георг умер 31 декабря 1930 года и был похоронен пастором Кастлером. Оба других молодых человека также выглядели болезненно. Петр Гильдебранд страдал заболеванием легких и должен был посещать ежедневные процедуры доктора Исаака, но он выжил. Мия же, напротив, чувствовала себя прекрасно. Состояние здоровья друзей удручало ее, и она молилась о них. А то, что она сама была здорова, несмотря на все нужды, девушка считала не своей заслугой. Сразу после прибытия в Харбин доктор Исаак посоветовал всем трем подругам, чтобы они вместо ожидания вызова из Канады, что могло продлиться долго, сдали документы с просьбой о приглашении на учебу в США. Немецкое консульство в Харбине было готово выдать девушкам необходимые проездные документы. И так получить место учебы в США было возможно. Мия и ее подруги согласились с предложением доктора. Возможно, учиться в США, а затем еще и получить разрешение на проживание в этой стране, открывали новые перспективы. Неужели ее мечта учиться исполнится? При содействии благотворительных организаций подруги оформили свои документы. Ответ не заставлял себя ждать. Американское посольство потребовало от девушек справки о том, что они не замужем, что имеют спонсоров США и чтобы они выбрали себе учебное заведение, готовое принять их на учебу. Все эти условия вскоре были выполнены. Брат Зузи, Абрам Пеннер, организовал приглашение Шведской Баптистской Академии для обучения в Миннеаполисе. Он же взялся быть спонсором сестры Анны и сестры Зузи. Мия получила деньги от брата и сестры из Канады, а затем доктор Исаак дал девушкам ссуду на $1000, чем гарантировал, что они не будут обузой американскому государству. В начале 1931 года девушки получили разрешение на въезд в США. Петр Вибе и Петр Гальдербранд к этому времени тоже получили въездные визы в Германию. Так наступило время расставания. Юноши уехали на несколько дней раньше девушек. Подруги остались в квартире одни. Их охватил чуть ли не панический страх. Ведь жили они в квартале, который славился своей преступностью. В последний вечер они заметили, что вокруг их дома слоняются какие-то субъекты. Подруги тут же собрали свои вещи и переехали к доктору Исааку. Здесь они провели последнюю ночь в Харбине. На следующий день, 18 февраля 1931 года, Мия с подругами села на поезд в направлении побережья. Доктор Исаак уладил все дорожные формальности. В Мукдене они должны были пересесть на поезд, следовавший в Корею. И здесь с ними приключился курьез. После 4 часов ожидания к вокзалу Мукдена наконец подъехал поезд. Служитель вокзала схватил их чемоданы и перенес в вагон. Анна бурно протестовала, ведь им надо было на юг, а этот поезд шел на север. Мия и Зузи пытались ее успокоить. Служитель, наверное, знает, что делает. Но Анна настояла на своем. Чемоданы снова вынесли на перрон. И только через некоторое время прибыл поезд на Пусан в направлении корейской границы. На корейско-китайской границе в купе вошли пограничники. Велели пассажирам открыть чемоданы. Первым осмотрели чемодан Анны. Сверху на вещах в чемодане лежала ее Библия. Когда пограничник увидел Библию, он закрыл чемодан Анны
и не стал даже контролировать чемоданы Мии и Зузи. Девушки могли только понять несколько раз повторенное им слово «миссионеры». Библия в чемодане была для него доказательством их добропорядочности. Дорогие радиослушатели, продолжение книги слушайте завтра в это же самое время.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны. Псалом 35:8.

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели! Сердечно приветствую всех вас на волнах Радио МВИ. Рада вновь быть вместе с вами в нашем прямом эфире программы по заявкам радиослушателей «Встреча друзей». У микрофона с вами я, Олеся, и в течение этого часа будут звучать ваши поздравления, приветы, добрые пожелания и, конечно же, любимые христианские песни. Если вы знаете, что ваши родные или друзья сейчас слушают Радио МВИ, воспользуйтесь этой возможностью и передайте им несколько теплых слов. Может быть, вы просто хотите заказать любимую песню для себя или для тех, кто вам дорог. Присоединяйтесь к нашей программе и участвуйте. Напомню наши контакты. Позвонить, написать смс-сообщение и сообщение в WhatsApp можно по номеру 425-296-78-29. 425-296-78-29. Отправить только смс-сообщение можно на номер 919-283-98-68. 919-283-98-68. Как всегда, свои заявки вы можете оставить через наш веб-сайт radiomvi.com, написать в чат под трансляцией на YouTube и также оставить заявку всегда можно через приложение Radio MV. Пишите, звоните, мы будем рады вашему участию и, конечно же, постараемся озвучить ваши поздравления и музыкальные пожелания в течение этого часа. Ну а прежде чем начнем нашу сегодняшнюю передачу, хочу поделиться небольшим размышлением на этот день. В послании Иакова в 5 главе 16 стихом написаны такие слова «Молитесь друг за друга». Такие простые слова, но какой глубокий смысл в них заключен. Ведь каждому из нас нужна молитвенная поддержка. Иногда мы даже не знаем, через что проходит человек рядом с нами. Какие переживания он носит в своем сердце, с какими трудностями борется и в чем особенно нуждается сегодня. Библия учит нас не только заботиться о себе и своих нуждах, но замечать и других. Молиться о своей семье, о детях и родителях, о братьях и сестрах, о служителях, о друзьях и даже о тех людях, чьи обстоятельства нам до конца неизвестны. И удивительно, что когда мы искренне молимся о других, Господь совершает работу и в нашем собственном сердце. Мы становимся внимательнее друг к другу, учимся сострадать, поддерживать и радоваться благословениями других. Там, где есть искренняя молитва друг за друга, отношения укрепляются, а любовь возрастает. Возможно, именно сегодня Господь положит вам на сердце имя человека, о котором давно не молились. Не откладывайте это побуждение. Может быть, именно ваша молитва станет для кого-то невидимой, но очень важной поддержкой. И пусть наши встречи в эфирах тоже будут не просто возможностью передать привет или заказать любимую песню, но пусть они напоминают нам, что мы можем поддерживать друг друга добрым словом, радоваться вместе и молиться друг за друга. Ведь много может усиленная молитва праведного. Пусть Господь поможет нам быть людьми, которые не только говорят «Я буду молиться о тебе», но действительно молятся. И сейчас мы прослушаем с вами песню «Мой друг в молитве» в исполнении семьи Ягольниковых.

Дорогие друзья, еще раз сердечно приветствую всех вас на волнах Радио МВИ. Напоминаю, вы слушаете прямой эфир программы по заявкам радиослушателей «Встреча друзей». Только что мы с вами прослушали песню «Мой друг» в молитве в исполнении семьи Ягольниковых. Пусть Господь каждому из нас дает желание не только приносить Ему свои нужды, но и помнить в молитвах о других людях. А мы продолжаем нашу программу, и сегодня в эфире звучат ваши поздравления, сердечные приветы, добрые пожелания и, конечно же, ваши любимые христианские песни. Поэтому, если вы хотите поздравить своих родных, близких, передать кому-то теплый привет или заказать песню, обязательно присоединяйтесь к нашему эфиру и участвуйте в нем. Напомню наши контакты, позвоните или отправить смс-сообщение и сообщение в чате WhatsApp можно по номеру 425-296-78-29. Или же отправить только смс-сообщение можно на номер 919-283-98-68. Как всегда, свои заявки вы можете оставлять на нашем веб-сайте radiomvi.com, написать в чат под прямой трансляцией на YouTube или же воспользуйтесь нашим приложением Radio MV. Ждем звонков, сообщений и с удовольствием исполним все ваши заявки в течение этого часа. А первое поздравление у нас сегодня отправляется в Канаду, в город Вернон, где 18 августа свой день рождения отмечала сестренка Люся. Дорогая Люся, хотим поздравить тебя с днем рождения и пожелать тебе всего самого наилучшего. Пусть Божьи благословения всегда пребывают над тобой. Господь хранит тебя и твоих близких, укрепляет веру и дает силы для каждого нового дня. Желаем, чтобы впереди было еще много добрых лет, наполненных Божьей милостью, ответами на молитвы и радостью от общения с Господом. Пусть все земное никогда не заслоняет самого главного, той вечной награды, которую Бог приготовил любящим Его. Желаем, чтобы каждый Новый год жизни приносил тебе еще больше доверия Господу, и чтобы во всем ты могла видеть Его заботу и верность. На память для тебя оставляем слова из Священного Писания, Псалом 120, стихи 7-8. «Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек». Люся, будь благословенна, хранима Господом и верна Ему на всем жизненном пути. С искренними пожеланиями вас, Люся, поздравляют ваша сестра Инна и вся ее семья. И просят, чтобы для вас в подарок прозвучала песня «Не думай, друг, что год прошел напрасно». Мы также вас, Люся, поздравляем с днем вашего рождения, желаем Божьего благословения, ответа на ваши молитвы, счастья, любви и всех благ в вашей жизни. А следующая музыкальная композиция в исполнении Оксаны Мартынюк прозвучит для вас в подарок.

жизнь вечную дарит тебе, Он поможет в пути не сломиться. Улыбнись, ты сегодня родился на свет, ободрись, ведь не пройдено много. Этот радостный день я желаю тебе, мира, не

Друзья, мы продолжаем прямой эфир программы «Встреча друзей». Только что мы с вами прослушали прекрасную песню «С днем рождения», которая прозвучала для именинницы Люси. А далее, продолжая программу, озвучу поздравления, которые мы получили в чат в Ютубе. Желаем поздравить с днем рождения наших дорогих сестричек Надежду Шишковскую и Светлану Пуршага. Мои любимые сестрички Надежда и Светлана, от всего сердца поздравляю вас с днем рождения. Пусть мир Божий наполнит ваши сердца, и любовь Бога Отца всегда пребывает с вами. Желаю, чтобы Бог был близок каждой из вас, хранил ваши семьи, укреплял веру и давал силы проходить жизненный путь с надеждой на Него. Пусть в ваших домах всегда будет мир, в сердцах благодарность, а впереди еще много добрых дней, в которых вы сможете видеть Божью заботу и милость. Мои дорогие сестрички, будьте благословенны и хранимы Господом. С днем рождения вас! Мы также вас, Надежда и Светлана, поздравляем с днем вашего рождения. Да благословит вас Господь от верхних и нижних источников и исполнит желание вашего сердца. Для вас в подарок прозвучит песня «Этот день тебе дал Господь». Еще раз с днем рождения вас!

Наш прямой эфир программы «Встреча друзей» продолжается. Только что у нас в эфире прозвучала музыкальная композиция в подарок для именинниц Надежды Шишковской и Куршага Светланы. А следующее поздравление оставлено для Лемиза Михаила Павловича. Он 20 августа отмечал свой день рождения. Проживает Михаил в Белоруссии. Михаил Павлович, поздравляем тебя с 55-летием. Желаем тебе доброго здоровья, благополучия, мира, изобилия, земных благ. А более всего, расти в вере, укрепляйся духовно. Пусть рука всемогущего Бога хранит, оберегает и ограждает тебя везде, на всяком месте, днем и ночью. Да будут услышаны молитвы твои на высоте небес, и придет ответ вскоре. Пусть твоя огромная семья будет благословенна небом. Пусть Господь пошлет и невесток, и детей в ваш дом. Пусть придет устройство в вашей семье. Пусть Дух Святой согревает и наполняет, учит и вразумляет тебя в жизни. Пусть поток любви и благодати Господа проливается на твое сердце в обильной мере. Будь благословен от лица Всевышнего». Этими словами вас, Михаил Павлович, поздравляют ваши друзья, проживающие в Монтане, Игорь и Наташа. Также благословляют вас стихами из Священного Писания, книга «Числа», 6 глава, с 24 по 26 стихи. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя! Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир!» И просьба ваших друзей, чтобы в подарок прозвучала песня «Благословляем именем Создателя». Лемиза Михаил, мы также вас сердечно желаем поздравить с днем вашего рождения. Желаем, чтобы все сказанное сегодня стало не просто красивыми словами, а настоящим благословением в вашей жизни. С днем рождения, Божьих благословений вам! И следующая песня будет звучать для вас в подарок по просьбе ваших друзей Игоря и Наташи.

друзья, мы с вами прослушали благословенный псалом, благословляем именем Создателя, который прозвучал в подарок для именинника Михаила Павловича Лемеза. А далее, продолжая программу, озвучу следующее поздравление. Оно звучит для дорогого папы Анатолия Белецкого, которому 21 августа исполнилось 56 лет. Любимый наш папа, сегодня нам особенно хочется поблагодарить Господа за то, что Он подарил нам тебя, за твою жизнь, твое доброе сердце, любовь и заботу. Пусть Божий мир всегда наполняет твое сердце, а Его охрана сопровождает тебя в каждом дне твоей жизни. Пусть Бог укрепляет твое здоровье и веру и дарует тебе еще много радостных лет, которые мы желаем прожить рядом с тобой под мирным небом. Пусть Господь помогает тебе во всех трудах, дает силы, когда они нужны, и позволяет видеть добрый плод всего, что ты вкладываешь в свою семью. С днем рождения, наш дорогой папа! Мы тебя очень любим и безмерно тобой дорожим. И оставляем прекрасное библейское благословение. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Книга Числа, 6 глава, с 24 по 26 стихи. С большой любовью вас поздравляют ваши дети Валя, Люда и Вася. И они желают, чтобы для вас в подарок прозвучала песня «Спевай мое сердце». Мы также вас, Анатолий, поздравляем с днем вашего рождения. Пусть Господь благословит вас, вашу семью, пусть Божья охрана всегда будет над вашим домом. И следующая песня в исполнении группы «Джерело» прозвучит для вас в подарок по просьбе детей.

друзья, только что у нас прозвучала песня в подарок для именинника Анатолия Белецкого. А далее, продолжая программу, озвучу еще одну заявку, которая пришла к нам в чат по трансляции на YouTube. Василий пишет: «Мир вам, прошу поставить псалом «Жизни река бежит» для моей дорогой жены Антонины. У нее был день рождения 20 августа». Антонина, присоединяемся к поздравлению вашего супруга. Желаем, чтобы Господь благословлял вас, был вашей опорой, радостью, хранил вас, даровал еще много добрых лет рядом с любимыми людьми. Пусть Господь благословит вас и исполнит желание вашего сердца. И прямо сейчас по просьбе вашего супруга для вас прозвучит псалом «Жизни река бежит». Еще раз с днем рождения вас!

друзья, мы прослушали песню «Жизнь, река бежит», которая прозвучала в подарок для жены Антонины по просьбе мужа. А далее озвучу следующее поздравление. 21 августа свой 76-й день рождения отмечает Екатерина Луцик. Дорогая наша бабушка Катя, поздравляем вас с днем рождения, желаем вам Божьего благословения. Пусть Господь укрепляет ваши силы и веру и дает еще многие годы жизни в здравии, в мире и радости. Пусть Господь всегда будет рядом с вами, бережет вас и поддерживает в каждом дне вашей жизни. На память для вас оставляем прекрасное Божье обетование, книга пророка Исаии, 46 глава, 4 стих. «И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Пусть эти слова и дальше исполняются в вашей жизни, а каждый новый день будет еще одним свидетельством Божьей верности, милости и заботы. С большой любовью вас поздравляют ваши внуки Вася и Люда. И они желают, чтобы для вас, Екатерина, в подарок прозвучала песня «Твой день рождения». Мы также вас, Екатерина, поздравляем с днем вашего рождения, Божьих благословений вам. Пусть Господь исполнит эти добрые пожелания и благословит все, что ждет вас впереди. И для вас в подарок прозвучит следующая музыкальная композиция «Твой день рождения».

друзья, напоминаю, вы слушаете прямой эфир программы «Встреча друзей», и только что у нас в эфире прозвучала музыкальная композиция «В подарок для Екатерины Луцик». А далее, продолжая программу, озвучу следующее поздравление. 23 августа свой день рождения будет отмечать Людмила Попович. Вас поздравляет ваша дорогая подруга Лидия Мохнар. Дорогая Людочка, поздравляю тебя с днем рождения. Ты подруга, данная мне от Господа. И я благодарю Бога за тебя, за твое доброе сердце и за нашу дружбу. 23 августа родилась прекрасная, добрая, милая девочка, которая выросла и стала замечательным человеком. Желаю тебе всегда оставаться такой же доброй и сердечной. Пусть Господь бережет тебя и ведет дальше по жизни, хранит твое сердце, отвечает на молитвы и окружает своей любовью и милостью. Пусть в твоей жизни будет еще много страниц, на которых ты сможешь увидеть Божью верность и сказать: «До этого места помог нам Господь». Людочка, я очень ценю тебя и благодарю Господа за нашу дружбу. С днем рождения тебя! Будь благословенна и хранима Богом! С любовью, твоя подруга Лидия Мохнар. И также Лидия желает, чтобы для вас, Людмила, в подарок прозвучала песня «Я возлюбил тебя» в исполнении Дарины Качанжи. Мы также вас, Людмила, сердечно желаем поздравить с днем вашего рождения. Пусть Господь благословит вас. Желаем вам во всем видеть добрую руку нашего любящего Господа. И следующая музыкальная композиция прозвучит для вас в подарок по просьбе вашей подруги.

уважаемые радиослушатели, подошло время завершения нашего прямого эфира программы «Встреча друзей». Спасибо каждому из вас, кто сегодня был вместе с нами. И прежде чем завершу наш прямой эфир, озвучу еще две последние заявки на сегодня, и мы прослушаем еще две музыкальные композиции. Первая просьба радиослушателя, чтобы поставили любую песню в исполнении Поповичей. И вторая заявка – это просьба нашего постоянного радиослушателя Александра Алиферчик. Он желает, чтобы прозвучала песня «В том краю у реки берега не сойдутся». Будем слушать две музыкальные композиции в завершении нашего прямого эфира. Ну а я на этом прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели. Спасибо, что вы этот час провели вместе с нами. Пусть Господь обильно благословит каждого из вас, хранит вас, ваши семьи. Желаю всем прекрасных выходных, радостного общения с близкими, родными и, конечно же, благословенных богослужений. Оставайтесь с Господом и, как всегда, на волнах Радио МВ. До новых встреч в эфире!

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

У сердце стремление сделать дело, он дает нам силу для свершения. В усердии будь и мудрым, и умелым, и твердым будь, чтобы исполнять решения.

0: 10, 11, 12, 13, 14. У меня 14 белых. А у тебя, Вань, сколько?
1: Сейчас досчитаю. 12, 13, 14. И у меня 14. Василиса, а у тебя-то сколько?
2: А у меня только 3 гриба.
1: Ну, значит, ты проиграла. А у нас с Максимом ничья.
0: Вообще-то не совсем ничья.
1: Как так?
0: Но это же я тебе показал сосну, под которой вот эти 2 гриба росли. Значит, я их мог сам взять. И тогда бы у меня больше было, чем у тебя.
1: Ну, если на то пошло, тогда, Василиса, извини. Я у тебя 3 твоих грибочка забираю.
2: Почему? Ведь это же я их сорвала. Они мои.
1: А кто тебе место около пня показал?
2: Ты.
1: Значит, они мои. И я выиграл это соревнование. Переложу их в свою корзину. Вот так.
2: А что же я маме покажу?
0: Ладно, Вань, то, что я тебе сосну показал, не считается. Давай, будет ничья.
1: А то, что я Василисе место у пня показал, считается. Поэтому никакой ничьи. Я выиграл.
3: Привет, ребята.
1: Привет, мам.
2: Привет, мам.
0: Здравствуйте, тетя Оля.
3: Ой, сколько вы грибов набрали. Ну и кто же больше всех?
1: Я.
3: Молодец, Ваня. Но давайте грибы пока отложим и займемся серьезным делом.
0: Это каким?
3: Как каким? Будем читать Евангелие.
1: Давайте.
3: Тогда слушайте внимательно.
4: Однажды Петр подошел к Иисусу и спросил его:
5: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешившему против меня? До 7 ли раз?»
4: На это Иисус ответил ему:
5: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Потому что Царство Небесное подобно царю, который захотел собрать все долги со своих подданных. И привели к нему человека, который должен был ему 10 000 талантов. Но этот человек не имел денег, чтобы заплатить царю этот долг. Тогда царь приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда человек тот упал на колени и, кланяясь царю, говорил:
6: «Государь, пожалей меня, потерпи, я все тебе заплачу».
5: Государь, умилосердившись над человеком тем, отпустил его и долг простил ему. Человек же тот, выйдя от царя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев. Он схватил своего должника за горло и начал душить:
6: «Отдай мне деньги, которые ты мне должен!»
5: Тогда товарищ его упал на колени к ногам его и стал со слезами просить:
6: «Пожалей меня, потерпи, и все отдам тебе!»
5: Но тот не захотел ждать, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, увидев происшедшее, очень огорчились и рассказали царю все, что видели. Тогда царь вновь зовет этого человека и говорит ему:
7: «Злодей! Весь долг я простил тебе, потому что ты упросил меня. Ты должен был помиловать и товарища своего, как я помиловал тебя».
5: И, разгневавшись, царь отдал его палачам, чтобы те мучили его, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца брата своего, который согрешил против вас.
2: Мам, а таланты – это такие деньги, что ли?
3: Да, а 10 000 талантов – это очень большая сумма.
1: Значит, мы не должны требовать назад деньги, если кто-то нам должен?
3: Да, но речь здесь не только о деньгах. Мы должны прощать все обиды и неприятности, которые нам могут причинить. Но давайте слушать дальше.
1: Василиса, знаешь, забирай все мои грибы.
2: Да ладно, Ваня, все равно все вместе их есть будем.
3: Тише, слушайте дальше.
4: Один законник, хорошо изучивший древний закон, решил испытать Иисуса и спросил его:
8: «Учитель,
6: что мне делать, чтобы получить жизнь вечную?»
4: Иисус сказал ему:
5: «В законе что написано? Как ты понимаешь?»
4: Законник ответил:
6: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всей силой твоей, и всей мыслью твоей, и ближнего твоего, как самого себя».
5: «Правильно ты отвечал. Поступай так, и получишь жизнь вечную».
4: Но законник, желая поймать Иисуса на слове, не отставал.
6: «А кто мой ближний?»
4: В ответ Иисус рассказал ему притчу.
5: Один иудей шел из Иерусалима в Иерихон. Идти в город Иерихон нужно было через пустыню, в которой жили разбойники. И попался этот человек разбойникам, которые ограбили его, сняли с него одежду, изранили и ушли, а его бросили на дороге еле живым. Шел этой дорогой священник. Он увидел ограбленного и избитого, но прошел мимо. Шел также левит, служитель при храме. Увидев несчастного, он подошел, посмотрел и пошел дальше. Той же дорогой проезжал один самарянин. Увидел он израненного и сжалился над ним. Самарянин подошел, промыл и перевязал ему раны. Потом посадил на своего осла, привез в гостиницу и стал ухаживать за ним. На другой день перед отъездом он заплатил хозяину за гостиницу, дал еще ему денег и попросил заботиться о раненом.
4: Когда Иисус закончил притчу, он спросил законника:
5: «Как ты думаешь, кто из этих троих был ближним попавшемуся разбойникам?»
6: «Тот, кто оказал ему милость».
5: «И ты иди и поступай так же».
0: «А кто такие самаряне? Я помню, мы слушали про то, как Иисус беседовал с самарянкой. Теперь вот самарянин?»
3: «Самаряне – это народ, который жил по соседству с иудеями. Самаряне верили не только в единого Бога, как иудеи, но и поклонялись идолам. Поэтому иудеи и самаряне очень не любили друг друга».
1: «А этот самарянин все-таки помог иудею?»
3: «Совершенно верно. Священник и левит прошли мимо, а самарянин помог. Это значит, что и мы должны помогать всякому, кто оказался в беде. Даже врагу».
2: «Даже врагу?»
3: «Да. Но давайте послушаем дальше».
4: Однажды подошли к Петру сборщики податей на храм и спросили его:
8: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?»
0: «А что такое дидрахмы?»
3: «Дидрахмы – это монета, составляющая 2 драхмы. А драхма – это была в те времена небольшая монета».
0: «Понятно».
4: Петр пошел к Иисусу, но не успел еще сказать, что у него просят на храм, как Иисус сказал ему:
5: «Как ты думаешь, цари земные с кого берут дань? С детей своих или со своих подданных?»
9: «С подданных».
5: «Итак, сыны свободны, но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, закинь удочку и возьми первую рыбу, которую вытащишь. Открой у нее рот, и во рту у рыбы найдешь монету. Эту монету и отдай им за меня и за себя».
2: «И что? Петр нашел в рыбе монету?»
3: «Нашел».
2: «Вот здорово!
1: Мам, а я что-то не понял. Что Иисус говорил про сынов и подданных? И кого он не хотел соблазнить?»
3: «Все очень просто. Земные цари собирают дань не со своих сыновей, принцев, а с народа, который этим царям подчиняется. И Иисус – Сын Божий, поэтому Он не должен платить на храм, где чтился Его Небесный Отец. Но чтобы не соблазнять иудеев, и чтобы нам подать пример, что и мы должны давать на украшение святого храма, Иисус, у которого не было денег, послал Петра к морю, чтобы таким чудесным образом добыть монету».
1: «Ясно.
2: А дальше?
3: Слушайте.
4: У Иисуса было 12 учеников, апостолов. Кроме этих 12, он избрал еще 70. Эти 70 апостолов стали называться меньшими. Иисус послал и их также учить людей, исцелять больных, изгонять бесов, воскрешать мертвых. Он говорил им:
5: «Кто слушает вас, тот меня слушает, а кто не слушает вас, тот меня не слушает, а кто меня не слушает, тот не слушает самого Бога».
4: Пошли 70 учеников Христовых и не верят своим глазам. Прикасаются к больным, больные в ту же минуту делаются здоровыми. Увидят человека, одержимого злым духом, велят злому духу оставить человека, и бесы их слушаются. Когда они вернулись к Иисусу, то с радостью говорили ему:
10: «Господин, и бесы слушаются нас».
5: «Не тому радуйтесь, что бесы вам повинуются, а радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах».
0: Как это? Имена написаны на небесах? Их что, можно прочитать на небе?
3: Нет, конечно. Это значит, что имена их записаны в небесные списки спасенных, и они после смерти будут взяты на небо, в рай. А это самое лучшее, что может случиться с человеком. Ну, слушайте дальше.
4: Недалеко от Иерусалима была небольшая деревня, которая называлась Вифанией. Там жил один добрый, благочестивый человек по имени Лазарь с двумя своими сестрами – Марфой и Марией. Иисус шел в Иерусалим. По дороге он зашел в Вифанию. Марфа пригласила его зайти к ним в дом. Иисус пришел в дом Лазаря, сел и стал учить. Мария села у ног Иисуса и стала слушать его. Марфа стала хлопотать по хозяйству, готовить обед, суетилась на кухне. Совсем сбилась с ног гостеприимная Марфа. Все ей пришлось делать одной. А Мария нисколько не помогала ей. Она сидела у ног Иисуса и внимательно слушала его. Наконец Марфа не вытерпела и стала жаловаться Иисусу на свою сестру Марию.
11: «Господин, разве ты не видишь, что сестра моя оставила меня одну служить? Скажи ей, чтобы она помогла мне».
4: Иисус же отвечал ей:
5: «Напрасно ты, Марфа, хлопочешь о моем угощении. Разве я нуждаюсь в нем? Для меня одно только нужно. Слушайте и исполняйте то, чему я вас учу. Мария прекрасно сделала. Не мешай ей слушать меня».
2: «Значит, и мы прекрасно делаем, что слушаем Евангелие?»
3: «Конечно. Но смотри, Василиса, не зазнайся».
1: «А то будешь, как фарисей».
2: «Нет, я никогда не буду, как фарисей. Давайте почитаем еще, а?»
3: «Обязательно. Только в следующий раз».

Хорошо с тобой. Хорошо мне с тобою быть, тебе верить, тебя любить. Хорошо в тихий час ночной Иисус говорит с тобой. Хорошо мне с тобой дружить, все заботы тебе вручить. Хорошо все вручить тебе, все, что будет в моей судьбе. Разве можно с тобою скучать? Я часами могу молчать, сознавая, что рядом ты разделяешь мои мечты. Хорошо мне с тобой везде, даже в горе, любой беде, даже если темно вокруг, ты мой самый надежный друг.

0: «Принцесса!» С каким-то особым трепетом в голосе проговорила Оля, и ее лицо расплылось в широкой улыбке. Вот она, бедная и несчастная, въезжает на своей старой, нуждающейся в ремонте инвалидной коляске в огромный и очень красивый зал. Одета наша героиня совсем не по-праздничному. На ней оборванное платье и старые туфли. Но ни Оля, ни люди, стоящие рядом с ней, на ее нищету и физические недостатки совершенно не обращают внимания. Оля чувствует себя полноправным участником торжества. Ей кажется, что еще немного, и она станет настоящей принцессой. На ней будет красивое платье и красивые башмачки. А инвалидная коляска превратится в запряженную лошадьми карету. Взор Оли, как и всех присутствующих, обращен в центр зала, на величественный трон. Сейчас войдет принц и воссядет на нем, но...
1: «Оль, ты что?» – спросила мечтательница ее сестра.
0: «Что?» – придя в себя, переспросила Оля.
1: «Ты так громко поешь? Сперва как-то тихо, а потом вдруг запела на всю улицу!» «Слушай, я испугалась. Ты привлекла к себе внимание всех прохожих».
0: «Нет, не переживай, все нормально. Мне так хорошо, что душа запела».
2: «А, поняла. Ты вновь была в тронном зале, да?»
0: И, обняв сестру за плечи, 13-летняя Марина ласково произнесла. «Оль, скажу тебе откровенно, твоя мечта неосуществима. Ты посмотри внимательно на нас. Ну кому мы, кроме родной матери, нужны? Мы ведь инвалиды. А ты о чем-то бредишь. Спустись на землю, Оля, живи реалиями». Оля и Марина – сестры-близнецы. Обе они с детства прикованы к инвалидной коляске. Не справившись с трудностями, отец Оли и Марины запил. За считанные месяцы из доброго, порядочного человека Аркадий Столяров превратился в спившегося алкоголика. Во время очередного запоя он умер. В то время девочкам было уже по 5 лет. Все тяготы жизни легли на плечи матери. Оксана, мама Оли и Марины, работать на производстве не могла, ведь девочки нуждались в постоянном уходе. Пособий не хватало. Так что жила семья Столяровых в постоянной нужде. От больших нервных потрясений и постоянных забот 40-летнюю Оксану парализовало. Она слегла. Однажды Марина стала случайным свидетелем разговора между лечащим врачом и мамой. Врач настойчиво рекомендовал Оксане сдать девочек в детский дом для инвалидов хотя бы на короткое время. «Поймите, ваша болезнь напрямую связана с перегрузками. Вам нужен отдых». Он говорил, что справиться со всеми тяготами жизни трое инвалидов без посторонней помощи не смогут. Пристально посмотрев на него, Оксана спросила: «А одной парализованной без посторонней помощи справиться?» После ухода врача Марина заперлась в комнате. В этот день к себе никого не пускала, даже Олю. А та от дверей не отходила. Под вечер Марина предприняла попытку уйти из жизни. Но Оля, почувствовав неладное, позвала на помощь. Марину спасли. Правда, несколько дней та пролежала без сознания под капельницей. Все эти тревожные дни Оля от Марины не отходила. А когда та пришла в себя, то Оля сердито предупредила: «Послушай меня, если ты еще хоть раз попытаешься что-то сделать с собой, то я тебе этого никогда не прощу». «А мама? Что будет с ней? Ты слышишь меня?» Слабо улыбнувшись, Марина чуть слышно произнесла: «Да». Через 2 недели после этого случая на их этаже появился новый сосед. Вернее, соседка, студентка университета. Однажды вечером она позвонила в квартиру Столяровых. Дверь открыла Оля. «Привет!» – поздоровалась девушка. «Меня зовут Катя, я ваша новая соседка. Если впустите, войду с большой коробкой конфет. Я очень хочу с вами познакомиться». В тот вечер Катя засиделась у соседей допоздна.
3: «От нее исходило какое-то тепло», – призналась дочка Оксана.
2: «С соседкой нам повезло».
0: Действительно. Катя оказалась доброй, порядочной и глубоко верующей девушкой.
3: Ежедневно после занятий она заходила к соседям. С их разрешения Катя навела в квартире идеальный порядок. Она стала вывозить девочек на прогулку, а по вечерам за чашкой чая читала им рассказы и библейские истории и пела под гитару новые для девочек прекрасные песни о Христе. Однажды к дому подъехал микроавтобус. Молодые ребята, аккуратно усадив Олю и Марину в машину, взяли курс на молитвенный дом. Катя осталась дома присматривать за их мамой. Через 15 минут Оля и Марина сидели за празднично накрытыми столами. Их окружали какие-то незнакомые люди, от которых, как казалось девочкам, исходили свет и тепло.
1: «Я думаю, что они такие же, как и я. У них есть мечта. Мечта, похожая на мою», — вдруг произнесла Оля.
2: «Они похожи на тебя? Уж поверь мне, на тебя похожа только я».
3: И Марина, подмигнув, указала на инвалидную коляску. Но Оля не обращала внимания на реплики сестры. Ее глаза наполнились слезами. Когда же запела молодежная группа, Оля разрыдалась. Внезапно перед ее взором открылась картина, очень похожая на ее мечту. Но теперь она представила себе огромный зал и многочисленный хор поющих людей. И принца, сидящего на троне. Она увидела его. Встав со своего трона, принц подошел к ней. Но тут Марина толкнула Олю в бок, вернув ее к действительности. Молодежь исполняла песню, которая очень тронула сердце Марины. Затем проповедник говорил о вечной жизни, которую получает человек, принимающий Иисуса Христа, и о небесном царстве, которое Бог приготовил любящим его. Оля поняла, что это не мечты, а реальность. Поэтому, когда прозвучал призыв покаяться перед Богом в грехах и пороках, первой отозвалась Оля. Через несколько секунд и Марина была готова сделать этот шаг. Подъехав на инвалидных колясках к пастору церкви, они стали молиться. Впервые в жизни девочки не стеснялись своего положения. Но христиане видели только их искренние сердца и вместе с ними плакали, молились и радовались. Марина и Оля – верные и надежные друзья. Они сестры по плоти и сестры по вере. Катя, 19-летняя христианка, своими делами продемонстрировала настоящую веру, живую и действенную. Оксана тоже покаялась перед Богом. Свидетелями ее покаяния стали Катя и Оля с Мариной. В доме Столяровых Катя уже не гость. Она полноправный член семьи, третий ребенок Оксаны. Настоящие родители Кати живут в селении Сосенки, в 60 километрах от города. Катя познакомила их с Оксаной, Олей и Мариной. И те решили материально поддерживать семью Оксаны. Олю и Марину регулярно навещают молодые христиане из церкви. По воскресным дням их привозят на богослужение. Оля распрощалась со своей несбыточной мечтой о принце, который дарит ей царство. Она узнала о небесном царстве и царе, который приглашает всех в свое царство. И в этом царстве, которое начинается на земле, Оксана, Оля и Марина живут уже сейчас.

корзину положила, в сумку 5 лепешек, рыбки 2 благословила, ну, беги, сыночек. И мальчишка за Иисусом побежал в припрыжку. Иисус ему был другом, как и вам, детишки. И в пустыне мальчик слушал слово вечной жизни. Вдруг услышал: «Дайте кушать хлеба людям ближним». Достает он поскорее рыбки и лепешки и дает через Андрея, что Христос умножил. Вот какой хороший мальчик, щедрый и послушный, деткам верующим, значит, он примером.

Muzikant. Старый медвежатник сидел на завалинке и пиликал на скрипке. Он очень любил музыку и старался сам научиться играть. Плохо у него выходило, но старик и тем был доволен, что у него своя музыка. Мимо проходил знакомый колхозник и говорит старику: «Брось-ка ты свою скрипку-то, берись за ружье. Из ружья у тебя лучше выходит. Я сейчас медведя видел в лесу». Старик отложил скрипку, расспросил колхозника, где он видел медведя. Взял ружье и пошел в лес. В лесу старик долго искал медведя, но не нашел даже и следа его. Устал старик и присел на пенек отдохнуть. Тихо-тихо было в лесу. Ни сучок нигде не треснет, ни птица голосу не подаст. Вдруг старик услышал «дзен». Красивый такой звук, как струна пропела. Немного погодя опять «дзен». Старик удивился. «Кто же это в лесу на струне играет? А из лесу опять «дзен». Да так звонко, ласково». Старик встал с пенька и осторожно пошел туда, откуда слышался звук. Звук слышался с опушки. Старик подкрался из-за елочки и видит. На опушке разбитое грозой дерево. Из него торчат длинные щепки. А под деревом сидит медведь, схватив одну щепку лапой. Медведь потянул к себе щепку и отпустил ее. Щепка выпрямилась, задрожала, и в воздухе раздалось «дзен», как струна пропела. Медведь наклонил голову и слушает. Старик тоже слушает. Хорошо поет щепка. Замолк звук. Медведь опять за свое. Оттянул щепку и пустил. Вечером знакомый колхозник еще раз проходит мимо избы медвежатника. Старик опять сидел на завалинке со скрипкой. Он пальцем дергал одну струну, и струна тихонечко пела. «Дзин!» Колхозник спросил старика. «Ну что, убил медведя?» «Нет», — ответил старик. «Что ж так? Да как же в него стрелять, когда он такой же музыкант, как и я?» И старик рассказал колхознику, как медведь играл на расщепленном грозой дереве.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Николая Куркаева. В 6 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Пусть и наше сегодняшнее служение начнется с этих коротких слов благодарения, слава Богу. Господь помог нам прожить эти дни еще, но, слава Богу, живы, здоровы. В сегодняшний день у нас еще есть желание, есть стремление прийти сюда, помолиться, попросить благословения у Господа и послушать Слово Божие, потому что оно всегда живо и действенно. Оно имеет, в древнее время было произнесено, но оно сегодня такое же живое. Все те требования, те стандарты, тот образ мышления Божьего, он нисколько не поменялся. Разве только в сегодняшний день Бог милости к нам больше имеет? Раньше было как? Сделал что-то? Сжечь его? Побить камнями за городом? Но в сегодняшний день другое время для нас. Хотя Слово Божие требует от нас больше, чем в то время требовалось. Тогда было под влиянием буквы все, под страхом наказания. А в настоящее время Бог меняет наши сердца, за что, слава Богу, благодарение. Я напомню, хотя я сказал, другой подход, больше милости, но требования более строгие, чем в то время были. Я просто напомню то, что не один раз говорил, потому что кто-то однажды сказал, напоминанием возбуждаю вас чистый смысл, чтобы вы помнили. Забывается иногда вот то, что нам забывать, надо напомнить иногда. Я просто напомню сегодня, что благодать предъявляет нам более высокие требования, чем закон. Очень просто объясняю, как всегда. Была заповедь какая? Не убивай, да? Мог внутри себя возмущаться, покоя не находить, ненависть иметь. Только не бери нож и не убей. А в наше время гораздо более высокие стандарты. Если ты гневаешься, набраться его напрасно, то кто уже тогда? Где более высокие требования? Во время благодати или во время закона были? Да? Суд был более строгий. Хотя вообще-то в первое время, как только Господь начал свою работу с церковью, тоже было очень строго. Помните? Ананию и Сапфиру. Солгали. Солгали просто. Дьявол вложил в их сердце мысль солгать Духу Святому. Помните, христианские первые дни были насыщены особым каким-то жертвенностью людей. Они продавали свои имения, полагали к ногам апостолу. Ананию и Сапфиру тоже, чтобы не потирать авторитет в глазах людей, они тоже продали имение. Ну и можно же было и не продавать, кто их заставлял продавать. Если продали, можно было сказать, вот столько-столько отдаем, а столько себе оставляем, все нормально было бы. Все. Ну, Петр поставил вопрос, за столько ли вы продали землю? Они обманули уже. Да, за столько. Зачем вы лжете? И тут же падает мертвая Анания, потом и Сапфира, потому что мертвые пали. Вот что значит жить, когда присутствует Дух Святой очень сильно и совершает свою работу. Не терпит никакого беззакония. Сразу же и поражение было. И написано, напал на них великий страх на всех. Помните другой пример, связанный с апостолом Павлом, когда и в то время много было бесноватых, как и теперь много. Некие семь сыновей Скевы первосвященника пытались пользоваться именем Христовым. Они говорили так, Заклинаем тебя Иисусом, которого Павел проповедует. Они не говорили, что не проповедуют, они с ним никакого дела не имели. Они просто шли своей дорогой, как их научили, так оно и было. А злой дух сказал ответ: Иисуса знаю, и Павел известен, а вы кто? И взял над ними такую силу, что они нагие, избитые, выбежали из того дома. И напал страх в их, и было величаемо имя Господа. Вот интересно, да? Именем Иисуса пользовались, но с ними какого дела не имели. И злой дух так и сказал: я Иисуса знаю, и Павел Ильина, а вы кто? Поэтому иногда нам кажется: Господь, ну почему ты не исполнил моего пророчества, которое я изрекла? Почему ты не только собран, Господь? Это твоя уже проблема. Я тебе не давал его, ты на пророчество, ты отвечай сама. А люди говорят: ну и что ж? Бог никогда никакую ложь ни через кого не будет поддерживать. Это однозначно. Не сегодня, то завтра. Не завтра, то послезавтра. Но придется жать то, что посеяли. Иногда очень быстренько жнем. Зашли в дом. Я не раз говорю такой пример. Заходит с самым лучшим расположением, хочешь сказать хорошие слова, а жена тебе что-нибудь такое выдаст, и тут же и ответ получит мгновенно, на том же самом уровне. Часто так бывает у нас, да? А помните, Давид, когда ковчег Завета переносили, он там шел и танцевал там из радости. Это же не было у него постоянным явлением. Это вот такой момент был, когда уже не мог собой управлять, как из чего не можно так сказать. Он радовался и шел благословить дом свой. Открывает двери, а Мелхола ему сразу: ну, как сегодня отличился царь Израилев, как будто какой-то раб какой-то, понимаешь? Сразу ему шарахнуло ему вот так вот. И он сразу говорит: что-то отпало у него, что у него было на сердце. И помните, что он сказал? Я перед Господом и плясать, и петь буду перед ним. Ну, а помните, что после этого случилось с Мелхолой? Она стала бесплодной. После этого у нее не было детей. Потому что уничижила Давида. Вот так вот, очень легко и быстро. Что посеял, тут же и пожал. Иногда через неделю, а иногда вот через пару секунд, и что жал, что посеял, то и пожал мгновенно. Поэтому сегодня Слово Божие для нас звучит уже давно очень, с древних времен, но оно нисколько не меняется. И сегодня, когда брат Сережа читал это место Священного Писания, понятно, я просто немножко добавлю, почему плавил и не переплавил. Возмущали все время, не хотели подчиниться, время недовольны были. И все. Если бы поняли, стали молиться: Господи, тогда Бог бы вызвал из этой плавильни. Но как человек не хочет, не понимает этого, возмущается все время, что недоволен. Есть люди постоянно недовольны, они ничем недовольны, вы им никогда не угодите. Это значит, что плавильщик пока что плавил напрасно. Если бы он понял, что Бог ничего не допускает сверх силы, а начал благодарить Бога за то, что он допустил. Если бы помнили мы, что все, что с нами происходит на сегодняшний день, непроизвольно все, допускает Бог с определенной целью. Если бы помнили этот текст Писания, что любишь им Господа. Ну, давайте дальше. Призванным по его изволению, что содействует ко благу? Часть или все? Все. Вот это все как-то и не вмешается в наш разум. Как это все? За болезни, за скорби благодарить? Если все, то все. Что вы думаете, Бог в отпуск куда-нибудь идет? Как часто руководитель предприятия идет в отпуск, другой его замешает. Он все время на месте. День и ночь бодрствует. Никогда у него ничего не бывает просто так. Поэтому давайте научимся за все благодарить Бога. За все. Правильно, более понятно. Благодарить Бога зачем приятные моменты для нас, которые бывают в нашей жизни. Вы знаете, что в приятных моментах не открывается наша сущность. Она открывается тогда, наш внутренний человек, когда плохо. Вот тогда можно увидеть, кто ты есть на самом деле. А когда все хорошо, я не раз говорил, когда все хорошо, то мы все хорошие, правда. А когда кто-то на ногу наступит нам, вот совсем уже тут вместо овечьих зуб волчьи появляются. Сразу же появляется оскал такой, что вы знаете, что... Ну, поэтому, ну, Бог, чтобы мы увидели хотя бы сами себя. Естественно, Бог о нас знает все. А мы можем не знать о себе все. А потому и зачем молиться, и зачем страдать, и зачем так много? Но если есть желание молиться, значит, есть за что молиться. Поэтому пусть Господь нас сегодня благословит, чтобы мы это слово восприняли, которое и сегодня будет читаться, как от Господа, как неизменное, как не потерявшее свое значение до сегодняшнего дня. Ну, я буду читать, опять начинаю с 62 главы. Я уже несколько раз начинал с этой 62 главы, и так никак и кончить не могу. Но начинаю опять. Может быть, немножко бегло пройду по этой главе, но, тем не менее, читаю первый стих 62 главы Исаии. «Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь». Ну, до этого места. «Не умолкну». Вот можно обратить внимание, акцент сделать на любое из этих слов, в которых состоит предложение. И совсем по-другому, ну, в другом направлении рассуждать будет. Вот первое, «не умолкну». Вы думаете, хорошо, когда человек все время говорит, говорит, и говорит, и говорит? Нет. Надо иногда знать, когда говорить, надо когда молчать. А вот пророк здесь говорит, а я не умолкну. И ради чего? Ради Сиона. Ради Сиона не умолкну. Сегодня настолько много людей говорят, чтобы в каком-то выгодном свете себя представить. Но здесь пишут о чем? Не о себе Исаия говорит, он говорит то, что ради Сиона не успокоюсь. А Сион — это крепость, которую взял Давид. Помните то место Писания? Ну, Давид взял крепость Сион, это город Давидов. Крепость была не так-то просто взять. Ему сказали перед этим, ты не возьмешь ее, тебя отгонят хромые и слепые. Помните? Ты не сможешь, это слишком сильно. Но он взял эту крепость. И я понимаю, что крепость – это место, где можно было спрятаться на время осады и от врага. Более надежное место. Но сегодня, если сегодняшним языком говорить, где наша сегодня крепость? Ну, сейчас говорят, моя крепость – это мой дом. И двери железные ставят, и охрану нанимают, особенно в Америке, знаете, там так охраняют свои дома. Вы попробуйте до этого знаменитого проповедника добраться, мирового значения. Там у него стоит во Флориде шлагбаум, туда так просто не допустят к нему. Ну, догадываясь, кто-то проповедник знаменитый. Не пройдешь так просто. Потому что боятся люди на земле очень много зла. Очень много зла на земле. И они ставят охрану, ограду. То наша сегодня, где наша крепость сегодня? Конечно, дом есть дом. Но наша сегодня крепость, наша крепкая церковь. Вот крепость где. Здесь Дух Святой трудится. Здесь Господь имеет место, имеет власть. И где можно отдохнуть, если мы это желаем, как не в церкви, если действительно она является или стоит на своем месте. Имя Господа – крепкая башня, да? Кто сегодня Какое общество скрывается под именем Господним, как не церковь на сегодняшний день? Церковь. Здесь имя Господа проповедуется, здесь сила Божья проявляет эту крепость. Но здесь порой говорит, чего она-то естественно? Ну, в другом значении надо понимать, потому что, ну, крепость там стояла. Но вот я ради этой крепости не успокоюсь. Мы очень часто успокаиваемся, когда в нашу жизнь Христос пришел, и нам никакого дела нет до родовых членов нашей церкви, которые сидят рядом с нами. Но если мы себе приобрели нечто, это еще не значит, что это все. Один никогда не пройдешь это поприще, которое Бог предназначил. Все вместе легче идти. А когда один так понимает, другой так, третий так, четвертый так, пятый так, вы знаете, что это бывает? Нечто не совсем понятное. Поэтому мне хотелось бы, чтобы мы сегодня, и мы не успокоились ради своей же церкви, в которой мы живем, в которой мы приносим что-то, в которой мы берем что-то, когда приходим сюда. Если успокоились, значит, ну не совсем это нормальное явление, если успокоились. Да, хорошо, но, согласитесь со мной, но не всем хорошо и не все хорошо. Если я сегодня могу говорить так, а моя хата с краю, я ничего не знаю. Скажите, это нормально будет или ненормально? А чего мне у меня все есть? Так мало, что у тебя все есть. Ну, у кого-то чего-то нет. Кто-то сегодня больной. Кому-то надо помочь. И здесь пророк говорит, или Дух Святой через пророка Исаия говорит, не успокоюсь. Ради чего? Ради Сиона. Не ради своего авторитета. Иногда, если надо поддержать свой авторитет, то не надо его и поддерживать. Если Бог поддержит, то его не заберут у меня и у вас. Если Бог не поддержит, вы все равно ничего не сделаете. Это напрасно будет. Я помню, однажды одна из сестер где-то, может, вы ее знаете, я ее не называю по имени, ее нету на земле, уже она уже в вечности. Она всем выдавала пророчества, которые к ней приезжали. Она не могла успокоиться. И однажды ей поставили вопрос, говорю, сестра, ну ты же от себя пророчествовала. Почему ты так делала? Она говорит так. Так мне же, говорю, жалко стало человека. Он приехал из дальнюю дорогу, отдал деньги. И как это сказать? Ну вот, мы к ней приехали, а через нее ничего сказано не было. Она не могла успокоиться. Ну, это же было ради своего авторитета, не ради Сиона. Вы понимаете, о чем я веду речь? Мы сегодня бодрствовали. Если Бог не говорит, то не говорит. А при чем здесь я? Или пришел здесь ты пришел, а Бог не говорит, ну что? Ну не говори, значит, почему-то есть причина. Наверное же, где-то что-то не то. Может быть, не с той целью пришел, не с тем намерением. А вот ради Сиона, если не успокоюсь, во имя Господа делаю, то будет успех. А если во имя свое, надо было уже давно-давно успокоиться. И тогда было бы лучше. Поэтому мы не должны успокаиваться ради церкви, ради общего дела, но не ради собственного авторитета, не ради собственной должности, не ради... А вот если ради церкви, во имя Господа, без всякой, так сказать, без всякой политики, которая часто следует за словами людей, это будет нормальное явление. Не умолкну, ради чего? Ради Сиона. Если ради чего-то, сразу молчать буду. Сразу же. Потому что это будет ненормальное явление. Это будет нарушение Слова Божия. И здесь пророк обращает внимание. Не умолкну ради Сиона. И ради Иерусалима не успокоюсь. Знаете, Иерусалим – это основание жилища мира. Там же покой, там же мир. Вот интересно. Ради спокойствие, я не успокоюсь. не успокоит до тех пор, покуда мой город Иерусалим не будет наполнен Божьим миром и Божьим покоем, то я не успокоюсь. Скажите, это нормально или ненормально? Нормальное явление. Когда мы видим где-то недостаток, когда нам надо что-то исправить, там никогда не надо успокаиваться на этом. Потому что можем потерять и служение, можем потерять еще кое-что. Ну, может, даже и вечность можем потерять, если не выполнили своего предназначения. Хотя уже здесь, ну, наверное, не надо так строго и четко ложить границы, если что-то не выполнено, то уже все. Но, тем не менее, не успокоюсь ради Сиона. И почему я еще не успокоюсь? Крепость. Когда церковь крепка? Как вы думаете? Когда мы знаем Слово, это все на своем месте. Но если мы его не выполняем, скажите, и есть крепость тогда или нету? Вот нет той крепости. И не надо успокаиваться до тех пор, покуда мы не исполнимся Духом Святым. Крепость, она и крепкая. Мы крепкие только тогда, когда исполняемся Духом Святым. Когда мы ищем этого благословения, вот тогда и крепкие. Как только потеряем эту благодать Господню, по какой-то причине. Почему я это говорю? Потому что сегодня есть такое учение, даже, к сожалению, и у нас такое звучит, что не надо стараться, не надо стремиться, Бог все сам сделает. Бог сам со своей стороны уже все сделал. Ему не надо добавлять на сегодняшний день со своей стороны что-то добавить. Вы помните, даже в Исаии где-то написано, что бы я ни сделал для вас, скажите мне, где я сказал вам ложь? Где вам чего не дал? Чего я вам не делал для вас? А почему, говорят, ягоды горькие? Почему не горькие? Почему? Потому что не понимали, что крепость, то быть крепким. А по сути дела, если крепость вот эта земная, там эти кирпичи обжигали, ложили, то мы же не живые камни этой крепости. Мы живые камни. Если нас не обжечь как следует, если нас не укрепить, то что ж это за камень? Знаете, современный кирпич, наверное, лет 50 простоит и уже сыплется. А вот старый кирпич, он и сегодня такой же крепкий. Старая закалка, наверное, имеет значение для нас на сегодняшний день. Поэтому я напомню еще один из текстов Писания, для того, чтобы мы в молитве подвязали, искали этой крепости в Духе Святом, искали настойчиво. Я прочитаю один из текстов Писания. Евангелие от Матфея. «Одней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное как берется?» «Силою берется». «Силою берется». «И употребляющие усилие восхищают его силою». Чтобы получить силу, надо что употребить? Усилие. Надо взять эту силу. Мы часто говорим так. Но Бог же сказал нам, цитируем место Писания, «Все даю вам власть наступать на всякую вражью силу, на змеи, на скорпионов, и ничто не повредит вам». Ну, даю-то даю, но ты ж возьми. Я могу что-то давать, а вы не будете брать. Что ж толку, что я вам даю, вы не берете. А брать как надо? В молитве, руки веры. Не просто ж так вот, употребить усилия. Сегодня, ну опять повторю, когда где-то кто-то из братьев задавал вопрос такой, обычно молодые очень умные часто бывают. Задает вопрос мне. Я вел вопрос, что надо чисто и свято ходить, не грешите. Он спрашивает, а зачем Христос приходил? Я не сначала не разобрался, потом понял, что он имеет в виду. Он имел в виду, ты ж не доверяешь Христу, Христос пришел, а ты боишься согрешить? Вот логика интересная. Ты что, да греши? Христос же взял, но ты ему не доверяешь. Если ты боишься согрешить, то ему не доверяешь. Он же умер за твои грехи. Но забывает другой текст Писания, где по-другому написано. Если мы, имея познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня готовы пожать против. Вот куда ты это делал? Потом второй вариант. Тот же самый человек встает. Надо прилагать усилия, говорю, стараться, мать. Говорю, а зачем тогда нам Дух Святой дан? Смысл такой заложен. Он же и мечел, он за тебя все сделает. А ты хочешь свои мечты, ты свои усилия прилагать, значит, ты не хочешь дать свободу Духу Святому работать. Вот так вот, ловко, вот так раз что-нибудь. Отсоль человеку. И вы знаете, после оборудования они же сами во грехе находятся. И мне этот брат как рассказал их истории, там вообще не хочет это рассказывать сегодня. Но вот так вот пытается оправдать себя. Ну и что толку? Если кого-то оправдаешься перед кем, кого-то убедишь, что так надо, какая польза с этого? Ведь Бог, кто имеет свои стандарты, у него свои мысли, свой образ мышления, разве я своими убеждениями поколеблю его? Да никогда. Никогда этого не было и не будет. И потом нам еще, блин, надо подстроиться под это Писание, которое мы еще не имеем. И мы его имеем в изобилии на сегодняшний день, за что слава и благодарение Богу. Раньше такого не было. Я как-то начал перебирать свои, так сказать, не то что архив, а свою библиотеку. У меня много книг есть. У меня где-то 8 или 9 Библий стоит самого различного формата. Просто читай. И на французском, и на польском, и на украинском, и на русском, наверное, экземпляров 9 самых различных. Пожалуйста, читай. Но мне не надо много, мне надо одна. Она же одно и то же самое написано во всех Библиях наших. Написано одно и то же. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы в действительности в сегодняшний день не просто так ходили в собрание, но думали, не успокоюсь ради Сиона. Если даже у тебя самого все нормально, то есть рядом у твоего брата сейчас ты ненормально что-то, то ты не можешь успокоиться. Потому что ее проблемы, ее трудности, хочешь или не хочешь, как члены одного тела, могут оказать влияние на всех. А если не оказывать, значит, ну, знаете что, какой-то центр болевой подавлен. Вы помните место Писания, которое говорит так? Болеет ли один член, с ним страдают что? Все члены. Если есть чувствительность. Я повторю один пример. Наверное, лет 5 или, может, даже больше назад, я прочитал в одной из газет центральных, когда, значит, одна семья в Америке упала в большую проблему. Знаете, что они обнаружили? Что их дочь малолетняя не испытывает никакой боли. Они однажды обнаружили, какой-то запах горелого чего-то пошел. Когда они заглянули в комнату, оказалось, она положила руку на горячий утюг и не чувствует боли.

Почему-то раньше не пришла. Я боли не чувствовала. Оказывается, боль – это положительное влияние. Правда, на сегодняшний день, когда делают операции, нам наркоз дают, чтобы мы не чувствовали боли. Но тогда врач знает, что резать надо. Поэтому я просто немножко отклонился от этой темы. Я хотел бы, чтобы мы чувствовали не только свою боль, но и боль церкви. И не успокоились ради своей же церкви. Мы же живой организм. Поэтому пусть Господь благословит наши сердца в сегодняшний день, чтобы мы немножко по-другому посмотрели и на себя, и на свое спокойствие. Может быть, мы успокоились, а на самом деле не время успокаиваться. И я не имею в виду в депрессию упадать постоянно. Поймите меня правильно. Может, подумать, что я такой вам напропил сегодня, что ни в какие рамки не лезет. Я не об этом говорю, не надо в депрессию падать, не надо никуда. Но спокойно быть, что все хорошо, потому что со мной хорошо, это еще не совсем хорошо. Это еще не совсем хорошо, потому что ты не чувствуешь боли, чужой боли. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы могли радоваться с радующимися и плакать с кем? Плачущими. Если мы не чувствуем боли за него внутренней, ну поймите меня, не то, что боли, там рука болит или нога, а душа болит за этого человека, значит, это что-то ненормально. Но это еще должно выразиться в молитве, в ходатайстве, в каком-то еще, каком-то служении нашем, которое Господь дал каждому из нас. И ради Иерусалима не успокоюсь. «Доколе не взойдет, как свет». Правда его. Ну, свет есть свет. Но есть свет, который очень часто меркнет у нас. А есть свет, Божий свет, которого ничем нельзя закрыть. Он пробивается через все вот этот свет. И его правда, то есть дело, которое он делает, которое он обещал, оно же как свет является для нас. И наши поступки являются светом для других людей. Они очень хорошо разбираются у нас, когда наблюдают за нашим поведением, за нашим даже выражением лица. Вот стоит только мрачный вид иметь постоянно. Ну почему мрачный вид у нас? Потому что внутри мрачно. Ну правда же. Когда внутри мрачно, то и лицо мрачное. А когда внутри радость есть, то лицо тогда светится. И как раз этот свет и привлекает людей. Хотя вообще-то, когда что-то отражается на нашем лице, это хорошо. То другие люди видят, что с тобой непорядок, и могут помочь тебе. А если у меня внутри все плачет, а я радуюсь, то тогда как тебе помочь, если не можешь разобраться с тобой? Но здесь, я говорю, это так, на стороне есть и положительное есть на сегодняшний день. Но, тем не менее, надо, чтобы правда Божия взошла, как свет. То я имею в виду, через нас правду Божию Бог может проявить. И свою личную правду, то исполнить свои определения, которые у него есть. Но для этого Бог очень часто допускает врагу подняться во весь рост. Почему ты, Господи, до сегодняшнего дня не исцелил меня? Почему ты меня довел до той точки, что, кажется, уже все? Ты ж мог бы это раньше делать. Мог бы. Но тогда никто не увидел бы, что это Бог сделал. То мы сделали, врачи сделали, мы помогли. Наши методы лечения – это все наше. Вы знаете что? Только то не можем присвоить, что видим сверх наших сил. А то, что по нашим силам, мы себе присваиваем. Я лечился, я хорошо понимал, я. Но мы забываем одну вещь очень такую важную, которая написана в Якова. Всякое даяние доброе и совершенный дар не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ничей не перемены. Так? Я сегодня тоже лечусь, таблетками лечусь. Ну, молюсь, молюсь, ничего не получается. Как с Тимофеем было, помните, я не раз говорил. Тимофею Павел, который изгонял бесов, мертвых воскрешал, руки возлагал. Тимофей был его сын по вере, высокий уровень служения занимал и был больной.

Больной был, да? Желудком больной был. И я не думаю, что он не просил Павла помолиться. Павел, болею, помолись за меня. Павел, не думаю, что отказался мальце, помолился, но сказал, Тимофей, ничего у нас не получается. Давай немножко вина употребляй. Ну, как таблетки на сегодняшний день. Так? Ну, почему? Павел говорит, ну, не знаю, почему. Трофима оставил больного у милиции. Но это же был, опять-таки, совет Божий. Я сегодня хорошо понимаю. Ни таблетки мне помогают, ни врачи, хотя не хотят, помочь, через них Бог. Но это Бог все делает. Если Бог положит конец ему, никакие таблетки, ни врачи, никто не поможет. Отправимся туда в вечность. Все. У каждого из нас будет свое время. А вас будет... И обо мне однажды скажут, Куркаев умер. Что вы думаете, не будет такого? Будет. Будет. Может быть, это неожиданно, или это естественно, что, ну, не знаю, но будет и такое. Я вас когда-то скажу, но если доживете до пришествия Христа, то не будет такого, живые будут взяты на небо, плоть сразу изменится. А пока что, а что тут удивительно, что такое может быть? Но мы должны хорошо понимать, если мы живем до сегодняшнего дня, то живем только по милости Божией. Ни медицина, ни что, да, через нее Бог делает, но, тем не менее, Бог делает, Бог стоит за всем этим. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы его правда была. Но свет, есть свет, очень тусклый свет, есть такой свет, да? Неяркий. Даже вот наш транспорт сегодняшний, в одних такие фары, они слепятся, а в других они как слепые ездят, еле-еле светят. А у Бога свет его обитает в каком свете? Помните? Обитает в неприступном свете. Вот когда этот свет наполнит наш дух, душу и тело, никакая тьма его не сможет закрыть. Это будет великая разница между тем, что мы на земле пережили, и между тем, что Бог сделал с нами. И тут ничего, нечего удивляться, что иногда Бог допускает великие трудности. И когда люди капитулируют, когда поднимают, сдаемся, и часто и врачи говорят, ну, это точно Бог сделал. Если бы не Бог, то ничего не получилось бы у нас. Они признаются в этом. Поэтому и пусть и правда его, а его правда взойдет, как горящий светильник. В чем заключается эта правда? Пришествие Господа на землю для суда и за церковью. Это было сделано в очень трудное время, когда дьявол будет царствовать на земле, когда кругом будет развал, когда церковь будет гонима, когда кажется, все закрыто. И когда будут говорить мир и безопасность, тогда что? Тогда внезапно почти их пагубы, как муха родами, постигает имеющего шеве и не избегнут. Бога остановить его пришествие никто не сможет. Хотя будет сделано все, чтобы и не говорилось о нем, чтобы о нем даже не упоминалось это имя. Но никто не остановит его. Это правда дает, как горящий светильник. В тот день написано, солнце померкнет, луна не даст света своего, звезды спадут с неба, силы небесные поколеблются, и явится знамение Сына Человеческого, градуша на облаках небесных, силою и славою великою. Правда его взойдет для всех, и видно будет от края неба до края. Помните, так написано? Так написано. И как молния блистает от одного края неба до другого, так будет и пришествие Сына Человеческого. Правда его будет, как горящий светильник. Наверное, дьявол будет так, люди, это все неправда, это все люди навыдумывали верующие, а вот у нас вот то и то, то и то. Ну, раз вот это. В темноте зажжен будет этот светильник, за что, конечно, мы должны благодарить Бога. Это будет день нашего избавления, день нашего отшествия с земли, день воскрешения мертвых. И пусть Господь поможет нам быть готовыми к этому. И понимать, что правда его всегда будет, как горящий светильник.
как свет правда его и спасение его, как горящий светильник. Я немножко чуть-чуть, не пошел по этому точному тексту. Но и правда его о том, что мы спасены, это же как горящий светильник на сегодняшний день. И люди, которые были у мира, которые покаялись, то люди, которые с ними имели общение, они видят, как они изменились сразу. Они не хотели верить той правде, что Христос будет менять сердце человека. И говорили, этот? Да никогда он и близко не будет. Он не знает Бога, то говорит, антихрист, как часто говорит. Он приходит время, покаялся, поменялся настолько, говорит, правильно. Спасение его, как горящий светильник. И в глазах видно, и в поведении, и в словах, и в речи их. Уже не становится такой бедный, что надо каким-то нецензурщиной заменять. Меняет Бог. И это видно на сегодняшний день. Вот пусть Господь благословит нас, чтобы Его спасение и в нашей жизни было видно. Когда я говорю, что я спасенный, я христианин, а сам живу по законам этого мира, то как можно видеть мое спасение, как горящий светильник? Просто слова, да и все. Слова, да и все. Я, допустим, сегодня не понимаю христиан, которые хотят быть современными, слишком современными, ультрасовременными. Цыгане никогда не стесняют своей одежды, правда? В любой стране цыган и есть цыган. Сатанисты в любой стране. Сатанисты. Они не стесняются. Такие волосы носить. Цепи, вериги на ногах. Вот не стесняются. А мы стесняемся почему-то. А мы стесняемся быть скромными. А нам стыдно почему-то. Я, допустим, не могу понять. Я могу понять почему. Дьявол дает, это ложный стыд. Согласитесь, на сегодняшний день очень много людей, которые боятся отличаться от мира. Хочется быть спасенным. И в то же самое время. И разницы, чтобы в ним никто не видел. Буду же смеяться, ты старомодный стал. Хочешь сегодня старомодный? Я тоже сегодня старомодный. Но я не думаю, что слишком старомодный уже. Но тем не менее, мне много что не хочется видеть то, что мы сегодня видим. Я помню когда-то, простите меня, недавно вспомнил этот случай, когда где-то курочки, харизматическое направление такое, там и плясали, и в лагерь пригласили меня. Наверное, лет 15 назад это было. Но я поехал туда, чтобы что-то им сказать, чтобы, по-настоящему что-то поняли. Я там говорил слово, все. И там была наша молодежь из Барановича. Знаете что? Какими-то мячами, они там бегали. Уже тот самый Курочкин глядел и спрашивает, вы откуда? Успокойтесь, с Барановича. Он говорит, вам надо быть Овечковичами, а не баранами. Как же были Овечковичи, а не Барановичи, он так и сказал. Вы Барановичи. Мне так стыдно было, что из моей церкви такие Барановичи есть. Даже среди них отличились. Барановичи. Он так вот подметил, может быть, остро, может быть, немножко с унижением, может, вам надо быть Овечковичами, а не Барановичами. Вот, пожалуйста, как людям хочется отличиться чем-то. А что это такое? Просто, стыдно глядеть было на них. Поэтому я просто обращаю сегодня наше внимание на то, что правда наша и спасение наше должно быть, как горящий светильник. А так кто тебе знает, кто ты есть? На словах одно, вы помните, такой псалм есть, «Мухомор, мухомор, как красив твой убор, на виду ты стоишь и несчастьем грозишь». Помните этот псалом? Наверное, не пели никогда современные, в древнее время был такой псалом. «Мухомор, мухомор, как красив твой убор, на виду ты стоишь и несчастьем грозишь». И потом в конце было, «Я не хотел бы, чтобы твой взор и во мне узрел мухомор». Там вот так кончилось оно. Правильно, и хорошо, но и от мухомора что-то есть, наверное, отрава вот это. Люди носят и сами не знают, что они проповедуют, и что они говорят, и что они утверждают.

Спаситель мой, как больно слышать мне, как мир безумный над тобой смеется, смеется и лежит на самом дне глубокого и смрадного колодца. Смеются те, кто слезы должен лить, кому бы в прахе пред тобой склоняться, рыдать, прощенью тебя просить, как страшно смертнику перед концом смеяться. Смеясь, несут грусть тяжкий на плечах, смеясь, боятся смерти, жить боятся, и каждый день терзает душу страх. Над чем вы завтра будете смеяться? Кощунством диким этот смех звенит в те дни, когда весь мир перед падением, когда от грешных дел земля горит, когда давно пора искать спасение, но ищут что угодно на земле, от мерзости до ложных идеалов, и только не спешат прийти к тебе, чтобы твоя любовь их осияла. Разумный человек так низко пал, чтоб образ Божий стал в нем тенью жалкой, умом своим почти до звезд достал, а душу сделал самой грязной свалкой. И вот спустя так много лет, с тех пор, Иисус, как мы тебя распяли, ты все зовешь к себе, даруя свет, и хочешь всех избавить от печали. Так долго медлишь, ждешь, что, может быть, еще одна душа к тебе вернется, еще одну успеешь ты простить, хотя бы ту, что громче всех смеется. Зовешь того, чья голодна душа, того, кто в тьме кромешной прозябает, того, кто жизнь влачит, едва дыша, того, кто в луже жажду утоляет. Зовешь и тех, кто от греха ослеп, чьи уши слышать правду не желают, того, кто погребен при жизни в темный склеп и чья душа в болоте утопает. Зовешь так тихо, в колокол не бьешь, как мать зовет ребенка очень нежно. Приди ко мне, и если ты придешь, я все прощу, не вспомню грех твой прежний, ведь ты меня совсем-совсем не знал. Но я Господь, твое я имя знаю, не ты меня, а я тебя искал. Приди ко мне, я все тебе прощаю, ты можешь по-другому жизнь прожить. Иди ко мне, пока еще не поздно, скажи мне «да» или «нет». Сейчас скажи, на свете нет решения серьезней. Ты изнывал от жажды в летний зной, искал воды, я дам иную воду, я душу напою живой водой. Ты будешь жить и обретешь свободу. Приди ко мне, я для твоей души дам жизни хлеб, я стану сам тем хлебом. Приди ко мне сегодня, поспеши, я подниму тебя, я распят был однажды, я покажу тебе мир без войны, без слез и смерти, без греха и страха, мир вечных слов любви, мир тишины. Есть лучший мир, он для тебя распахнут. Мой друг, ты слышишь этот вечный зов? Остановись хотя бы на мгновение, зависит жизнь твоя от этих слов. Ты хочешь? Спеши принять решение, скажи Христу короткое «прости». Скажи, пока еще открыта дверь, он хочет, может и тебя спасти. Меня он спас, чья очередь теперь?

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

В эфире передача «Это интересно». Наш мозг. Наш мозг страдает, когда вы плохо позавтракали или вовсе не успели, когда вы едите в машине и одновременно разговариваете по телефону, когда вы курите, пьете и постоянно находитесь в стрессовых ситуациях. Мы постоянно его напрягаем, но не даем ему ничего взамен. Вашему мозгу нужна чистая, здоровая, нежирная пища. Но не отказывайтесь от сладкого. Позволяйте себе хотя бы мед. Мозгу нравится шоколад, и ему нужна вода. Но больше всего он любит улыбку. Говорит Влад Сиуреа, который более 50 лет работает нейрохирургом. Профессор и опытный врач уже 10 лет является директором больницы скорой помощи в Румынии. Он выполнил почти 23 тысячи операций на мозг. Самому маленькому его пациенту было всего 2 дня. Он, как никто, знает, что мозг заболевает именно из-за нас самих. И мало кто знает, как его защитить и усилить. Если вы застряли в телефоне и так каждый день, не ждите, что мозг вас поблагодарит. Сейчас люди общаются только через Facebook и другие соцсети. Это неправильно. Мы созданы для того, чтобы жить в группе, а не в изоляции, продолжил мужчина. Первые шаги для здорового мозга очень просты и доступны каждому. Для этого вы рано встаете, делаете хотя бы элементарную зарядку. Пьете 2 стакана воды комнатной температуры. Утром нам нужно просыпаться как можно раньше, открывать окна и вдыхать свежий воздух. И не забывайте о 2 стаканах воды. Первый запустит работу всего желудочно-кишечного тракта. Второй стакан полезен, потому что приводит в движение весь локомотив. Проще говоря, помогает нам проснуться, говорит нейрохирург. Во время сна мозг не спит, он усердно работает, чтобы поддерживать внутренние органы. Но он делает еще кое-что важное. Если человек засыпает с трудным для него вопросом в голове и не знает, как его решить, на следующее утро у него будет ответ. На следующий день вы найдете решение. Итак, мозг установил связь между мыслью, суждением, памятью, а утром подаст идею. Поэтому забудьте о бессонных ночах. Мозг не любит жир, табак и алкоголь, но любит черный шоколад. Сигареты оказывают такое же отрицательное влияние на мозг, как и на сердце. Ваш завтрак должен быть тихим и спокойным. Не завтракайте в спешке или в дороге. Завтракать нужно в спокойной обстановке, наслаждаясь каждым кусочком. Никакого беспокойства, шума или проблем. Чем более расслабляющим он будет, тем приятнее вам самим. Утром вам нужна энергия и микроэлементы, которые помогут организму эффективно выполнять свои функции на протяжении всего дня. Это очень важно, подчеркивает Влад Сиурая. Мозг не любит жир и мясо. Нейрохирург также говорит, что если уж едите мясо, то не экономьте на нем, покупайте то, которое полезнее. Да, мозгу мясо не приносит никакой пользы, но в небольших количествах мясо помогает телу. Лучше всего мясо низкокалорийное. Индейка и рыба – это самое полезное, что может быть. Мозг не любит жир, не любит соль. 1-2 раза в год на праздники можно, но не нужно увлекаться такой пищей, говорит доктор. А как насчет сладостей? Не все они полезны, особенно если в них много сахара. Темный натуральный шоколад, горячее натуральное какао, мед – это то, что больше всего нравится вашему мозгу, объясняет нейрохирург. Обед должен быть сбалансированным. Вы не должны забивать желудок, знайте меру. Более того, отдавайте предпочтение обычной воде, а не сокам.
У мозга есть две точки максимальной активности между 10 и 12 часами и 16 и 18 часами. Если он устает, можно дать ему немного кофе, но пейте медленно. Доктор говорит, что лучший друг мозга – это обычная, доступная всем людям улыбка. Поэтому очень важно уметь вовремя уйти от печали, монотонности и уметь радоваться мелочам. Память необходимо тренировать. Забывчивость проявляется не только во взрослом, но и в довольно молодом возрасте. Чтобы предотвратить болезнь Эльцгеймера, вы должны тренировать память. Тренировать мозг, общаться, быть открытым – все это очень важно. Гуляйте, путешествуйте, узнавайте новое. Решайте кроссворды, головоломки. Движение также важно для мозга. Если мы движемся, мы существуем. Три важные вещи – речь, письмо, движение. Многие забыли, что такое музыка и как ею наслаждаться. Хороший ночной сон должен длиться не менее 6 часов. Он очищает мозг от мусора. Ложитесь спать в 10 часов вечера. Выключайте компьютер за час или даже два до сна. Вместо этого прочитайте книгу. Она настроит вас на хороший отдых. Если вы будете следить за этими советами, вы почувствуете невероятные изменения. В этих рекомендациях нет ничего трудного. Главное — серьезно к ним отнестись и начать действовать.

Деятельность среди осужденных производится бывшим заключенным, который имеет свою историю обращения ко Христу. Обращается к вам бывший уголовник, отсидевший 25 лет в заключении. Сегодня я являюсь диаконом Церкви Христиан Полного Евангелия города Ташкента, ответственным по тюремному служению. Немного о себе. 18 лет назад я сидел в камере смертников, приговоренный к расстрелу за жестокое убийство. Я убил своего товарища, с которым вместе грабили квартиры. Совесть моя мучила меня, потому что я мог, в принципе, и не убивать его. Я находился в тупике и в безвыходном положении, и что-то толкало меня взывать к Богу. Мне было всего 29 лет, и очень хотелось жить. Сидя в камере и ожидая своей участи, лихорадочно искал выхода. Ко мне приходили фантастические мысли о том, как спасти себя. К примеру, я очень хотел, чтобы пассажирский самолет врезался в наш корпус и снес все этажи, кроме подвала. Очень хотелось стихийного бедствия, землетрясения, наводнения или атомной бомбы. Я растолок стекло в порошок в надежде, что удастся бросить его в глаза охранникам, и, забрав ключи от дверей осужденных, открыть их, совершив последний великий бунт. А вдруг повезет, убегу. От этих мыслей голова моя накалялась, как печь. Но как только я слышал, что кого-то тащили расстреливать, все внутри меня рушилось и обвисало. Холодный тихий ужас пронизывал сердце. Я даже мечтал о подземных заводах, которые, как я слышал, располагаются на земле Франца Иосифа. Там обитают те, которых не расстреляли, и пусть ужасно, но живут и работают. Главное — живут. Мне снился очень странный сон, будто я нахожусь на одном из таких подземных заводов. И я видел людей, которые очень суетились. Все помещения там были железными, и часто с клацаньем хлопали двери. У меня было какое-то знание, что эти люди обречены, и что все они вращаются в системе выживания. Сегодня живы, а завтра нет. Мне было мучительно больно, что они меня не понимали, и я чем-то от них отличался. Я до абсурда завидовал тараканам, мухам, паукам, которые свободно вылезали из камеры сквозь решетку. В мою камеру, номер 35, на минуту заглядывал луч солнца. И как мне хотелось лечь на этот луч, раствориться в нем и выйти на волю. Но каждый раз неумолимая реальность брала верх, и я осознавал, что меня скоро просто не станет. И я начинал осуждать себя, говорил себе, что виновен, и взывал к Богу, просил, чтобы Он простил меня. После этого становилось легче, и, конечно, были слезы, было жаль себя. Было очень обидно, что так нелепо распорядился своей жизнью. И Бог услышал меня в то страшное время. Смертную казнь мне заменили 15 годами тюрьмы. Шел 1989 год. Я отсидел 9 лет, живя обыкновенным грешником. Меня вывозили из Узбекистана на север, в Коми АССР. Но там меня не приняли по составу преступления. К тому же я был злостным нарушителем режима. Меня отправили обратно, и я попал в лагерь Черчики. Находясь в этой зоне, я встретил людей, читающих Евангелие. Их было мало, всего три, так как на всех был только один Новый Завет, парни переписывали его по ночам в столовой, потому что там горел свет. Я стал читать Евангелие от Иоанна. Это было великолепно. После каждой прочитанной главы внутри меня что-то происходило. В пустыню и пустоту моего сердца падали капли живительного бальзама. Душа моя начинала оживать. Приходил покой, появлялась надежда. Все больше в душе моей утверждалась мысль, что вот это то, на что можно опереться.
Это то, что я подсознательно искал всю свою жизнь. Мы стали собираться вместе, чтобы читать Евангелие и разбирать Слово Божье. Мы многого тогда еще не понимали, но главное, я осознал, что я конченый грешник, и что за меня умер сам Бог, чтобы меня спасти. Когда я читал о том, как над Иисусом Христом издевались, мне хотелось броситься на Его мучителей. Мне было очень жаль, что Он, такой кроткий и тихий, умирал за меня. Из глаз моих струились слезы. Мне также было жаль и Петра, когда он горько плакал, отказавшись от своего лучшего друга. Однажды в столовой после обеда со мной произошло что-то необычайное. Я поблагодарил Господа Иисуса за пищу, потому что увидел, как это делал один из моих товарищей по вере. И когда я хотел прикоснуться к пище, меня внезапно осветил яркий свет. Вспышка света трижды показала мне распятого Иисуса Христа. И я разрыдался так громко, что на меня начали оглядываться, потому что не приняты среди заключенных такие переживания. Я не замечал этих взглядов. Я никак не мог остановиться. Но слезы были светлые и в радость. Этот Дух Святой впервые коснулся моего сердца. Заключенный, который раздавал нам пищу, почему-то очень испугался и стал лихорадочно искать половником кастрюле мяса. Он подумал, что я расстроился из-за того, что он не положил мне мясо. Он знал, что у меня есть кот, и я его подкармливаю. Но я говорил ему: «Какое там мясо? Какое там мясо?» После этого у меня появилась жажда общения с настоящими верующими. Мне очень хотелось узнать, какие они. Мы себя не считали праведниками, потому что грешили и много чего не разумели. Мне посоветовали обратиться к директору тюремной школы. Он был наставником молодежи и чем мог помогал нам. Когда я обратился к нему с этой просьбой, он тут же ответил, что знает таких и что они поют заунывные песни. При этом лицо его стало таким кислым, но он пообещал, что заведет их в зону. Прошло некоторое время. Я даже и забыл о моей просьбе. Однажды вечером директор школы прибежал в цех, где мы собирались, и, запыхавшись, прокричал, что верующие гости уже здесь и давно ждут. Мы побежали в школу и сели в классе, ожидая чего-то необыкновенного. И необыкновенное появилось. Это был брат Урумбай, и с ним невысокий лысый человек брат Сергей, пресвитер церкви. Заговорили они с нами очень просто, называя нас братьями. И мы сразу расположились к ним, но и насторожились. Уж больно гладко они стелили нам насчет тротуара из чистого золота, который находится в городе на небе, и что там так хорошо, что и объяснить невозможно. Однако брат Сергей так нарисовал перед нами картину того, как он будет ходить по этим мостовым, что и нам очень захотелось пройтись по ним. После проповеди нас пригласили к покаянию. Мы все вышли толпой и позвали в свое сердце самого Иисуса Христа. Позже я узнал, что почти у всех у нас были похожие мысли, что гости наши — не настоящие верующие. Один — бывший рецидивист и карманный вор, а другой — лысый, похож на сотрудника КГБ. Было какое-то сомнение, но когда мы молились, я ощутил тепло и покой, напоминающие мне материнское прикосновение. Это был Дух Святой. Хотелось думать о хорошем, и я напрягал память, где же я мог раньше видеть брата Сергея. Мне даже показалось, что я знаю его очень давно, с самого детства, что он когда-то был моим пионервожатым, хотя он им никогда не был. Время собрания прошло быстро, пора было расставаться. Мы столпились вокруг братьев, и нам так не хотелось расходиться, как будто незримый магнит соединил нас в одно целое.
Братья стали нас навещать, преподавать нам Евангелие, учить нас, назидать. Для нас было новостью, что нужно молиться за начальников зоны и за всех офицеров. И я думал, что огненное искушение — это когда ты взялся за кружку с чефиром и обжегся. Мы были совершенные младенцы. Наша дружба крепла, и нас спрашивали: «Ну, есть у вас плоды? Кто уже не курит? Поднимите руки». Но рук было мало. Мы узнали, что наше тело — это храм Бога Живого, что мы огорчаем Духа Святого, если ругаемся, курим, употребляем спиртное, наркотики и так далее, что люди, делающие такие дела, идут в ад, даже верующие. Нам очень захотелось избавиться от всякого греха. Я стал молиться об освобождении, и Дух Святой начал трудиться надо мной и над моими товарищами. Он стал перевоспитывать нас, и мы становились другими, новыми. Мы стали свидетелями Иисуса Христа. Мы понесли Евангелие окружающим нас заключенным. Много было нового и интересного. Чудеса исцеления, ободрение братьев, говоривших, что отсюда будут выходить на свободу проповедниками. В зоне появилась церковь. Мы стали собираться каждый день, пели псалмы, читали Слово Божие, разбирали прочитанное, молились, рассуждали, ну и, конечно, спорили, прощали и не прощали друг друга, обнимались и уклонялись от объятий. Это была наша первая любовь к Богу, и Господь нянчился с нами, как с малыми детьми. Мой срок подходил к концу. Начался 1995 год. Мне было 44 года. Мама моя умерла, пока я отбывал свой срок, и больше никого у меня не было. Была вера, что Иисус Христос не оставит меня. Было знание, что я на верном пути. Но куда мне идти после освобождения? Ведь меня никто не приглашал к себе, и никто меня не ждал. Единственное направление — это Дом Божий, где собираются святые братья. Я не был в Ташкенте 15 лет. Город так сильно изменился, и люди, и одежда, и машины. Кругом шум, новые высотные строения, все чужое, как будто за границей. Но главное, я стал другим. Я был уже свободен от многого, и этот мир уже не мог прельстить меня своими яркими обертками. Слава и благодарение Господу Иисусу Христу! Потому что я теперь новое творение. Древнее прошло, совсем прошло. Оно просто исчезло из моей жизни. И я решил, пойду в дом молитвы. Это было в четверг, во время общения служителей. Я вошел в зал, где служители церкви беседовали с посетителями. Ко мне подошел брат и спросил о моей нужде. И я не выдержал и разрыдался. Как ждал я этого момента! Как много было раздумий и представлений о том, как там, в Доме Божьем. И вот я добрался, и вот я дома. Брат Сергей, пастор церкви, беседовал с сестрой, и когда он увидел меня, то воскликнул: «Братья, сердце мое возрадовалось, брат из тюрьмы пришел». Мне позволили пожить в Доме Божьем. О, какое это счастье! Вставать в 5 часов утра и слушать и разбирать Слово Божие и молиться, молиться, молиться. Это так замечательно — спать на скамейке в Доме Божьем. Я стал просить Господа, чтобы Он устроил мою личную жизнь, и Господь ответил на мою молитву. Через полгода Иисус Христос дал мне в жены одну из замечательнейших женщин на земле. Ее зовут Леной. О, если бы вы знали, как я робел сделать ей предложение. Я написал ей записку и вложил в песенник, но она сразу все поняла. Позже она призналась мне, что сначала к ней приходили мысли, что я ее прирежу. Были страхи и сомнения. Но великий наш Бог и всесильный Творец все устроил по своему благоволению. Вот уже 4-й год мы живем вместе. Нам так хорошо,
что даже не верится, что это мы. Оказывается, у нас так много общего, как будто мы прожили лет 20 вместе. Лена окончила консерваторию. Сейчас она руководит церковным хором. В 1998 году меня и брата Валерия, который отсидел 23 года, и так же, как и я, уверовал в Черчицкой зоне, рукоположили на диаконов и благословили на тюремное служение. Благодарю Господа Иисуса Христа, что Он так чудесно изменил мою жизнь, умер за меня и воскрес. И теперь я служу Ему в меру своих сил и возможностей. Работаю я садовником. Выращиваю бананы и другие растения. Бог устроил все. Помогаю моим братьям, которых Иисус Христос, как и меня, нашел в зоне. Дорогая душа, я обращаюсь к тебе с этим неполным свидетельством о своей жизни. Если описывать подробнее и охватить все, придется писать книгу. Так вот, дорогой слушатель, я не знаю, кто ты, но если ты еще не пришел к Иисусу Христу, и если ты сейчас сидишь в зоне и не находишь выхода в своих исканиях, то я предлагаю тебе обратиться к тому, кто имеет власть прощать грехи. Время последнее. Написано, что Иисус придет судить этот мир. Если Бог простил мои грехи, о которых даже стыдно писать, то Он простит и твои. Может быть, ты сидишь в камере смертников и ждешь своего приговора, и думаешь, что никакой надежды на помилование нет, ты получаешь то, что заслужил. Дорогая душа, есть надежда, есть, и еще раз говорю тебе, есть. Это Иисус Христос. Когда Он умирал на кресте, как мужественно переносил Он ужасную боль за нас с тобой. Но рядом с Ним висели еще двое, один по правую сторону, а другой по левую. Оба они были приговорены за убийство и разбой. Так вот, один оскорблял его, а другой не делал этого. Хотя всем троим было очень больно. Второй покаялся, и Иисус Христос сказал ему: «Сегодня же будешь со мною в раю». Евангелие от Луки, глава 23, стих 43.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. Ефесянам 2:8. Дебет и кредит. Многие думают, что к действиям Бога в отношении человека применимы понятия дебет и кредит. Мол, Он учитывает все добро, дебет, и все зло, кредит, и потом подводит баланс. Такие люди надеются, что они не окажутся в минусе и, следовательно, будут приняты Богом. Эта идея не имеет никакого основания в Слове Бога. Как Божье творение, человек обязан служить Богу всю свою жизнь. От него ожидается, что он будет делать добро, так что добро — это не то, что может скомпенсировать плохие поступки или нечестие. Более того, все добро, которое только может сотворить человек, не удовлетворит Бога и не сделает его пригодным для неба. Даже самое лучшее, что мы можем сделать, увы, не свободно от порока или греха. Это можно быстро проверить, если спросить себя, действительно ли то или иное мое доброе дело было совершено из любви к Богу и ближнему, или же были и другие мотивы. Вывод Библии таков. Все мы сделались как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда. Иисус Христос пришел, чтобы помочь и спасти нас. Он, чтобы привести нас к Богу, пострадал за грехи наши, праведник за неправедных. Таким образом, спасение возможно только по благодати и по вере.

сеяние и жатва. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий дух от духа пожнет жизнь вечную. Галатам 6 глава. Божьи законы, они непреложны. Божьи законы менять невозможно. Божьих законов нельзя избежать. О, пусть запомнит любая душа, то, что посеяно, нужно жать. Божьи законы строги, этот один из многих. Сеешь зерно и пожнешь пшеницу. Сеешь одно, а пожнешь сторицей. Сеешь под солнце и сеешь под дождь. Дни пролетят, обязательно жнешь. О, не за сеянием жатва сразу. Если все было видно глазу, то, что посеяно, всходит, растет. Осенью ты получаешь плод. Сеешь руками, устами, сердцем. Важно, какое бросаешь семя. Те же законы и тот же успех. Похоть зачавший рождает грех. Сеешь тщеславие, гордость на жатву. Скупость посеешь, жать будешь жадность. Помнишь, ты сеял злое вчера. Завтра при жатве не жди добра. Сеешь беспечно, сеешь небрежно. Сеешь бездумно, сеешь поспешно. Сеешь, а семечко не пропадет. Ты забываешь, что завтра придет. С Божьим законом нельзя не мириться. Мало посеял, а жать сторицей. Лучше бы этого не забывать. То, что ты сеял, придется жать. Аминь.

Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны. Псалом 35:8.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», а в 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого.

Пятая глава книги пророка Захарии. «И опять поднял я глаза мои и увидел, вот летит свиток. И сказал он мне, что видишь ты? Я отвечал, вижу летящий свиток, длина его 20 локтей, а ширина его 10 локтей. Он сказал мне, это проклятие, исходящее на лицо всей земли. Ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне. Я навел его, говорит Господь Саваоф, и оно войдет в дом Татя, и в дом клянущегося моим именем ложно, и прибудет в доме его, и истребит его, и деревья его, и камни его. И вышел ангел, говоривший со мною, и сказал мне, подними еще глаза твои, посмотри, что это выходит. Когда же я сказал, что это? Он отвечал, это выходит Ефа, и сказал, это образ их по всей земле. И вот кусок свинца поднялся, и там сидела одна женщина посреди Ефы, и сказал он, эта женщина само нечестие, и бросил ее в средину Ефы, а на отверстие ее бросил свинцовый кусок. И поднял я глаза мои, и вот увидел, появились две женщины, и ветер был в крыльях их, и крылья у них, как крылья аиста, и подняли они Ефу, и понесли ее между землею и небом. И сказал я ангелу, говорившему со мною, куда несут они эту Ефу? Тогда сказал он мне, чтобы устроить для нее дом в земле Синаар. И когда будет все приготовлено, то она поставится там на своей основе. Шестая глава книги пророка Захарии. «И опять поднял я глаза мои, и вижу, вот 4 колесницы выходят из ущелья между 2 горами, и горы те были горы медные. В первой колеснице кони рыжие, а во второй колеснице кони вороные. В третьей колеснице кони белые». А в четвертой колеснице кони пегие, сильные. И начав речь, я сказал ангелу, говорившему со мною, «Что это, господин мой?» И отвечал ангел и сказал мне, «Это выходят 4 духа небесных, которые предстоят пред Господом всей земли. Вороные кони там выходят к стране северной, и белые кони идут за ними, а пегие идут к стране полуденной». И сильные вышли и стремились идти, чтобы пройти землю. И он сказал, «Идите, пройдите землю». И они прошли землю. Тогда позвал он меня и сказал мне так, «Смотри, вышедшие в землю северную успокоили дух мой на земле северной». И было слово Господне ко мне, «Возьми у пришедших из плена, у Хелдая, у Товии и у Иедая, и пойди в тот самый день, пойди в дом Иосии, сына Сафониева, куда они пришли из Вавилона. Возьми у них серебро и золото, и сделай венцы, и возложи на голову Иисуса, сына Иосидекова, Иерея Великого. И скажи ему, так говорит Господь Саваоф, мой муж, имя ему отрасль, он произрастет из своего корня и воздаст и создаст храм Господень». Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем, будет и священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим. А венцы те будут Хелему и Товии, и Едаю и Хену, сыну Сафониеву, на память в храме Господнем». И издали придут и примут участие в построении храма Господня, и вы узнаете, что Господь Саваоф послал меня к вам, и это будет, если вы усердно будете слушаться голоса Господа Бога вашего. 7 глава книги пророка Захарии. В 4-й год царя Дария было слово Господне к Захарии, в 4-й день 9-го месяца Хаслева. Когда Вефиль послал Сарецера и Регем Милеха и спутников его помолиться пред лицом Господа и спросить у священников, которые в доме Господа Саваофа, и у пророков, говоря,
плакать ли мне в пятый месяц и поститься, как я делал это уже много лет? И было ко мне слово Господа Саваофа: скажи всему народу земли сей и священникам так: когда вы постились и плакали в пятом и седьмом месяце, притом уже 70 лет, для меня ли вы постились? Для меня ли? И когда вы едите и когда пьете, не для себя ли вы едите, не для себя ли вы пьете? Не те же ли слова провозглашал Господь через прежних пророков, когда еще Иерусалим был населен и покоен, и города вокруг него, южная страна и низменность были населены? И было слово Господне к Захарии. Так говорил тогда Господь Саваоф: производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый к брату своему. Вдовы и сироты, пришельца и бедного не притесняйте, и зла друг против друга не мыслите в сердце вашем. Но они не хотели внимать, отворотились от меня, и уши свои отяготили, чтобы не слышать, и сердце свое окаменили, чтобы не слышать закона и слов, которые посылал Господь Саваоф духом своим через прежних пророков. Зато и постиг их великий гнев Господа Саваофа. И было, как он взывал, а они не слушали, так и они взывали, а я не слушал, говорит Господь Саваоф. И я развеял их по всем народам, которых они не знали, и земля сия опустела после них, так что никто не ходил по ней ни взад, ни вперед, и они сделали вожделенную страну пустынею.

Стихотворение «Смешно и грустно». Мы как-то шли с женой из магазина. На выходе увидели кота. Жена воскликнула: «Какой красивый! Какой котенок! Просто красота! Я думаю, что было бы неплохо нам голову котенку оторвать». И вот по чьи-то возгласы и вздохи в пакете стало что-то доставать. Вы б видели, как вся толпа смотрела, с каким презрением, ужасом в глазах, пока жена на корточке присела, достала рыбу, быстро разломав. Котенок был, конечно, благодарен. Ему по вкусу рыбья голова. Жена не видела, что люди осуждали, она добром увлечена была. Смешно и грустно. Так бывает в жизни. Мы слов другого можем не понять. Он говорит одно, другое слышим. И с ужасом спешим пересказать. А он беспечно дарит нам улыбки и радуется солнцу и луне. А может, речь была всего о рыбке, а вовсе не о чьей-то голове.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете» Иоанна 8:36. Освобожденными в глубоком смысле этого слова должны быть все, кто испытал освобождающую силу благодати и желает служить своему освободителю. Лишь только те, кто всей душой и телом доверились Христу, Его друзья. Они Ему принадлежат всецело. Они отвергли собственное «я». Они отделены для новой жизни. Они свободны Господу служить. Он их возьмет в небесную отчизну, чтобы вместе с ними славу разделять. Вы, спасенные, должны выглядеть спасенными, если хотите, чтобы мы верили в вашего Спасителя. Эти горькие слова безбожного философа Ницше. Они воспринимаются мною как удар в лицо и наполняют мое сердце стыдом и болью. Конечно, этому противнику правды неведома победная жизнь христиан, которые драгоценной кровью Христа поистине искуплены от суетной жизни, преданной от отцов. Однако мы чувствуем наличие проблемы, о которой говорил философ, и вынуждены согласиться. Имея такого могущественного Искупителя, мы должны быть свободными от всяких оков, свободными от самих себя, от своего эгоизма, своеволия и других грехов и пороков. Некоторое освобождение испытали все, кто верой ухватился за руку Спасителя. Однако необходимо, бодрствуя и молясь, все глубже вникать в тайну искупления и полностью освобождаться от всего, что не угодно Господу. «Ты за меня, мой любящий Спаситель, в страданиях тяжких кровь свою пролил, мои грехи простил, Ты Искупитель, и мир и радость сердцу подарил. Веди меня путем освобождения от всех грехов, от всякой власти зла. С Тобой вовек не будет поражения, в Тебе покой душа моя нашла». Освобождение, о котором я хочу говорить, касается не только наших грехов, но и нашего отношения к тому, что окружает нас, то есть к тем вещам, которые сами по себе хороши и безвредны, но могут стать для нас оковами, как только привяжемся к ним. В нашей Солнечной системе есть только одно Солнце, которое изливает свет, а также и тепло в обильной мере. Вокруг него в определенном порядке движутся все планеты. Но если бы центром системы стала какая-то другая звезда, пусть даже самая прекрасная, то во всей системе воцарился бы хаос. Так и в духовной области. Святой Триединый Бог является нашим Солнцем. Если вся наша внутренность будет направлена к Нему, то есть мы будем любить Его всем сердцем, всей душой, всей крепостью и всем разумением, только тогда в нашей жизни будет истинная гармония. Тогда все звездочки земной любви и дружбы естественно соединятся под всеохватывающей Божьей любовью. Точно так обстоит дело и с другими дарами и благословениями. Наслаждение наукой, поэзией, музыкой, прекрасной природой в горах и долинах — все это будет светлым и чистым лишь в лучах духовного солнца. Небесный Отец с удовлетворением смотрит на нас, когда мы радостны и благодарны, имея земное счастье. Однако Он хочет Сам быть в нашей жизни всем во всем. Все то, что для нас становится более значимым и более ценным, чем Он Сам, принесет нам разочарование. Когда между землею и солнцем луна, затмение солнца приносит она. О, только бы тень нами сделанных дел не скрыла божественный свет от людей. Бог хочет, чтобы мы всецело принадлежали Ему,
так как знает, что мы только тогда будем вполне счастливы, когда Он станет для нас все во всем. Слишком большая привязанность к какому бы то ни было человеку приносит беспокойство в сердце. Привязанность же к Богу несет покой, дает силу и делает земные отношения прекрасными. Кто пребывает в постоянном общении с Богом и старается все делать во имя Его, тот наилучшим образом служит и своим ближним. Мы должны не людей любить меньше, а Господа любить больше. Хочу проиллюстрировать отношение божественной любви к человеческой одним примером. В Скинии, а затем в прекрасном Иерусалимском храме, было три помещения — внешний двор, святилище и святое святых. Внешний двор я хочу сравнить с широким кругом людей, которых мы знаем и с кем живем вместе. Любить их — это наше право и преимущество. В святилище находятся наши родственники и друзья по духу. Бог одобряет такие близкие отношения. У Господа тоже были близкие друзья. Однако в святом святых нашей сущности, в центре нашей любви, должен жить лишь один наш Бог и Спаситель. Никто другой не имеет права вступить в эту комнату. Все то, что станет рядом с Господом, что хочет завладеть нашим разумом и стремлениями, становится идолом. Как-то раз один естествоиспытатель наблюдал в высокогорье за орлом, который, взмахнув своими могучими крыльями, с царственным величием устремился к солнцу. Неожиданно мощные крылья опустились, и красивая птица упала мертвой на землю. Что же случилось? Оказывается, орел поймал куницу и хотел унести ее в свое гнездо. Но зверек, которого он крепко держал в своих когтях, прижимая к груди, глубоко укусил его в области сердца. Потеряв много крови, орел погиб. О, призванная к славной вечности душа! Отнесись серьезно к своему высокому призванию. Не попади в рабство к земным вещам, которые ослабят твой дух и уведут тебя от цели.

свободными от земного и всем сердцем стремиться к небу. Бог ведет своих детей такими путями, на которых они вынуждены отрываться от земного. Посредством всякого рода переживаний и страданий Он помогает слабым, взрыхляет почву их сердца, чтобы легче искоренить плоское, и будет в них тоску по совершенству, к которому они стремились на протяжении всей своей христианской жизни. Он все больше влечет их к нетленному, чистому и неувядаемому наследству, которое хранится для них на небесах. Блаженны, кто тоскует по отчему дому, они и придут домой. Вопиющая привязанность к земному обнаруживается при смерти скупого человека. Об этом мы знаем потрясающие примеры. Как страшно должно быть человеку оставить своего идола, которому он на протяжении многих лет жертвовал все, и перейти в незнакомую вечность бедным и нагим. Однако привязанными к деньгам бывают не только скряги. Привязывать душу к земному праху и тормозить ее в полете могут очень тонкие золотые цепочки. Люди иногда прямо-таки по-детски крепко держатся за незначительные земные вещи. Один душепопечитель рассказывал о бедной швее, которая призналась ему, что ей трудно расстаться с красивым кустом герани, за которым она заботливо ухаживала. Эта привязанность затрудняла ей переход в вечность. Нечто подобное наблюдается у мужчин и женщин, которые никак не могут оторвать свое сердце от какого-либо имущества и перестать надеяться на временное. Перед моим мысленным взором встает еще одна молодая женщина, которая через несколько лет после того, как вышла замуж, тяжело заболела. Естественно, она думала в первую очередь о своем любимом муже. Каково ему будет одному? Потом ей пришла мысль, как уютно и как хорошо в их домике, и как она несчастна от того, что должна все это оставить. Неожиданно в ее памяти всплыло библейское повествование о том, как Иакову возвестили, что его сын Иосиф жив и зовет его со всеми домочадцами в Египет, говоря при этом: «И не жалейте вещей ваших, ибо лучшие из всей земли египетской дам вам». Эти библейские слова помогли больной перевести свой взор от всего, что ей было мило на этой земле, к славе небесного отцовского дома, и наполнили ее сердце тихим миром. Я охотно добавлю, что болезнь не привела ее к смерти, но послужила к славе Божьей. Намного тяжелее расстаться с дорогими людьми. Я имею в виду не тех, кто стал для нас идолом из-за нездоровых привязанностей, а тех, с кем мы соединены настоящей Божьей любовью. Скорбь разлуки велика и невыразима, но утешение ничуть не меньше. Внешние обстоятельства горестные, но в душе светло, потому что там, где царит Иисус, все ясно. Поэтому мы можем сказать: «Искать не надо тех, кто жил и в мире с Господом почил. Нам Слово говорит о том, они блаженны со Христом, не на чужбине, а в раю, в Его обещанном краю, с Христом, который смерть попрал, всегда быть с нами обещал. И здесь с Христом, и там с Христом мы только славной встречи ждем. Они там счастливы вполне, на той блаженной стороне. Лишь свободные от эгоизма и своеволия, прочно соединенные с Господом, будем счастливы даже в страданиях». На этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Я, Лариса Давидюк, прощаюсь с вами. До встречи в нашей следующей передаче.

Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны. Псалом 35:8.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Мир вам, дорогие друзья!
2: Мы приветствуем вас, уважаемые радиослушатели!
1: Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь ко спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий.
3: Первая книга Царств, 4 глава, с 5 стиха. «И когда прибыл ковчег Завета Господня в стан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала. И услышали филистимляне шум восклицаний и сказали: отчего такие громкие восклицания в стане евреев? И узнали, что ковчег Господень прибыл в стан. И устрашились филистимляне, ибо сказали: Бог, кто пришел к ним в стан тот. И сказали: горе нам, ибо не бывало подобного ни вчера, ни третьего дня». Друзья мои, Израиль отступил от Бога. Почему случилось поражение в Израиле? В нашей жизни может быть поражение по той причине, что мы отступаем от Бога. Главный стержень был ковчег. О нем много разговоров, слухов. Он является большим прообразом для верующих людей и сегодняшнего дня. Если ковчега нет в твоем доме, твой дом не защищен. Ковчег для тебя – это и Дух Святой, это Христос, это Господь, это центр нашей жизни, это христоцентричность. Это то, что мы связываем сегодня с жизнью нашей во Христе Иисусе, победой и спасением. Это главное для нас. Общие формы в нашем воображении не спасают в тот момент, когда наше внутреннее отношение со Христом, с Господом нарушены, по Слову Божьему. И 10 стих сказано: «И сразились филистимляне, и поражены были израильтяне, и каждый побежал в шатер свой, и было поражение великое весьма, и пало израильтян 30 тысяч пеших, и ковчег Божий был взят». Было поражение большое в Израиле. Ковчег был взят. Образно, в жизни их ковчег был взят намного раньше. Человек страх Божий теряет намного раньше, чем тогда, когда происходит суд над человеком. Страх Божий теряется раньше времени, и начинается другая жизнь. Несколько слов за ковчег я хочу сказать, друзья мои. Многие пострадали за этот ковчег, не думая, что это так важно. Многие электрики бывают поражены током на работе, на производстве, на стройке в тот момент, когда они уже опытные, а не тогда, когда они учениками являются. Также в аварию часто попадают водители опытные, которые слишком надеются на себя. Когда ковчег Господень был взят, пострадал Дагон, когда они внесли его в храм. Когда забрали ковчег и внесли его в храм. Потом был разрушен храм. Через определенное время, образно говоря, Самсоном было уничтожено большущее количество филистимлян. Потому что Бог наказал филистимлян, наказал за этот ковчег. Не бывает так, чтобы Бог не наказывал за те вещи, которые в нашей жизни мы думаем, что они ничего не значат. Мелочи. Но именно за них были наказаны филистимляне. Они взяли двух коров, направили этот ковчег в Израиль. И коровы мычали, не хотели идти, но они шли в то время туда, куда их Бог направил. И когда жители Вифсамиса увидели, что эти коровы привезли ковчег, хотя они не знали, быть может, но они тоже пострадали были после того, когда они заглядывали в ковчег. Когда у нас чрезмерное любопытство, и мы любим заглядывать в чужой ковчег, непременно придет поражение в нашу жизнь. Ковчег, который не наш. Ковчег, который не касается нашей жизни. Вы знаете, у каждого человека свои отношения с Богом. Когда это произошло, жители Вифсамиса были поражены. Любопытство, друзья мои, не порок. но оно действует сегодня и работает, разрушает нашу жизнь изнутри. Он был в Израиле, но он стоял на стоянке у священника Аминадава. Он находился в доме его. Он был хранителем этого ковчега. У него был сын Оза. И когда этот ковчег переносили, была радость, было особое торжество. Направляли ковчег в Израиль. Оза был замертво поражен. Он коснулся ковчега в тот момент, когда думал, что он поддерживает ковчег. Коснулся ковчега, и его током ударило. Он был поражен моментально, мгновенно, когда он думал, что он делает доброе дело. И вот это доброе дело поразило Озу, сына священника, потому что он привык к этому. Вы знаете, в доме отца 20 лет находился ковчег, и, конечно, он привык к этому ковчегу, он смотрел, игрался, там находился определенный предмет в доме отца. Но почему не привыкнуть, друзья мои? Смотрите, часто мы привыкаем к обычным служениям, ритуалам. Я понимаю, что ритуалы и служения, но есть вещи, к которым мы не должны привыкать. Я об этом скажу еще дальше. Есть вещи, которые мы должны быть чрезмерно осторожны. Это для нашей жизни важно. Перенесусь на Саула. Есть верующие люди, которые сегодня говорят, какая разница? Главное, чтобы был результат. Какая разница? Вот как идет служение. Какая разница, как он проповедует? Какая разница? Какая разница? Разница в том, что есть вещи, к которым нельзя прикасаться. В сторону которых нам нельзя смотреть. Есть вещи, которые не касаются нас, но мы будем поражены за это. И в жизни нашей придет непременно поражение, но не в тот момент, когда мы ожидаем, когда мы не ждем, если мы прикасаемся к высоковольтному напряжению. «И сказал Самуил Саулу, подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью. И сказал ему Саул, говори. И сказал Самуил, немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колена Израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилем». Друзья мои, смотрите, здесь показан эталон избрания на служение человека, которого Господь употребил. Он прятался в обозе, он был смиренным человеком. С этого начал Господь, когда Бог избрал тебя на служение – «Немалым ли ты был в глазах своих?» И вот это состояние или положение, как люди говорят, а какая разница? Главное я сделал то, что он скажет дальше. Саул, он подошел не просто сказать или напомнить ему, что малым ты был или великим в твоих собственных глазах. Не я ли величественный Вавилон построил? Не я ли сделал то или другое, друзья мои? 7 лет он пас, как скот, был отвержен и отринут и отделен от людей на Навуходоносор за свои заявления, за понимание такое, что это я, это через меня, это я сделал, я построил этот город, Вавилон, величественный. Но Господь думал по-другому. Кстати, между прочим, после всего этого он прославил Бога особо, но он прошел через горнило 7 лет, условно говоря, 7 периодов в жизни его. «И послал тебя Господь в путь, сказал, иди, предай заклятию нечестивых амаликитян и воюй против них, доколе не уничтожишь их». Саул получает первое задание. Я не забыл, о чем я начал, друзья мои, за ковчег. После водного крещения мы, молодежь, предупреждаем, говорим, смотрите, будет испытание в вашей жизни. Христос был введен в пустыню после того, когда принял водное крещение. В вашей жизни точно так же будет. И многие не думают об этом. Проверены бывают на прочность, на верность Богу в этой пустыне. Они иногда проигрывают, потому что слишком расслабляются, теряют отношения с Богом. Какого Бога вы знаете, друзья мои? Апостол Павел говорит, некоторые из вас не знают Бога. То есть почему? О Боге мы можем много говорить, рассказывать. Но сам Бог, который является центром нашей жизни, может отсутствовать. Потому что наши мысли и помыслы, и наша жизнь, и наши планы, и все вокруг нас, если не во Христе и не через Христа, если христиане, наш Господь не является все во всем, являемся не теми и не на том месте стоим, где хочет Господь. То есть Все во всем Господь. Он в центре моей жизни. Он мое восхищение, моя радость. Он тот, который связывает меня не 2 часа с собранием, а 24 часа в сутки, с которым я общаюсь. И не то, что только по ритуалам, определенным временам, но во всем. То есть в помыслах, ночью, днем со Христом. И безусловно, что великая атака на таких людей, потому что они опасны для дьявола. Другие ему не опасны. Но в данном случае, смотрите, когда он дал ему первое задание, и ты его проиграл, говорит Господь Саулу. Саул, конечно, он потерял Бога. Между прочим, быть малым в своих глазах человеку невозможно без Бога. Наша гордыня, гордость наша, друзья мои, она прямо пропорциональна. Вы не думаете, чтобы кто сказал сегодня, я не гордый, смиренный. Нет таких людей, друзья мои. Есть от природы некоторые, я видел, но когда бывают испытания, они открываются на самом деле. Они умеют себя держать в определенных местах. Доктор, благодарю вас, что вы избавили меня от мании величия. Теперь я самый кроткий, самый смиренный человек на земле. Человек падает из одной крайности в другую, но он не может умереть, он не может возненавидеть себя, потому что он не встретился со Христом. Тогда мы можем сказать, как Исаия: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». Чем оправдывается перед Богом Саул? Он говорит: «Я же сделал, как он мне поручил». Смотрите, друзья мои, очень важный момент. Какая разница, каким образом я сделал? Но я сделал. Амалек уничтожен. Народ же из добычи и из овец и волов взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу, Богу твоему, не моему Богу, а твоему Богу. Саул, ты не знаешь Бога, ты потерял его. Ты не знаешь уже. Не мой Бог, а твой Бог. Это твой Бог, говорит он Самуилу. Его желание оправдываться. Друзья мои, знаете вы, когда человек любит оправдываться? Я тоже в том числе, когда мы не на своем месте. Мы любим оправдываться, но это не Божье оправдание. Когда мы оправдываемся, вы знаете, это наследство всех верующих. Как только оправдывает муж себя, жена себя оправдывает, дети себе находят оправдание. То есть все находят оправдание. Это потому я сделал. А потому что никто не видел. А потому что, друзья мои, Бог видел. Я недавно озвучил в интернете одно свидетельство одного человека, который в Карпатах потерял ориентир, устал 20 часов за рулем, и в конце концов машины останавливались, машина повисла над пропастью, и там, в этой машине, он возопил к Богу, он послал дочь на трассе, чтобы она нашла машину, остановила, но никто не... Все боялись подойти там сотни метров, никто не мог ничего сказать. И он возопил к Богу по-настоящему. Человек никогда не может возопить к Богу по-настоящему, пока он не будет над пропастью, друзья мои. По-настоящему обращаться к Богу, когда горит земля под тобой. И в этот момент, когда он обратился к Богу, какой-то молодой человек подошел, сел в машину к нему, говорит: пересядь на пассажирское сиденье. Это автобус, а он вез большущий 400-килограммовый аппарат для хлебопечки. Он имел хлебопекарню семейную. И он пересел, невероятно каким-то образом эту машину вывел на дорогу. И страх его ушел, потому что он был очень спокоен, тот, который был за рулем, молодой человек. Этому спасителю говорит: если бы не ты, мы бы погибли, была бы трагедия. А он обращается к нему, говорит: я же всегда с вами. Разве ты не знаешь? Я же всегда с тобой. И он вышел с машины и пошел. Он думал, что он пошел к машинам, а он пошел наверх, в темноту. И только он что-то пытался ему сказать, а он только помахал ему рукой и стал невидим. Друзья мои, он говорит: мне стало страшно грешить, потому что Господь всегда со мною, каждое мгновение Он меня видит. Зачем мне сегодня от кого-то прятаться? Господь меня видит, когда я захожу на чужую территорию, когда я заглядываю в чужой ковчег, чужие письма читаю. Когда я делаю что-то, то, что Богу не нравится, Господь видит это. и Бог сохранил вот над пропастью. Господь тот же. Самуил спрашивает Саула: «Скажи мне, вот ты говоришь и оправдываешься, что ты это сделал для Господа. А кто тебя просил ревновать о Боге, чтобы приносить Ему жертву? Разве задание, которое я дал тебе, быть верным, разве то, что я тебе сказал, быть послушным, разве то, что я тебе сказал, сделать, как сказала Мария, что Он вам скажет, то и сделайте, не добавляйте, не прибавляйте, не угрызайте себя, а я не доделал». Потому что ты ждал, ты был в руках Божьих, на Его обозрении. Господь был перед тобою, ты был с Богом. Тебе не нужно было далеко уходить. Ты был в этом, в нем. И ты думаешь, Саул, что всесожжение и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа. Послушание. Друзья мои, мало мы знаем сегодня о послушании. Послушание лучше жертвы, повиновение лучше туков овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, как и волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. Как часто мы оправдываем себя, друзья мои, тем, что «а это так нужно, это для Господа, а оно бы не выросло капуста, если бы я посадил ее кверх тормашками». Нет, выросло, как сказал настоятель монаху. Но выросла бы не капуста, а послушание. Как Он вам скажет, так сделайте. Как мы виртуозно добавляем, ищем пути исправления, оправдания своих ошибок тем, что «а вот я ревную о Боге, а вот это за истину, а вот так нужно, а так лучше». Так говорят сегодня непослушные жены, мужья, непослушные люди в церкви, непослушные на этой земле, которые не желают быть со Христом, с Господом в центре, не желают служить Богу так, как должно. Не иначе. Он от нас не требует больше, чем то, что очень просто звучит. И младенцам понятно это, и всем, кто находится и вдали, и вблизи. Послушание гласу Господа. Почему Господь Давида возлюбил? Он был муж желаний. Вы понимаете, что если Господь сказал Давиду делать что-то, как одна мама говорит, одной дочери я говорю, помой посуду, она помоет, подмети комнату или кухню, она подметет, она послушна. А другая дочь, когда я скажу ей, подмети комнату или помой посуду, она и вытерет полотенцем, и поставит там, и знает, что мама придет, и другое делает. А кто ее заставляет? Мама не сказала, мама не дала такое задание. Но есть Господь в сердце Божьего человека, христианина, который заставляет нас не просто идти одно поприще, а два поприще. Перед Богом мы стоим, и мы можем по закону оправдываться. А я сделал, поступил правильно. А я сделал это для Господа, а я уничтожил вещи, но маловажные вещи, а нужные, ценные для себя ты оставил, себе оставил. Ты жертвуешь только на словах, а вот сердце твое не со мною. Что ты говоришь в отношении жертвенности? Наша жертва, и материальная тоже, имеет значение для нас, не для Бога. Перед Богом, когда ты делаешь добро, ты имеешь дерзновение перед Ним. Мы можем иметь оправдание только во Христе, ибо непокорность есть такой же грех, что и волшебство. А я сделал, ну а что делать? Я согрешил, ладно, я согрешил, но почти меня перед народом. Непослушание – это синоним греха в Новом Завете. Я добрые дела сделал, не добрые дела, а вера. Вера от слышания Слова Божьего. То есть нарушен слух сегодня, многие люди не способны слышать Бога. Слышать Бога. Друзья мои, что это значит? Как Бог ценит сегодня людей, которые способны слышать Бога? Один раз сказал Господь, а я дважды слышал. А есть вещи, которые ваши дети слушают и как будто бы не слышат. Мама сказала, или папа, как будто бы не мне сказала. Нужно, чтобы он повторил. Нужно, чтобы еще раз сказал. Нужно, чтобы ремешок взял. Вот тогда я пойду. Кто может слышать дважды, когда Бог говорит сегодня? Непослушание – это грех. Это такой же грех, как самое отвратительное явление, идолопоклонство, ворожба или другие вещи, которые мы сегодня чуждаемся. Поэтому, друзья мои, для того, чтобы мы имели веру, надо иметь хороший слух. Вы знаете, что люди хорошо слышат там, где говорят ему: «Слушай, ты имеешь хороший бенефит, ты хорошую зарплату будешь иметь сейчас, ты хорошо сделал, ты хорошо сказал». Похвалите человека, и он не скажет: «А что ты сказал?» Помогите человеку подняться немножко выше, чем он есть в своих глазах. И вы услышите, что этот человек очень хорошо слышит. У него слух не поврежден. Но когда Господь говорит, и человек на ходу улавливает своими локаторами то, что Бог говорит, он сразу находит, придумывает со своей стороны моментально противоядие, то есть оправдание. Почему я это сделал? Почему я не пошел? Почему я опоздал? Почему я не сказал то и другое? Друзья мои, это такие мелочи, которые стопорят, связывают, запутывают наши духовные шаги, ноги за Христом, когда мы идем. Внутреннее переживание, которое нужно победить сегодня во имя Иисуса. Если тебя влечет Господь, и ты понимаешь, что ты призван сегодня более великому, важному, чем то, чтобы приходить только на собрание раз в неделю, слушать Слово Божие, жить по-своему, на своем уровне и на своем поле, то Господь говорит сегодня тебе: «Я люблю тебя, я всегда с тобою, я же всегда вижу, ты меня хочешь обмануть или сказать, почему ты это сделал?» Подумайте, что людей мы можем обвести очень быстро и скоро вокруг пальца. Но что скажем Господу, который сегодня, любя нас, говорит: «Почему ты это делаешь? Ты же понимаешь, что ты связываешь себя, ты попадаешь в беду, в пропасть упадешь». И только милость Божья может тебя спасти. Итак, наша внутренняя настройка, внутреннее расположение к тому, чтобы слышать, что хочет Господь, чтобы мы не говорили: «А какая разница? Результат есть, я сделал, смотрите, все восхищаются, хорошо я сделал». А Господь говорит: «Он не исполнил Слово Божье, Слово Моего, воли Моей он не исполнил», Господь говорит Саулу. «Он не исполнил воли Моей». Ну как же не исполнил, когда все есть? Не дождался Самуила, ты принес жертву, ты самовольно начал делать то, что Бог тебе не поручал. Человек, который не слушает Бога, он слушает только себя, он слышит себя. Попробуйте обличить или скажите, или поправьте такого человека, вы через 5 секунд будете поправляемы сами. И он не слышит вас. Друзья мои, научитесь молчать, когда другие говорят. Научитесь слушать Бога. Люди не обретают друг друга, отталкивают от себя. Они не способны слышать друг друга, если меня не слышат, и я не слышу тебя. Духовное единство происходит именно в Духе Святом, в правде, в истине, в Господе, в этом ковчеге, где происходит общение человека с Богом. И написано, что я у ковчега тебе буду открываться. Как эта женщина 12 лет страдала кровотечением, ко всем врачам. Она все испробовала, как мы иногда, лекарства, и вот это, и тот совет, и третий. А он не нужен, твой совет. Тебе нужно только прикоснуться к Иисусу, и ты исцелишься, и ты выздоровеешь в тот час. Друзья мои, как часто мы оправдываем себя тем, что мы имеем какое-то отношение к святости, церковному служению. Это тебя не спасет и не оправдывает. Тебя оправдывает только Иисус. Христоцентричность в центре твоей жизни. Любой человек сегодня, друзья мои, поставьте его на платформу, где он раскрывается, и вы моментально через 5 минут услышите, кто живет в его сердце. Иисус Христос или он только святым ореолом на голове, чтобы показать, какое я хорошее дело делаю. Я филистимлян уничтожил. Для Бога, я же для Господа, я волю Божию исполнил. А Самуил говорит, он не исполнил. Бог говорит Самуилу, он не исполнил слово моего. Он не исполнил слово моего. И последний стих, Евангелие от Луки, 2 глава, 34 стих. «Се лежит на падение и на восстание многих в Израиле в предмет пререкания». Друзья мои, это последний стих 2 главы. Это Симеон говорит, что этот лежит, ребенок, Сын Божий, Иисус Христос, в яслях лежит для того, чтобы кого-то поднять, кого-то опустить. В предмет пререкания. Смотрите, люди об этом спорят. О том, о чем я вам говорил сегодня, я не всегда говорю такие проповеди, но напоминаю, что люди спорят, потому что всегда мы говорим о других вот так. О себе поговори, скажи. Часто люди говорят, немногие смелые и мужественные с кафедры говорят даже о себе, о своих недостатках, о своих поражениях, о своем опыте жизни, когда он прикоснулся ко мне, когда я увидел себя. Вы увидите, сколько благословения принесет и плода, и сокрушенных сердец вокруг вас, и благодарственную молитву, потому что это работает, это касается. Когда человек хвалится, оно не касается людей, оно отвергает отторжение от человека. Я благодарю Бога, что Господь это мне открыл. Тоже переживал такие моменты. И благодарю Бога за эту победу, друзья мои, что я вижу Его внутри себя, в сердце. Я не пытаюсь сегодня открывать, это было у меня в жизни моей. Думал, что это красиво смотрится, благочестиво, но после этого я чувствовал такую пустоту. Мне было так муторно на душе, мерзопакостно. Мне так было неприятно потом, после этого. И я знаю, что Иисус Христос, если Он в твоем сердце, ты Его не потеряешь. Этот ковчег всегда будет с тобою. Это место встречи твое с Богом. Это жизнь в безопасности в машине, в падении, в смерти, в воскресении, во всех обстоятельствах жизни твоей. Есть вещи, которые являются позором для верующих людей. Это хвалиться. Есть вещи, как называется, нагота, когда люди ходят нагишом и не скрывают свою наготу в одежде. Господь об этом тоже говорит. Поэтому хвалитесь Господом, не собою, не своими делами, не сколько ты людей покаял, не сколько людей ты осчастливил. Не рассказывай людям то, что ты должен рассказывать только одному Богу. Это для Господа, это для твоего сердца, это твои отношения с Богом, и тогда ты будешь расти, а Бог не будет тебя умолять. Не пройдешь через эти игольные уши и через эти огненные печи твоей жизни. Бог поможет тебе. Просто не хвались собою, хвались Господом. Саул потерял свое благословение. Господь отверг его и избрал Давида, потому что у Давида было сердце прославить Бога. Господь не говорил Давиду, построй мне храм. Он не говорил ему. Давид сам проявил инициативу, а Господь сказал, не он не построит мне храм, но за то, что он сказал или хочет это сделать, я принимаю как уже сделанное. И я позабочусь, Давид, о твоем доме, твоих детей, я благословлю тебя. Друзья мои, когда мы не просто нам сказали, мы сделали, а когда мы сделали больше, когда мы прошли второе поприще, когда мы сделали это и душою, и сердцем во имя Господа, Бог нас благословит. Иисус в центре твоей жизни. Бог проведет тебя, и ты увидишь славу Божью. Ты увидишь радость в твоем доме. Ты увидишь твоих детей спасенными. Ты увидишь, твоя жизнь поменяется, и болячки уйдут мгновение без врача. Все сделает Господь, и Бог поможет тебе, и ты увидишь славу Божью. А так берегись сколько хочешь, говоря о своих здравиях в теле, в разуме. Друзья мои, одно мгновение, и будешь как Навуходоносор. Бог помогает тем, кто желает, кто стремится, кто в центре своего мышления имеют Господа. Они не заботились иметь Бога в разуме, но они оправдывались святыми вещами. А я для Господа. Вы знаете, что мы делаем для Господа? Ничего мы не делаем для Господа. Ангел может больше сделать, что мы делаем, но Бог хочет, чтобы мы хвалились Господом. Хвалящийся хвались Господом. И Иисус Христос, я бы хотел, чтобы с этой кафедры звучали слова славы Божьей о Христе, о Господе, который живет сегодня в славословии, который живет там, где народ Божий молится и радуется и благодарит Бога. Прославил Господа, и Он меня спас. Я хочу, чтобы мы пережили сегодня еще одну встречу с Иисусом в нашем сердце. Запомните, в нашем сердце. Нам хочется вынести на улицу, чтобы все увидели. Когда зайдешь в дом, зайди в комнату твою, закрой дверь за собой, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явное. Друзья мои, вам этого мало? Наверное, мало кто это не понял, для них это мало, но надо, чтобы и люди мне воздали. Почти меня перед народом. Будем радоваться, познавая Бога, прикасаясь к Богу, живя с Богом, ища Господа, Иисуса Христа. Христоцентричность, запомните это слово, христоцентричность. Это когда Христос в центре моего мышления, в дороге, в пути, на кровати, в постели, утром пробуждаюсь, и все еще с тобою, потому что и ночь светла, как день. Господь с тобою, Господь с тобою. Как Он сказал этому человеку, спас его. Я всегда с тобою, я всегда с вами. И Он сказал, я боюсь грешить. Во всеуслышание сказал для всех людей. И Он услышал, настроение пришло, настройка ушей на волну Духа Святого.

Все начинается у всех с рождения. Слова родителей, общение родных и фразы детские, они как отражение нас маленьких и в нас же, но больших. Затем мы учимся играть с друзьями, делиться чем-то, что-то отбирать. И здесь все просто, мы же знаем с вами, что другом можем каждого назвать. На честность, искренность, предательство и злобу мы в школах жизни заполняем тест. И все острее, а порой до боли, мы понимаем слово «боль» и «месть». И слово каждое мы познаем с годами. Не просто чувствуем его, а им живем. Трагедия пронзает нас мечами, поддержка обновляет нас дождем. И вот слова — нетрезвое значение, а что-то больше, шире и важней. Так часто в жизненном течении теряет что-то в ценности своей. Друг превращается в совсем чужого, а близкий самый не прощает нас. Далекий заменяет нам родного. А годы жизни мы пакуем час. Слова пустые и слова алмазы, как паразиты или как цветы. Они способны отравить заразой, другие — вылечить реальностью мечты. Они везде — в покое, в круговерте, с родным значением или чуждым нам. И тут хотите — верьте или не верьте. За праздность наших слов Бог спросит сам. Одних — за тонны мусора и пыли, других же — за сокрытие тех слов, которые необходимы были, чтоб людям Божию явить любовь. И за скрывание в нашей жизни слова того, кто был и есть и будет век, того распятого, воскресшего, святого, кого познать не сможет человек ни чувствами, ни знанием и ни силой, а только милостью божественной во всем и искренней молитвой, чтобы открыл он значение слов, сокрытых в слове, в нем. И книга Библии, как самая родная, через слово Бога может подарить блаженство, мир и неизбежность рая. Но в этом слове нужно нам прибыть. И как в кремень вонзиться нам умами, в Христа вцепиться крепко, чтобы Он Его законом днями и ночами в сердцах бы царствовал, а мы прибыли в Нем».

Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны. Псалом 35:8.

дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

А сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение книги «Побег через потоки черного дракона». Харбин расположен на правом берегу реки Сунгари, притока Амура. Летом эта река судоходна, и поэтому давно здесь была основана китайская торговая колония. Еще в 1896 году город можно было принять за небольшой рыбацкий поселок. Позже, когда русские проложили Транссибирскую железную дорогу, которую в 1903-1904 годах пустили через Маньчжурию, Харбин стал важным железнодорожным узлом края. При постройке железной дороги город служил русским своего рода базой, и поэтому, если можно так сказать, он получил европейскую окраску. Во время русско-японской войны русские военные организовали здесь тыловую базу. Отсюда руководили военными операциями русских войск по всей Маньчжурии. Китайцы взяли город с 5 азиатскими центрами, поэтому он быстро рос. Если в 1911 году в Харбине проживало 40,5 тысяч жителей, то к 1931 году их численность достигла 332 тысячи, а к середине 30-х годов – 600 тысяч. Многие европейские торговые предприятия перевели свои конторы в Харбин, когда власть царской России перешла в руки Советов. Большинство населения Харбина составляли китайцы. Тем не менее, европейцев было немало. Они доминировали в общественной жизни. Это было видно даже по устройству центра города. Он выглядел совсем не по-азиатски. Хватало, однако, и типичных китайских кварталов, где жила беднота. Октябрьская революция и особенно гражданская война заставили многих знатных и богатых русских покинуть родину. Многие из них поселились в Харбине. Здесь открылись русские школы и даже институты. Процветала культурная жизнь. По причине численного преимущества русских Харбин называли Москвой Востока. Наряду с русскими беженцами в Харбине жили представители других национальных меньшинств, вынужденных также покинуть свою родину. Среди них было много немцев, католики, баптисты, лютеране и менониты. Беженцы-менониты объединились в так называемый комитет беженцев, во главе которого стоял Янсен. Душою же комитета был доктор Исаак, живший в Харбине с 1923 года. Вместе со своей семьей и сестрой, тоже врачом, Исаак бежал из России еще во время НЭПа. В Харбине они открыли свою клинику и вскоре стали центром притока беженцев-менонитов из Советской России. Комитет помогал беженцам в поисках жилья и работы, предоставлял вновь прибывшим небольшие кредиты и делал все возможное, чтобы изголодавшиеся, измученные люди опять встали на ноги. Но Харбин для большинства беженцев был лишь транзитным пунктом. Каждый по возможности скорее пытался попасть за океан, охотнее всего в Канаду или в Америку. Немцы с удовольствием поехали бы в Германию, но ее границы были закрыты. Несмотря на это, немецкий консул в Харбине заботился о каждом немецком беженце. Помощь, которую консульство оказывало беженцам, была весомой. Каждый, кто мог доказать свое немецкое происхождение, получал немецкий заграничный паспорт. И только после этого можно было выехать из Китая в США, Канаду или Южную Америку. Несмотря на неустанную помощь комитета беженцев, люди были вынуждены жить в Харбине месяцы, а то и годы. Они находили работу и по возможности устраивали свою жизнь на чужбине. Когда Мия и Анна прибыли в Харбин, там находилось около 300 беженцев-немцев. Большинство из них – менониты. Вскоре их число возросло до 900 человек –
Таким образом, у благотворительных организаций было достаточно работы по поддержке этих бедных людей. Вместе с другими молодыми людьми Мия и Анна разместились в здании немецкой школы. Их друзья Петр Вибе, Петр Гильдебранд и Георг Нейфельд тоже находились здесь. Вскоре к ним присоединилась Зузи Пеннер. Она рискнула совершить этот путь от Москвы до Амура одна. У Кэти Реймер возникли проблемы с милицией, и ей пришлось срочно оставить Москву и переехать в Саратов. Там в это время жили ее родители, а Ганзи, младший брат, начал учебу в медицинском институте. Кэти решила жить у родителей и навсегда остаться в Советском Союзе. А Зузи все же смогла пробиться до Харбина. Теперь подруги опять были вместе. Условия жизни были примитивными. Спали просто на полу. Кроме маленькой подушки и тонкого одеяла у наших друзей ничего не было. Готовили тоже довольно примитивно. На школьном дворе, в жестяной банке на костре. Но никто не жаловался. Они были свободны. Опять вместе и могли без притеснений исповедовать свою веру. А все остальное управится милостивой Божьей рукой. Прежде всего нужно было найти работу. Девушки уже нашли себе места. Труднее было юношам. Но и это вскоре получилось. Петра Вибе избрали председателем комитета беженцев. Петр Гильдебранд стал учиться в немецкой школе для беженцев. Георг Нейфельд помогал госпоже Исаак в разрешении многих проблем беженцев. А подруги с усердием взялись за труд медсестер по уходу за больными в клинике. Ко всему этому каждый старался подработать еще и на стороне. Молодым женщинам-немкам было намного легче найти работу, чем мужчинам. Они сравнительно быстро могли найти место гувернанток в многочисленных семьях иностранцев, живущих в Харбине. Требовались также учителя немецкого языка. Мия вскоре нашла место гувернантки. Маленькой Елеоноре фон Фаузен, которую ей предстояло опекать, было 6 лет. Родители ее состояли в разводе. Мать русская для своей дочери времени не находила. Но она хотела, чтобы девочка изучала немецкий, поэтому заданием Мии было преподавать немецкий язык и заполнять ее свободное время. Все остальное время Мия проводила в клинике доктора Исаака. Между семьей Исаак, у которых было трое детей – Константин, Вальдемар и Маргарита, их вскоре стала опекать Анна, и шестеркой молодых людей – сложились тесные сердечные отношения. Семья Исаак жила в большом двухэтажном доме в центре Харбина, и наши друзья были там желанными гостями. В доме жили еще две сестры доктора Исаака, госпожа Штрассе и госпожа Исаак, доктор. Каждую пятницу Мия и Анна могли пользоваться ванной в доме, а пианино было в их распоряжении ежедневно. Кроме того, каждую субботу Исааки приглашали их на ужин. Эти вечера были для молодых людей самым лучшим моментом на неделе. И не только потому, что составлялось прекрасное меню. Доктор Исаак пытался воспитывать свою семью, не отделяясь от света. И субботний ужин был обязательной составной частью его воспитательной программы. Каждую из таких суббот готовили национальное блюдо – русское, немецкое, английское или китайское. За столом принято было разговаривать на языке в зависимости от национального меню. И обслуживание за столом тоже соответствовало народным традициям. Кроме семьи и наших шести друзей – за столом обычно были и дети некоего доктора фон Раупаха, мальчик и девочка. Это были веселые вечера.
Обычно ужин начинался в 7 часов вечера и продолжался 2 часа. С 9 до 10 музицировали, а затем играли. К полночи все уставали, и неразлучные друзья узкими китайскими улочками шли к себе домой. С некоторого времени они уже не жили в школе. Все вместе они сняли трехкомнатную квартиру в китайском квартале. Одну комнату женщинам, другую мужчинам, а третья служила всем совместно и кухней, и столовой, и гостиной. Жизнь в таком сотрудничестве вскоре обогатилась назревающей любовью между Анной Классин и Георгом Нейфельдом. Георг был секретарем комитета беженцев. Приключенческим образом он добрался до Харбина, откуда вскоре собирался уехать к родителям в Калифорнию. Родители уже в 1917 году через Китай и Японию выехали в США. Георга тогда задержали на границе, так как ему было уже 17 лет, и он подлежал регистрации как призывник в армию. Юноша вернулся на родину в Уфу, оформил свои документы и был призван в армию адмирала Колчака. После разгрома Колчака он опять вернулся в Уфу и подал документы с просьбой разрешить ему выезд к родителям в Калифорнию, но его просьбу отклонили, поэтому он решил бежать. Георг сел на поезд в Алма-Ату и ночью бежал за границу в Китай. Пешком он пересек пустыни Такла и Гоби. И таким образом в начале 1930 года попал в Харбин. Несмотря на тяжелую обстановку, Георг и Анна все же решили пожениться, что вызвало восторг друзей. Свадьба была назначена на середину декабря. О свадьбе, как ее праздновали на родине, нечего было и думать. Но для Анны и Георга этот день должен был стать незабываемым. Но Георг вдруг перед самой свадьбой серьезно заболел. Анна предложила отложить свадьбу до выздоровления, но Георг, несмотря на свое состояние, настаивал на свадьбе. Георг рассуждал так: если он не оправится от болезни, то его родители будут чувствовать ответственность за судьбу Анны и обязательно заберут сноху в Калифорнию. Для Анны во всяком случае это была бы помощь, а с его стороны – проявление нежной любви. Анна наконец согласилась. На те немногие сбережения, что они имели, было устроено торжество в Харбине. Венчание и свадьба состоялись в доме доктора Исаака. Были приглашены самые близкие друзья. Сочетал их лютеранский пастор Кастлер. Георг с большим трудом выдержал церемонию бракосочетания. Сразу же после венчания доктор Исаак увез его в госпиталь. Врачи определили у него менингит, тогда неизлечимую форму воспаления головного мозга. Все попытки воспрепятствовать его болезни провалились. Через 2 недели после свадьбы доктор Исаак засвидетельствовал о своем бессилии. Георг был при смерти. Друзья часто сидели у его постели. Георгу исполнилось 32 года. Его родители благополучно жили в Калифорнии. Конечно, он мог бы давно избавиться от изнуряющих харбинских будней. Многие советовали ему поступить так. Но он не хотел бросать своих друзей и Анну. И теперь он умирал, и никто не мог ему помочь. А Бог? А Бог исчислил дни его в 32 года. Мужественно говорили его друзья с ним и его женой Анной о смерти. А когда день прощания настал, Георг был к нему готов. С миром оставил он эту землю. Анна за эти последние недели повзрослела. Ее Георг был дан ей всего на 2 недели.
из которых большую часть времени она провела, ухаживая за смертельно больным мужем. Но жизнь ее через это испытание обогатилась и обрела глубокий смысл. Георг умер 31 декабря 1930 года и был похоронен пастором Кастлером. Оба других молодых человека также выглядели болезненно. Петр Гильдебранд страдал заболеванием легких и должен был посещать ежедневные процедуры доктора Исаака, но он выжил. Мия же, напротив, чувствовала себя прекрасно. Состояние здоровья друзей удручало ее, и она молилась о них. А то, что она сама была здорова, несмотря на все нужды, девушка считала не своей заслугой. Сразу после прибытия в Харбин доктор Исаак посоветовал всем трем подругам, чтобы они вместо ожидания вызова из Канады, что могло продлиться долго, сдали документы с просьбой о приглашении на учебу в США. Немецкое консульство в Харбине было готово выдать девушкам необходимые проездные документы. И так получить место учебы в США было возможно. Мия и ее подруги согласились с предложением доктора. Возможно, учиться в США, а затем еще и получить разрешение на проживание в этой стране, открывали новые перспективы. Неужели ее мечта учиться исполнится? При содействии благотворительных организаций подруги оформили свои документы. Ответ не составлял себя ждать. Американское посольство потребовало от девушек справки о том, что они не замужем, что имеют спонсоров США и чтобы они выбрали себе учебное заведение, готовое принять их на учебу. Все эти условия вскоре были выполнены. Брат Зузи, Абрам Пеннер, организовал приглашение Шведской баптистской академии для обучения в Миннеаполисе. Он же взялся быть спонсором сестры Анны и сестры Зузи. Мия получила деньги от брата и сестры из Канады, а затем доктор Исаак дал девушкам ссуду на $1000, чем гарантировал, что они не будут обузой американскому государству. В начале 1931 года девушки получили разрешение на въезд в США. Петр Вибе и Петр Гальдербрандт к этому времени тоже получили въездные визы в Германию. Так наступило время расставания. Юноши уехали на несколько дней раньше девушек. Подруги остались в квартире одни. Их охватил чуть ли не панический страх. Ведь жили они в квартале, который славился своей преступностью. В последний вечер они заметили, что вокруг их дома слоняются какие-то субъекты. Подруги тут же собрали свои вещи и переехали к доктору Исааку. Здесь они провели последнюю ночь в Харбине. На следующий день, 18 февраля 1931 года, Мия с подругами села на поезд в направлении побережья. Доктор Исаак уладил все дорожные формальности. В Мукдене они должны были пересесть на поезд, следовавший в Корею. И здесь с ними приключился курьез. После 4 часов ожидания к вокзалу Мукдена наконец подъехал поезд. Служитель вокзала схватил их чемоданы и перенес в вагон. Анна бурно протестовала, ведь им надо было на юг, а этот поезд шел на север. Мия и Зузи пытались ее успокоить. Служитель, наверное, знает, что делает. Но Анна настояла на своем. Чемоданы снова вынесли на перрон. И только через некоторое время прибыл поезд на Пусан в направлении корейской границы. На корейско-китайской границе в купе вошли пограничники, велели пассажирам открыть чемоданы. Первым осмотрели чемодан Анны. Сверху на вещах в чемодане лежала ее Библия. Когда пограничник увидел Библию, он закрыл чемодан Анны
и не стал даже контролировать чемоданы Мии и Зузи. Девушки могли только понять несколько раз повторенное им слово «миссионеры». Библия в чемодане была для него доказательством их добропорядочности. Дорогие радиослушатели, продолжение книги слушайте завтра в это же самое время.

Стучи, Господь, хотя забиты двери и окна заколочены внутри. По комнатам уже метут метели. Господь, пожалуйста, сильней стучи. Стучи, Господь, хотя не слышно звука, и собственные стены палачи. Душа заложница, а в сердце мука. Господь, пожалуйста, стучи, стучи. И пусть надежды нет на пробуждение, и нет желания что-либо менять, а лишь забыть про все, как в опьянении. Господь, пожалуйста, не брось стучать. Стучи, Господь, по окнам и по стенам, и пусть от страха дрогнет все внутри, и даже если стынет кровь по венам, прошу, Господь, пожалуйста, стучи.

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны. Псалом 35:8.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Самая печальная история на страницах книги «Деяния» – это не преследование первых христиан, не мученическая смерть Стефана или Якова, не избиение служителей Божьих Павла и Силы и их заключение в темницу, нет. Самое трагическое событие – это история, записана в 5 главе этой книги. Грех Анании и его жены Сапфиры. Многие из моих слушателей хорошо знакомы с этим трагическим случаем и все же думают, что будет полезно, если мы прочтем о происшедшем. Повествование начинается в 1 стихе 5 главы и заканчивается 10 стихом этой же главы. Я читаю. «Некоторый же муж, именем Анани, женою своею Сапфирою, продав имение, утаил из цены, сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал: Анании, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел? Не твое ли было? И приобретенное продажею нет в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Услышав сие слова, Анани пал бездыханен, и великий страх объял всех, слышавших это, и вставшие юноши приготовили его к погребению и вынесши похоронили. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее: «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Она сказала: «Да, за столько». Но Петр сказал ей: «Что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего и тебя вынесут». Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, вошедшие, нашли ее мертвую и вынесли, похоронили подле мужа ее». И заканчивается эта история такими словами: «И великий страх объял всю церковь и всех, слышавших это». Нужно иметь в виду, что это событие связано со сказанным ранее, в конце предыдущей, то есть в 4 главе. Там, в двух коротеньких стихах, представлен другой человек по имени Иосия, то есть Иосиф. О нем тоже сказано, что у него была своя земля, которую он продал, и вырученные деньги положил к ногам апостолов. Но этот человек знаком нам под другим именем. Апостолы переименовали его, и вместо того, чтобы называть его Иосифом, они называли его Варнавой, что значит «сын утешения». И назвали его так, потому что у него было замечательное качество – способность утешать. За основу имени Варнава взято слово «параклетос», тоже слово, которым Христос называл Духа Святого «утешитель». «И я пошлю вам другого утешителя», сказал Иисус своим ученикам, имея в виду Духа Святого. То же значение имеет имя Варнава. Это имя замечательно отражало сущность его характера. Позже мы поближе познакомимся с этим удивительным человеком. Хочу добавить, что это моя любимая личность на страницах книги «Деяния». Как много уроков мы можем извлечь, познакомившись с этим человеком, исполненным Духа Святого. Не мудрено, что апостолы так его и называли – Варнава, сын утешения. В 11 главе сказано, что он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. И вот после первой же встречи с Варнавой, в конце 4 главы, мы видим положительные характеристики этого человека. Он был человеком добрым, исполненный Духом Святым и полон веры. Предполагают, что Варнава был зажиточным человеком. Мы знаем, что у него был участок земли. Об этом мы читаем в 4 главе. Варнава продал свой участок и всю вырученную сумму отдал в общую церковную кассу. Эти деньги были разделены между нуждающимися, как сказано в 35 стихе 4 главы, и каждому давалось, в чем кто имел нужду. Варнаве присуща щедрость, и мы замечаем это при первом же знакомстве с ним. Он думает не только о себе, но и о нуждающихся. Он был человеком добрым, не эгоистичным, а добрый человек думает не о себе, а о других. Это не значит, что он всегда был таким. Мы знаем, что нет делающего добра, нет ни одного, как говорит Слово Божие. Превратить эгоиста в доброго человека может один Христос. Доброта Варнавы не была его собственной, а Христовой. Да, один только Господь Иисус Христос может сделать человека добрым. Но, скажете вы, почему и среди верующих, да, среди возрожденных людей есть эгоисты и самолюбы, которые только и думают о себе и о собственных интересах? Причина подобных явлений очень проста. Они никогда не позволили Иисусу быть властелином их жизни. Вот почему о Варнаве сказано также, что он был исполнен Духа Святого. Вот здесь секрет. Этим объясняется его доброта, его щедрость, его забота и заинтересованность в других людях. Он был человеком, исполненным Духа Святого. И это настолько отражалось в его жизни, что апостолы решили переименовать его. Вместо Иосии, а это имя значит «усиливающий», «увеличивающий», они называли его Варнавой, то есть «сыном утешения». Но он также был человеком, исполненным верой. Человек добрый, бескорыстный, исполненный Духа Святого, обязательно будет и человеком веры. Варнава настолько был предан Богу, и в нем настолько проявлялась доброта и полнота Духа, что не мудрено, он был также исполнен верой. Но он не только был человеком веры, а был исполнен верой. А вера всегда должна проявиться в деле, в действии. И вот Варнава продает свою землю и отдает все деньги, полученные за нее, для восполнения нужд других. Какая это была щедрая душа, какое великодушие мы видим у этого человека, исполненного Духа Святого. И вот прямой противоположностью этому человеку являются муж и жена Анании и Сапфира, о которых автор книги «Деяния» Лука упоминает в 5 главе. Невольно возникает вопрос, что побудило этих людей, Ананию и Сапфиру, продать свою землю и тоже положить деньги к ногам апостолов? Вы заметили, как эти два эпизода тесно связаны? Сразу после того, как сказано о великодушном поступке Варнавы, мы читаем историю об Анании и Сапфире. Заметьте, как сказано в нашем русском переводе. «Некоторый же муж именем Анании, женою своею Сапфирою, продав имение, утаили из цены» и так далее. Слово «же» указывает на то, что следует сравнение. Другими словами, Варнава поступил так и так, Анания же поступил по-другому. То, что эти два события записаны в двух разных главах, не должно отвлечь нас от цельности текста. Ведь Библию разделили на главы и стихи намного позже. Деление на главы и стихи не было в тексте оригинала, то есть в подлиннике. Из текста видно, что автор намерен был указать на контраст между поступком Варнавы и этих двух людей. И вот когда мы читаем текст, становится ясно, что Анания, видя поступок Варнавы, хотел показать, что он сам не хуже. Притом, видя, какое внимание уделялось Варнаве за его добродетели, Анания позавидовал ему. И вот, чтобы обратить внимание на себя, он сговаривается со своей женой, и они принимают решение продать некоторые имения и положить деньги к ногам апостолов, как это сделал Варнава. В глазах церкви Анания хотел выглядеть не хуже Варнавы и выдавал себя за щедрого добродетеля. Имейте в виду, что никто не принуждал верующих продавать принадлежавшие им и разделять деньги между нуждающимся, На этот счет не было каких-либо законов или церковных постановлений. Каждый жертвовал абсолютно добровольно. А о том, что это было добровольно, мы узнаем из слов апостола Петра. После того, как Бог открыл ему, что Анани пошел на обман, утаив из цены, полученной за свое имение, Петр говорит ему: «Чем ты владел? Не твое ли было? И приобретенные продажею не в твоей ли власти находилось?» Вы понимаете, даже если бы, продав свое имение, она не дал только часть, но не скрывал этого, не делал вид, что он все отдает, в этом не было бы ничего грешного. Но его грехом было то, что он солгал, он слицемерил. И за этот грех Анания и его жена были осуждены. А началось все это с зависти. Анания и Сапфира стали ревновать, и зависть погубила их. Слово Божие говорит: люта, как преисподняя ревность, стрелы ее стрелы огненные, она пламень весьма сильный. Ревность Анании и Сапфира дала место дьяволу в их сердце. Они позавидовали, и, как Петр говорит: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить?» В английском переводе сказано: «Исполнить сердце твое мыслью солгать Духу Святому». Насколько имена этих людей не отражают их сущность? Имя Анания означает «Божья благодать», а Сапфира значит «красивая». Насколько имена их не соответствовали тому, чем они были на самом деле? Помните, что Христос должен был сказать Сардийской церкви? Это записано в 3 главе книги Откровения. «Знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». И дальше Господь предупреждает: «Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Вы заметили, в чем заключается грех членов этой церкви, хотя не всех? Были, которые не осквернили одежд своих, как говорит сам Господь. Грех этих людей заключался в лицемерии. Они притворялись и выдавали себя не за тех, кем они были. Они носили имя, будто живы, но в действительности они были мертвы. Их грех был грехом лицемерия. Христос предупреждает, что если они не покаются, то суд неизбежен. Если говорить о том, какой грех Бог больше всего ненавидит, то это лицемерие. Вы заметили, что самыми суровыми словами Христос обращается к лицемерам, и самое большое наказание ожидает притворщиков. Какие резкие и обжигающие слова были сказаны Господом таким людям? Почему? Потому что лицемерие основано на лжи. «Ты солгал не человеком, а Богу», говорит Петр Анании. Анания хотел выдать себя не за того, кем он был. И почему? По той причине, что позавидовал и хотел, чтобы о нем и о его жене Сапфире думали как о добрых, исполненных Духа Святого и веры людях. Да, люта, как преисподняя ревность, стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный. Не в опасности ли все мы? Не виновны ли мы в этом грехе? Смотрите, к чему он приводит человека. Верующий начинает завидовать другому. Почему у меня нет такого дара, как у него, например? Почему ее все хвалят, а на меня не обращают внимания? Где же справедливость? Все эти чувства исходят из нашего падшего человека. Ревность как раз противоположна любви. Любовь крепка, как смерть. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Так сказано в книге «Песни песней». А в Новом Завете Павел говорит: любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится. Анания и Сапфира поступили не по любви. В их сердцах не было любви Божией. Если бы они любили Господа, то не завидовали бы. Они поручили бы себя Ему и были бы довольны тем, что Господь дал им. Но они не знали Господа. Они подобны тому человеку из Христовой притчи, который закопал в землю свой талант. Не потому, что у него был только один талант, но потому, что он не знал Господина своего. Своими же словами он выдает себя. «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и убоялся, и пошел, и скрыл талант свой в землю». Нет, он его вовсе не знал. Господин его был справедлив, он был добр. Он дал каждому по его силе. И он не требовал от получившего, например, 2 таланта, чтобы он возвратил 10. Нет, каждому по силе его. И заметьте, что тот, который получил 5, и тот, который получил 2, оба получили одинаковую похвалу от хозяина, когда он вернулся и попросил дать отчет. Им было сказано: «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». А тому, который закопал свой талант, ему господин сказал: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я пришед получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов». Вы заметили, он потерял все. Этот человек из притчи был движим эгоизмом, неверием и самолюбием, подобно Анании и Сапфире. Они жили во мраке, хотя были окружены светом. И потому они поступили как дети мрака. И в результате они потеряли все. То, что они думали обманом сохранить для себя, погибло вместе с ними. Они больше возлюбили мзду неправедную, чем жизнь с Богом, который всегда ведет к великому вознаграждению. Какой яркий пример эгоизма, лицемерия и лжи мы видим в Иуде. Иуда возлюбил 30 серебряников. Но вы заметили, он никогда не смог ими воспользоваться. Они потеряли свою покупательную силу. Ни Иуда, ни Анания и Сапфира не имели возможности воспользоваться тем, что они нечестно присвоили себе. Таков неумолимый закон нечестности. Но, может быть, у кого-нибудь возникает вопрос: почему сегодня мы не видим подобных проявлений Божьего суда над этим грехом лицемерия? Конечно, мы не можем дать исчерпывающего ответа на этот вопрос. Сардийскую церковь Христос предупреждает, что если они не покаются, то Он найдет на них как тать, то есть как вор, и они не узнают, в который час найдет на них. Иуда вскоре удавился. Над Ананией и Сапфирой моментально совершился суд Божий. Поэтому, если ты, мой дорогой друг, виновен и еще не покаялся, знай, что суд Божий может постигнуть тебя в любой момент. Если суд еще не настиг тебя, то немедли, мой дорогой друг, покайся, пока еще есть время. Помните слова Христа о Иезавеле, об этой страшной женщине, которая вводила в заблуждение верующих в Фиатирской церкви? «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее». И слушайте дальше, что Христос должен был добавить, какие печальные слова. Слушайте: «Но она не покаялась». «Я дал ей время, но она не воспользовалась этим самым драгоценным даром, который дан человеку – время». И Анании, и Сапфире было дано время. Она не мог бы покаяться в тот момент, когда апостол Петр задал ему первый вопрос. Петр задал ему 3 вопроса, и после первого же он мог бы покаяться. «Анании, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли?» В этот момент он мог бы воскликнуть: «Согрешил я, Господь! Будь милостив ко мне грешному». И Господь бы жалился над ним и, вне всякого сомнения, простил бы ему грех его. Но нет, Анания отклонил предоставившуюся возможность покаяться. Он думал, что все же сможет обмануть и людей, и Бога. То же самое можно сказать и о его жене Сапфире. И ей дана была возможность исповедовать свой грех и покаяться, но она отказалась от этой возможности. Судьба ее души висела на волоске. Но тем не менее она имела тот благословенный момент. Я дал ей время покаяться, но, увы, она отказалась. Послушайте, что говорит Петр Сапфире. «Скажи мне, за столько ли продала землю?» Зачем этот вопрос? Петр дает ей возможность покаяться, признать свой грех. Этот вопрос как бы призывает ее к исповеданию, к покаянию. И затем следует три роковых слова, три слова, которые раскрыли перед ней дверь в ад. «Да, за столько». Эти три слова в ответе Сапфиры решили ее вечную судьбу, осудив на вечное мучение, которому не будет конца. Ни Анания, ни Сапфира не ожидали, что за обман, за ложь и лицемерие они так скоро постижно окажутся в вечности, и притом в вечности не с Богом, а в вечности с дьяволом и с его ангелами. О, какой это серьезный вопрос, мои дорогие друзья! Где будешь вечность проводить? Как неразумно откладывать спасение нашей бессмертной души, человеку, думавшему, что впереди еще много лет жизни здесь на земле, сказавшему душе своей: «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей и веселись». Ему Бог говорит: «Безумный! В сию ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Этот человек из Христовой притчи думал только о временной жизни. Он не позаботился, даже не подумал о вечности. Его Бог называет безумным. Действительно, какое безумие, дорогие мои, не приготовиться к вечности! Какая польза, мой друг, если ты приобретешь весь мир, а душе своей повредишь? Или какой выкуп дашь ты за душу свою? Как ты ответишь на эти вопросы? Даже если твой грех такой же гнусный, пагубный, как грех Анании и Сапфиры, но если ты сейчас покаешься, исповедуешь свой грех, притворство и лицемерие, и призовешь имя Господне, то Он тебя спасет. Это о тебе Господь говорит сегодня: «Я дал ей, я дал ему время покаяться». Неужели он должен сказать: «А он или она не покаялись»? О, что дали бы Анании и Сапфира, если бы повторился тот момент, когда им предоставлена была возможность покаяться. Но, увы, теперь поздно. Мой друг, подумай, если ты упустишь эту возможность и переступишь порог вечности, то попадешь в огонь и в мучение вечное. Чего бы ты только не дал, чтобы еще раз услышать призыв, который ты теперь слышишь. Проверь себя, дорогая душа, спасена ли ты? Действительно ли тобой пережито возрождение, рождение свыше? Или ты просто носишь имя, как будто жив, но ты мертв? Ты не знаешь Господа. Ты никогда не слышал Его чудных слов: «Прощаются тебе грехи твои». Почему бы сейчас не разрешить этот вопрос? Самый важный вопрос, важнейший из всех вопросов: где будешь вечность проводить? Сегодня, пока длится день благоприятный, и ты слышишь призыв Иисуса, не огорчай Духа Святого, не пренебрегай Его увещеванием. Слово Божие говорит: «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близок, и всякий, кто призовет имя Господне, спасется».

послании к филиппийцам, во 2 главе 36 стихом, есть такие слова: «По смиренномудрию почитайте один другого выше себя». Никто из людей не может ставить других выше себя. Наша греховная сущность восстает против такого унижения. Сколько ни ищи, нет в человеке того, что дало бы ему силы жить так, как если бы он не принадлежал к этому миру. Но когда в человеке живет Святой Дух, именно Он дает силы придержаться в тени, чтобы слава и честь достались другому. Примером такого поведения служит Гедеон. После того, как его 300 воинов разгромили мадианитян, Гедеон попросил ефремлян нанести врагу последний удар. Перехватив переправы, они отрезали врагу путь к бегству и взяли в плен двух мадиамских князей. Но все равно ефремляне были недовольны тем, что их не позвали раньше. Гедеон отвечал им, что Ефрем был счастливее, добирая виноград, чем Авиезер, его оббирая. То есть, что блестящая завершающая военная операция ефремлян затмевала собой всю военную кампанию Гедеона. Эти слова смирения и уважения успокоили недовольных. Самоотверженность проявил Иоав, когда вместо того, чтобы самому захватить Раву, сопротивление которого было уже в общем-то сломлено, он призывает Давида возглавить последнюю битву. Иоав не возражал против того, что вся слава за победу досталась Давиду. Это был один из моментов высшего благородства в его жизни. Апостол Павел ставил филиппийцев намного выше себя. Он писал, что именно их дела были величайшей жертвой Богу, в то время как он сам был всего лишь жертвой возлияния, которой окропили и жертву, и служение их веры. Однажды, не так давно, в группе известных проповедников, ожидавших в вестибюле своей очереди выйти на сцену, находился один высоко всеми ценимый и уважаемый слуга Христа. Когда он наконец появился в дверях и зал разразился овацией, он быстро сделал шаг в сторону, чтобы все эти аплодисменты достались на долю тех, кто следовал за ним. Величайший пример самоотречения – Господь Иисус. Он унизил Себя, чтобы мы были возвеличены. Он обнищал, чтобы мы обогатились. Он умер, чтобы мы могли жить. Да, дорогие друзья, в нас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе.

Тесные врата. Стою пред тесными вратами, смотрю назад, там мир печалей. Он мне известен, мне знакомый, и в нем я жил, в том мире темном. Дорога в этот мир просторна, врата к дороге той огромны, и все стремятся неуклонно к большим вратам, тем, что просторны. В них места всем вполне хватает, и все свободно достигают, легко проходят и шагают в тот мир, где всем всего хватает. Тот путь людской был прост, свободен, нетрудным и себе угодным. Бывало, счастье находили, но все мечты мирскими были. Потом чего-то не хватало, и этот мир кусал, как жало, а время шло и проходило, и многим путь иной открыло. И в темноте, блуждая, плача, они терпели неудачи, назад смотрели в мир огромный, в тот, что был низок, не иначе. И в темноте, блуждая долго, все шли вперед дорогой темной, там впереди их звало что-то, и шли они, шагая твердо. Увидев свет вдали изящный, свет согревающий, манящий, они стремились вдаль смелее достичь тот свет, всего важнее. Их путь был долгим и тяжелым, и много было тех, кто снова с пути сходил и возвращался, и там навечно оставался. А кто силен и смел был духом, тот шел вперед сквозь боль и муки. Он и страдал, и много плакал, но уходил от тьмы и мрака. Тот мир, что сзади удалялся, в кромешной тьме он растворялся. Он постепенно уменьшался и вскоре вовсе забывался. Они стояли перед вратами, которым шли, которых ждали. Их путь нелегок был, страдален, но не было в душе печали. Они пришли к вратам и знали, зачем пришли, чего искали. Они теперь осознавали, что путь их стоил тех печалей. И кто дошел до света мира, тот жизнь вкушает света мира, тот и блажен от света мира, очищен светом света мира. И кто постиг свет, данный Богом, тот остается вместе с Богом, тот служит вечно только Богу и преклоняется пред Богом. И не пойдут они обратно, где все мирское и развратно. Они вошли во свет из мрака, им там блаженно, чисто, свято. Стою пред тесными вратами, смотрю назад, там мир печалей. Смотрю вперед, там светит что-то. Иди вперед, мне шепчет кто-то.

0: Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.
1: Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны. Псалом 35:8.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. 12 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В час проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа проповедь. В 4 часа детский час. В 5 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов повторение передачи «Это интересно» и свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Виктора Бейни. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пистии.

Деяния апостолов, глава 25. Фест, прибыв в область, через 3 дня отправился из Кесарии в Иерусалим. Тогда первосвященник и знатнейший из иудеев явились к нему с жалобой на Павла и убеждали его, прося, чтобы он сделал милость, вызвал его в Иерусалим, и злоумышляли убить его на дороге. Но Фест отвечал, что Павел содержится в Кесарии под стражею, и что он сам скоро отправится туда. «Итак, — сказал он, — которые из вас могут, пусть пойдут со мною, и если есть что-нибудь за этим человеком, пусть обвиняют его». Пробыв же у них не более 8 или 10 дней, возвратился в Кесарию, и на другой день, сев на судейское место, повелел привести Павла. Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима иудеи, принося на Павла многие и тяжкие обвинения, которых не могли доказать. Он же в оправдание свое сказал: «Я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против кесаря». Фест, желая сделать угождение иудеям, сказал в ответ Павлу: «Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?» Павел сказал: «Я стою перед судом Кесаревым, где мне и следует быть судиму. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь. Ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего того нет, в чем сии обвиняют меня, то никто не может выдать меня им. Требую суда Кесарева». Тогда Фест, поговорив с советом, отвечал: «Ты потребовал суда Кесарева? К Кесарю и отправишься». Через несколько дней царь Агриппа и Вереника прибыли в Кесарию поздравить Феста. И как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело Павлова, говоря: «Здесь есть человек, оставленный Феликсом в узах, на которого в бытность мою в Иерусалиме с жалобой явились первосвященники и старейшины иудейские, требуя его осуждения. Я отвечал им, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей на лицо и получит свободу защищаться против обвинения. Когда же они пришли сюда, то без всякого отлагательства на другой же день сел я на судейское место и повелел привести того человека. Обступившие его обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал, но они имели некоторые споры с ним об их богопочитании и о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. Затрудняясь в решении этого вопроса, я сказал: хочет ли он идти в Иерусалим и там быть судимым в этом? Но как Павел потребовал, чтобы он оставлен был на рассмотрение Августова, то я велел содержать его под стражей до тех пор, как пошлю его к кесарю. Агриппа же сказал Фесту: «Хотел бы и я послушать этого человека». «Завтра же, — отвечал тот, — услышишь его». На другой день, когда Агриппа и Вереника пришли с великой пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами, по приказанию Феста приведен был Павел. И сказал Фест: «Царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи, вы видите того, против которого все множество иудеев приступали ко мне в Иерусалиме и здесь, и кричали, что ему не должно более жить. Но я нашел, что он не сделал ничего достойного смерти. А как он сам потребовал суда у Августа, то я решился послать его к нему. Я не имею ничего верного написать о нем государю. Посему привел его пред вас и особенно пред тебя, царь Агриппа, дабы по рассмотрении было мне что написать, ибо мне кажется нерассудительно послать узника и не показать обвинений на него». Деяния апостолов, глава 26. Агриппа сказал Павлу:
позволяется тебе говорить за себя?» Тогда Павел, простерши руку, стал говорить свое защищение. «Царь Агриппа, почитай себя счастливым, что сегодня могу защищаться пред тобою во всем, в чем обвиняют меня иудеи. Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорное мнение иудеев. Посему прошу тебя выслушать меня великодушно. Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем по строжайшему в нашем вероисповедании учению. И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого исполнение надеются увидеть наши 12 колен, усердно служа Богу день и ночь. За эту-то надежду, царь Агриппа, обвиняют меня иудеи. Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Правда? И я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме. Получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах. Для этого, идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел, Государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна?» Я сказал: «Кто ты, Господи?» Он сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, к которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий со священными. Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать. Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет, то есть, что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам». Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал: «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия!» «Нет, достопочтенный Фест, — сказал он, — я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла. Ибо знает об этом царь, перед которым я говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из всего скрыто, ибо это не в углу происходило. Веришь ли, царь Агриппа, пророкам?» «Знаю, что веришь». Агриппа сказал Павлу: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Павел сказал: «Молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все слушающие меня сегодня сделались
такими, как я, кроме этих уз». Когда он сказал это, царь и правитель, Вереника и сидевшие с ними встали, и, отошедши в сторону, говорили между собой, что этот человек ничего достойного смерти или уз не делает. И сказал Агриппа Фесту: «Можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря». Посему и решился правитель послать его кесарю. Деяния апостолов, глава 27. Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику августова полка именем Юлию. Мы взошли на Адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около Ассийских мест. С нами был Аристарх, македонянин из Фессалоники. На другой день пристали к Сидону. Юлий, поступая с Павлом человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. Отправившись оттуда, мы приплыли в Кипр по причине противных ветров, и, переплывши море против Киликии и Памфилии, прибыли в Миры Ликийские. Там сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него. Медленно плавая многие дни и едва поравнявшись с Книдом по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне. Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому «Хорошие пристани», близ которого был город Ласея. Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им: «Мужи, я вижу, что плавание будет затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. А как пристань не способна была к перезимованию, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финика, пристани Критской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать. Подул южный ветер, и они, подумавши, что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита. Но вскоре поднялся против него ветер бурный, называемый Эвроклидон. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И, набежавши на один островок, называемый Клавдою, мы едва могли удержать лодку. Поднявши ее, стали употреблять пособие и обвязывать корабль. Боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились. На другой день по причине сильного обуревания начали выбрасывать груз. А на третий день мы своими руками побросали с корабля вещи. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал: «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем и избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: «Не бойся, Павел, тебе должно предстать пред кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Поэтому ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров». В 14-ю ночь, как мы носимы были в Адриатическом море, около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближается к какой-нибудь земле. И, вымеривши глубину, нашли 20 сажень.
Потом, на небольшом расстоянии, вымеривши опять, нашли 15 сажен. Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы 4 якоря и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якорь с носа, Павел сказал сотнику и воинам: «Если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись». Тогда воины отсекли веревки у лодки, и она упала. Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря: «Сегодня 14-й день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не вкушая ничего. Поэтому прошу вас принять пищу. Это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы». Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и, разломив, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Было же всех нас на корабле 276 душ. Насытившись же пищей, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. Когда настал день, земли не узнавали, а усмотрели только некоторый залив, имеющий отлогий берег, к которому и решились, если можно, пристать с кораблем. И, поднявши якори, пошли по морю, и, развязавши рули, и поднявши малый парус по ветру, держали к берегу. Попали на косу, и корабль сел на мель. Нос увяз и остался недвижим, а корма разбивалась силою волн. Воины согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь, выплыв, не убежал. Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от всего намерения и велел умеющим плавать первым броситься и выйти на землю. Прочим же спасаться кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю. Деяния апостолов, 28 глава. Спасшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит. Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, вышедши от жара, повисла на его руке. Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: «Видно, этот человек убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить». Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым, но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Около того места были поместья начальника острова именем Публия. Он принял нас и 3 дня дружелюбно угощал. Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его. После этого события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы, и оказывали нам много почести, и при отъезде снабдили нужным. Через 3 месяца мы отплыли на Александрийском корабле, называемом Диоскуры, зимовавшем на том острове, и, приплывши в Сиракузы, пробыли там 3 дня. Оттуда отплывши, прибыли в Ригию, и как через день подул южный ветер, прибыли на 2-й день в Путиол, где нашли братьев и были упрошены пробыть у них 7 дней, а потом пошли в Рим. Тамошние братья, услышавши о нас, вышли нам навстречу до Аппиевой площади и 3 гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Когда же пришли мы в Рим,
то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его. Через три дня Павел созвал знатнейших из иудеев, и когда они сошлись, говорил им: «Мужи, братья, не сделав ничего против народа или этических обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки римлян. Они, судивши меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины достойной смерти. Но так как иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у кесаря. Впрочем, не с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ. По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами». Они же сказали ему: «Мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят». И назначивши ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он от утра до вечера излагал им учение о Царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе из закона Моисеева и пророков. Одни убеждались словами его, а другие не верили. Будучи же не согласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова: «Хорошо Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаию: „Пойди к народу сему и скажи: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Итак, да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам, они и услышат». Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собою. И жил Павел целых два года на своем иждивении и принимал всех приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно. На этом кончается книга «Деяний апостолов».

«Возлюби ближнего твоего, как самого себя» Матфея 22:39. Но любовь к ближнему без любви к Богу есть растение без корней. Такая любовь есть или пристрастие к людям, нам нравящимся, или искание славы людей. Без любви к ближнему мы не люди, а бездушные изваяния. Наши слова о любви — медь звенящая, наши чувства — засохший гипс. Как печь без огня не может быть теплою, так и человек, чуждый Бога, не имеющий в себе Бога, не может иметь любви к ближним. Любовь к ближнему располагает всеми лучшими чувствами — состраданием, добротой, жертвенностью, нежностью, мудростью, кротостью, смирением и так далее. Ощущая в сердце своем такие чувства, нам не трудно любить ближнего, как самого себя. Кто любит ближнего, как самого себя, тот не нуждается ни в каких обширных указаниях, где, когда и как должен он щадить ближнего и чем не вредить ему, в чем воздавать ему должное. Сама любовь, конечно, укажет и вполне докажет, как нужно относиться к ближнему. Есть рассказ об одном писателе, который много лет усердно работал над своим произведением. Будучи на пароходе в плавании, он имел этот манускрипт с собой, но пароход потерпел аварию в открытом море. Писатель, оказавшись в море, держал в руках самое ценное — плод его многолетних трудов — свой манускрипт. Внезапно он рядом с собой увидел утопающего ребенка. Бросив манускрипт в воду, он подплыл к ребенку и не дал ему утонуть. Писатель потерял свой драгоценный манускрипт, но спас ребенка. Это имело большее значение для вечности, чем потерянная навсегда рукопись. Дух Святой через апостола Павла говорит: «Братолюбие между вами да пребывает» Евреям 13:1. Готовы ли вы пойти на жертву ради спасения вашего брата? Не толкаете ли вы споткнувшегося брата глубже в яму? Ваше будущее зависит от того, как вы любите ближнего, ибо только этим определяется любовь человека к Богу.

Черные точки на белом разбросаны, кто-то рисует. Черные точки по белому россыпью. Странный рисунок. Не подчиняются смыслу и правилам точки на белом. Будь я художником, все бы исправила. Как это сделать? А человек рисовал. Изменились вдруг черные точки. К ним пририсованы палочки, линии, знаки, крючочки. Ключ появился пред ровными строчками в самом начале. Точки теперь больше не были точками, нотами стали. Кто б мог подумать, за черными пятнами чудо такое. В точках на белом мелодия спрятана чьей-то рукою. Струны рояля и клавиши узкие, нотный листочек. И зазвучали прекрасною музыкой черные точки. Лег предо мною другой лист бумаги. Вижу знакомые черные точки, жизни рисунок. Не все понимаю, что-то исправить рука моя хочет. Лучше без черного, лучше без пятен. Если б увидеть мне темное стертым, был бы лист жизни и прост, и понятен. Сердцу не нравится цвет точек черных, но эти точки встают ряд за рядом. Новые знаки Господь прибавляет, паузы, линии, Божий порядок. Бог всю гармонию соединяет. Кто б мог подумать, что в черном богатство? Кто б мог подумать, что точки на белом музыкой станут? Но надо признаться, я бы ее написать не сумела, если бы руки мои помешали Божьим рукам написать жизни строчки, нотами точки, тогда бы не стали и не сравниться с моим Божий почерк. Пусть не всегда и не все мне понятно, я, видя черное, не унываю и по-другому смотрю на все пятна, прячутся ноты за точками, знаю. Верой живу, не препятствую Богу, руки Господни все верно напишут. Точек и пауз осталось немного. В самом конце этой длинной дороги

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать. Закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас протянул руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Матфея 14 глава, с 29 по 31 стих. Симон Петр — человек маловерный. Ученики переправлялись через Генесарецкое озеро. Они усердно гребли, но почти не продвигались вперед, потому что был сильный ветер. И вот Иисус пошел к ним по воде. Они, промокшие, измученные и утомленные, подумали, что это призрак, и закричали от страха. Но он успокоил их: «Это я, не бойтесь». Петр, услышав, что это Иисус, захотел быть рядом с ним. «Если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Иисус сказал: «Иди». И Петр пошел. Только тогда он заметил, что ветер сильнее, чем раньше, когда он был в лодке. Мысль о том, что он идет по воде, а не почему-то твердому, вызвала у него панику. Он понял, что не может противостоять силе природы, начал тонуть и закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус поддержал его и сказал: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Увидев ветер и волны, Петр потерял зрительный контакт со своим Господом. Любой, кто ходит с Иисусом, начнет идти неуверенно, если потеряет Иисуса из виду, будучи занят своими обстоятельствами. Но всякий, кто верой призовет имя Господне, будет спасен навечно и в трудной жизненной ситуации.

Я сказал: «Буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим». Псалом 38:2.

или передача «Это интересно». Мертвое море — это странное место, создающее неповторимую атмосферу. Кроме того, это такое место, где не слышно птичьего пения, а постоянное испарение воды обволакивает его обычно загадочной дымкой. Мертвое море отливает часто металлической синевой. Из-за высокой концентрации минеральных солей и интенсивного испарения воды оно часто пахнет серой, а температура здесь редко опускается ниже 40 Цельсия. Все это не способствует длительному созерцанию его берегов. Чем ближе к южному краю Мертвого моря, тем более диким и безлюдным становится побережье. Ландшафт и горы все мрачнее и непривлекательнее. Там, где к югу заканчивается тяжелая маслянистая вода, суровые скалы с обеих сторон резко обрываются и уступают место пропитанному солью болоту. И действительно, у всех побывавших у его берегов остается какое-то неповторимое впечатление. И это вызвано не только чувствами, но конкретными загадочными фактами, наличие которых со строго научной точки зрения объяснению не поддается. Рассмотрим эти факты. Странные находки. Библия прямо указывала их месторасположение Содома и Гоморры, долина Сидим, что в районе Мертвого моря. Тогда же на одном из полуостровов в Мертвом море нашли древние города, а рядом с ними — кладбища. Специалистов сразу озадачило то, что кладбища были древнее самих городов. Рядом с захоронениями обнаружили множество серы. И о том, что тела принадлежат содомитам, заговорили почти всерьез. В окрестностях были найдены шары различных размеров. Некоторые размером ноготь большого пальца руки, другие величиной с яйцо. Фактически, на этих местах были обнаружены тысячи серных шаров. Подобные этим шары серы нигде больше не были найдены, кроме как на местонахождении этих руин. Ученые утверждают, что эти горящие шары серы падали дождем на города. Найденная сера прошла испытательный анализ и показала, что она горела. Поскольку шел серный дождь, все объекты в городе начали гореть, и через какое-то время от множества горящей серы поднялась высокая температура. Было оценено, что температура достигала порядка 4000 градусов. Это создало вид подобно дыму из печи, который Авраам видел на равнине. Мертвое море представляет собой самую низкую точку земной поверхности. Его поверхность ниже уровня Средиземного моря на 394 метра. Его глубина в среднем составляет 356 метров, а наибольшая глубина — 793 метра. Содержание солей в нем составляет 260 промилле. Иными словами, в воде содержится 30% минеральных солей, преимущественно хлористого натрия, тогда как в любом другом море эта цифра не превышает 3,3 или 4%. Эта концентрация столь велика, что человек может просто висеть в воде этого моря, не опускаясь на дно, так как вода с силой его выталкивает. Вследствие такого состава воды Мертвого моря действительно являются мертвыми для флоры и фауны. В этом овеянном невероятными слухами мире Зецену очень важно было обнаружить любую растительность, но ее и впрямь не видно ни по берегам, ни в воде. Хоть бы раковину найти или сорвать водоросли, но их нет. Фотография Мертвого моря из космоса. Геологические обследования обнаружили следы редких вулканических катаклизмов в долине Иордана, у подножия гор Тавр в Аравийской пустыне, в заливе Апаба и у берегов Красного моря. Геологи установили даже дату этого стихийного бедствия. Оно произошло примерно за 2000 лет до нашей эры, то есть во времена Авраама.
Известие о Содоме и Гоморре и их необычной гибели содержится не только в Библии, но и в трудах историков древности – Тацита, Санхуньятона, Иосифа Флавия, Страбона и других. Весьма примечательно, все они, за исключением Иосифа Флавия, были язычниками и крайне негативно относились к иудеям и христианам. Примечательно, что месторасположение городов долины Сидим, упоминаемое древними авторами, затем было полностью подтверждено в ходе археологических раскопок. Таким образом, библейские сообщения о Содоме и других городах долины Сидим получили свое полное подтверждение в области истории, археологии, этнографии и геологии. Данные древних историков полностью подтверждают библейский рассказ. Область Содомская, некогда богатая своим плодородием и благосостоянием городов, ныне же всецело выжженная вследствие греховности ее жителей, была уничтожена молнией. Взгордясь своим богатством и обилием имущества, содомитяне в это время стали относиться к людям свысока, перестали быть гостеприимными и начали бесцеремонно обходиться со всеми людьми. Разгневавшись, Господь Бог порешил наказать их за такую дерзость, разрушив их город и настолько опустошив их страну, что из нее уже более не произрастало ни растения, ни плода. Господь поразил город огненными молниями, сжег его вместе с жителями и равным образом опустошил всю область. Так пишет крупнейший римский историк первого века по рождению Христа. Еще более древний финийский историк и жрец в своей первобытной истории пишет: «Долина Ситки провалилась и стала озером». Великий римский историк первого века Тацит, признанный одним из самых достоверных историков древности, пишет о Мертвом море: «Расстилаются равнины, которые были некогда плодородны и покрыты многолюдными городами, а после выжжены небесным огнем. Остатки городов видны и поныне. Земля же с тех пор как бы обуглилась и не может плодоносить. Всякое же растение, посаженное ли рукой человека или само пробившееся, вянет, чернеет и рассыпается в прах. Что до гибели некогда славных и великих городов, то я готов верить, что их спалил небесный огонь». Древний географ Страбон пишет, что Мертвое море образовалось вследствие катастрофы, погубившей Содом, Гоморру и другие близлежащие города, большая часть которых поглощена водами озера. Еще один римский историк, описывая события 19 главы книги «Бытие», утверждает, что в древности здесь была страшная катастрофа, которая превратила роскошный оазис в мрачную пустыню. На дне Мертвого моря были обнаружены древние руины Содома и Гоморры. Идея погрузиться на дно Мертвого моря пришла Сандерсу, когда он нашел древнюю карту. Искомые города были на севере современного Мертвого моря. Затем на снимках, сделанных со спутника, археолог заметил странные образования на морском дне. Тогда ученый нанял специалистов по подводному погружению и небольшую подводную лодку. Таким образом, библейские сообщения о Содоме и других городах долины Сидим получили свое полное подтверждение в области истории, археологии, этнографии и геологии.

дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию послушать несколько кратких свидетельств. Это было в далекие 40-е годы 20-го столетия, военное время. На окраине небольшого белорусского городка Пинска, в окружении домов, утопавших в зелени садов, жили три семьи родственников. В первом доме жили родители. Через дом от них – дочь с семьей, а еще через два дома – сын Михаил со своей большой семьей. У него были два сына и три дочери. Родители были евангельскими христианами, дочь с мужем тоже, а вот сын с семьей оставались в миру. Для родителей это была большая скорбь, и они постоянно молились о нем Господу. Михаил работал на железной дороге и участвовал в железнодорожном духовом оркестре. С оркестром ему приходилось часто играть на разных увеселительных мероприятиях, обычно заканчивавшихся банкетами, после которых он возвращался домой в нетрезвом состоянии. Так постепенно он втянулся в алкогольную зависимость, и пьянство стало для него постоянным. Известно, что неизбежные спутники пьянства – это скандалы в семье, слезы и недостатки. А если учесть голодное военное время, когда всем людям было тяжело, то в семье, где был пьющий хозяин, тяжелее было вдвойне. Вот и в этой семье все бремя забот о доме и детях легло на хрупкие плечи его жены. И так продолжалось длительное время. Но у Бога о них был другой план. Тем временем родители неустанно взывали к Богу о спасении их сына и его семьи. Они посещали собрания и всегда звали с собой сына и членов его семьи. Но только одна из его дочерей Зоя стала ходить с бабушкой в дом молитвы. Вскоре Зоя покаялась, после чего вместе с бабушкой молилась о спасении своих родителей, братьев и сестер. Ей тогда было лет 12-14. И вот однажды Господь ответил на ее молитвы чудеснейшим и необычным образом. Все произошло ранним утром, когда хозяин еще спал после очередной пьянки, и все дети были в своих постелях. И только хозяйка после бессонной ночи поднялась и в который уже раз стала выговаривать мужу и плакать. Короче говоря, начался очередной утренний скандал. Тогда Зоя, прямо у своей постели, встав на колени, горячо со слезами стала взывать к Богу о помощи. И Господь ответил. Во время молитвы сила Всевышнего осенила это дитя, и в коленопреклонном виде она поднялась над полом и в воздухе поплыла к постели, где лежал отец. Там через нее Господь обратился к ее отцу. Затем таким же образом она приближалась к постели остальных домочадцев, и Бог говорил каждому из них. Ужас объял всю семью. В одно мгновение все упали на колени и в страхе и трепете со слезами взывали Господу о прощении грехов. Молились единодушно, как бы одним сердцем и одними устами. Такой искренней и горячей была эта первая семейная молитва. Встали с колен совершенно другими, новыми людьми, рожденными свыше во Христе Иисусе для новой жизни, для новых дел, о которых раньше и не помышляли. Исполненные радостью от Святого Духа, сияющими лицами, они стали друг друга обнимать, целовать, просить прощения, и первым в этом деле был отец, который просил прощения у жены и детей. Затем, примиренный с Богом, с семьей и с самим собой, он поспешил на работу. Путь его проходил мимо дома родителей. В этот утренний час, как бывало и раньше, он увидел в огороде свою мать, окликнул ее и поприветствовал. Она подошла и пожелала Сыну Божьего благословения на предстоящий рабочий день. Он же ответил, что уже получил это благословение и стал у матери просить прощения за все, чем ее постоянно огорчал. Мать взглянула на сына и увидела перед собой совершенно другого нового человека, светящегося радостью и счастьем.
а не хмурого и мрачного, каким он был прежде. Она спросила, что с ним произошло. Сын с открытым радостным взглядом, полным любви, сказал матери, чтобы она шла к нему домой, и там ей все расскажут, а он должен спешить, чтобы не опоздать на работу. Удивленная новым видом своего сына и его измененным поведением, она оставила свои грядки и поспешила к нему домой. Там она узнала со всеми подробностями, что Господь совершил в эту ночь. И со всей семьей сына в горячей молитве благодарила Господа за то, что Он таким чудесным образом ответил на ее молитвы. Впоследствии эта семья оказалась в Польше. Отец вместе со своими сыновьями много трудился для спасения грешников, каким некогда был и сам.

Казалось, что идут съемки остросюжетного фильма. Что-то нереальное происходило на глазах у небольшой группки зрителей. По крутому склону мчался автомобиль. Спуск заканчивался обрывом над быстрыми водами. Двое, мужчина и женщина. Опасные шутки, подумал кто-то из присутствующих. Когда автомобиль пролетел мимо, стало видно, что мужчина из всех сил жмет на тормоза и побелевшими пальцами сжимает руль. Через открытое окно доносился крик женщины. Через несколько мгновений автомобиль спикировал с обрыва в реку. Какое-то время он еще продержался на плаву, зарывшись носом в воду. Видны были только задние колеса и багажник, но очень скоро машина пошла ко дну. Можно было подумать, что автомобиля не было вовсе. Река сияла на солнце, как будто ничего не произошло, и несла свои воды дальше. Не будь свидетелей этого происшествия, исчезнувший автомобиль не скоро бы нашли, как и людей, пропавших неизвестно где. Кто-то предложил бы, что мужчину и женщину похитили ради выкупа, или по каким-то причинам они сами пожелали скрыться, а кто-то раскручивал бы версию с инопланетянами. Это были муж и жена, еще достаточно молодая супружеская пара. В тот теплый солнечный день, когда все это произошло, у их единственной дочери Анны был день рождения. Праздник был омрачен одним обстоятельством. Дочка очень хотела получить в подарок новый сотовый телефон, который высмотрела в интернет-магазине. Телефон стоил невероятно дорого. С финансами в семье было сложно. Жили на зарплату жены. У мужа недавно возникли проблемы на работе. Пришлось уволиться. Вдобавок стало болеть сердце. Врачи рекомендовали больше отдыхать и не нервничать. Покупка дорогого телефона была немыслима. Родители решили купить дочке кофточку. Они выбрали модель, цвет и фирму, учитывая вкусы Ани, и, желая доставить ей радость, красиво упаковали подарок. Дочка была разочарована. Она даже разрыдалась, прося родителей вернуть кофточку назад и, одолжив недостающую сумму, все же купить телефон. Предлагала она добавить свои сэкономленные на завтраках деньги. «Неужели нельзя больше зарабатывать, чтобы на все хватало?» — плакала Аня. В гости тем временем стали приходить подруги. Они поздравляли девочку и утешали ее как могли. Папа с мамой оставили Аню одну принимать своих гостей. Сами они захотели развеяться и поехали к реке. На спуске с машиной что-то произошло. Она перестала слушаться водителя. Тормоза отказали. Это был субботний день. С самого раннего утра на берегу реки собрались верующие для проведения водного крещения. Пастор проповедовал о Божьей любви и милости. Крещаемые, одетые в белые одежды, по одному заходили в воду. Потом все много пели и молились. Это был радостный день заключения завета с Господом. После окончания служения уходить никому не хотелось. На душе было легко и радостно. Братья и сестры поздравляли друг друга и фотографировались на фоне живописной природы. И тут они увидели автомобиль. В те мгновения, когда машина летела вниз по склону, а потом ушла в воду, женщина находилась в таком шоковом состоянии из-за страха, что не могла ни о чем думать, кроме как хотелось крикнуть: «Спасите наши души!» Только кому кричать? И кто услышит? Когда машина стала погружаться, в салон сразу хлынула вода. Мужчина и женщина бились о двери, пытаясь их открыть. Не было понимания, что давление толщи воды идет извне такое огромное, что открыть автомобиль можно только тогда, когда салон полностью будет затоплен, если, конечно, повезет и двери не заклинит от удара. Но ведь надо еще чем-то дышать. Женщина сразу наглоталась воды, пытаясь вырваться из плена, и теряла силы, с ужасом осознавая, что не умеет плавать. В угасающем разуме мелькнуло огорченное лицо дочери, не получившей желаемый подарок,
и мысль, что муж тоже не может выплыть и погибает вместе с ней. О чем думает человек, когда он прощается с жизнью? Кто может исследовать мысли умирающего? Мужчина, оказавшись под водой, вспомнил почему-то когда-то давно прочитанный рассказ о мальчике, который жил у моря и в поисках сокровищ любил заплывать в пещеры. Однажды, забравшись вглубь одной из них, он нашел там столько ходов и пустот, что, обследуя их, окончательно заблудился. Наступивший прилив не давал шансов спастись. Мальчик отчаянно метался, пытаясь найти дорогу назад. Мокрые и скользкие стены пещеры указывали на то, что во время прилива вода покрывает все. Когда, казалось бы, выхода не найти, мальчик вдруг ясно почувствовал аромат луговых трав. Он пошел на запах и, ощупывая низкие своды, нашел пролом и лаз наружу. Тонкий лучик света помогал ему не оступиться, когда он отчаянно карабкался по скале, боясь соскользнуть в кипящую уже внизу соленую воду. В конце концов, вся история завершилась благополучно. Мужчина с отчаянием подумал, что в их женой ситуации нет такой скалы, на которую можно было бы взобраться. Сердце пронзило боль, когда он оглянулся и увидел, что жена уже затихла и не бьется у двери. Мужчина на миг закрыл глаза. Какая-то страшная усталость навалилась и парализовала все тело. «Неужели погибнем? Господи, спаси нас!» Каким бы атеистом человек ни был, в безвыходной ситуации он всегда вспоминает о Боге. Открыв глаза, мужчина увидел неожиданную картину. Кто-то в белом одеянии с вышитым золотом крестом на груди вытаскивал через открытое окно передней двери его жену. Хорошо, что она оказалась достаточно миниатюрна для этого. Потом другой человек, тоже в белой одежде, помог выбраться и ему самому. Пока женщину приводили в чувство, а муж со страхом и надеждой смотрел на то, как его жену пытаются вернуть к жизни, верующие молились. Женщина пришла в себя, и первое, о чем подумала, было: «Какое это благо дышать!» Потом она спросила мужа, где портфель. Не услышав ответа, стала плакать и сетовать, что там все документы. Паспорта, нужные квитанции, документы на машину и многое другое. Позже водолазы извлекут автомобиль из реки, и портфель тоже найдется. Но это уже другая история. Суета-сует. Пастор предложил мужу и жене обратиться к Богу с покаянием и благодарностью за спасенные жизни. Чудо Божье, что кто-то оказался на берегу и сумел помочь им. Страшно подумать, чем бы все закончилось бы, если бы не водное крещение, если бы верующие раньше разошлись по домам и не молились бы горячо о спасении утопающих, не ныряли бы за ними в холодную воду. Господь предотвратил трагедию. Супружеская пара признала чудесное Божье вмешательство в их жизнь. Нечасто пастор видел такое искреннее покаяние и с таким чувством произносимые молитвы. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Так говорит Слово Божье. А жизнь еще раз подтвердила эту истину. Герои этой истории реальны, и у Бога есть план для их жизней. Теперь решение следовать за Богом должны принять сами обращенные, а Церковь будет молиться за них. Друзья, как верно Слово Божие: «Призови меня в день скорби, я избавлю тебя, а ты прославишь меня». Но часто происходит по народной пословице: «Как тревога, то и до Бога, а как прошла тревога, то и Бог не нужен». И люди забывают прославить Его, а говорят, что это случайность, и теперь им просто повезло. Не злоупотребляйте Божьей милостью. Не останется незамеченным всякий вздох и улыбка каждая. На ресницах слезинка влажная не останется незамеченной. У Него сочтены наши волосы, у Него есть одежда и пища нам.
а молитва, пусть тихим голосом, непременно будет услышана.

Вы слушаете радио МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

Цветы в снегах, как будто не было весны. Стремится снег упасть на землю, чтобы посеять снова сны, чтобы открыть простор смятенью. Как будто не было весны, увяли птичьи серенады под злым дыханием волны, не в срок явившиеся прохлады. Как будто не было весны, но если веришь Иисусу, цветы в снегах цвести должны, не видя лет шального груза.

Я сказал: «Буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим». Псалом 38:2.

брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Как вы уже, вероятно, знаете, темой текущей недели есть «Где найти безопасность?». В наших двух предыдущих радиобеседах мы указали на то, что стремление к безопасности происходит из всеобщего страстного желания человеческого сердца, независимо от национальности, культуры, социального или экономического статуса. В течение всей человеческой истории, особенно в нашей современной культуре, человек ищет безопасность различными способами и в различных формах. В определенных областях и до определенной степени человек достигнул ограниченный вид безопасности. Но он никогда не смог достигнуть все целой и постоянной безопасности. С другой стороны, совершенно другим путем мудрость Божья, говоря через страницы Священного Писания, предлагает человеку все целую безопасность. Вот что говорит Библия и мудрость Божья в Библии в книге Притчей, 1 главе, 33 стихе. Читаю. «А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Это и есть обещание общей и постоянной безопасности. Мы получаем ее через слушание мудрости Божьей. Если только наши уши открыты к слышанию, мудрость откроет пред нами два различных царства бытия – временного и вечного. Безопасность, которую предлагает человеку мудрость Божья, может быть найдена нами только тогда, когда мы обращаемся к последнему, то есть к царству вечного. Так как все человеческие методы и усилия достичь безопасности ограничены к временному царству, любой успех, которого мы достигаем, является таким же временным и никогда не постоянным. Этот контраст между временным и вечным иллюстрировал Иисус Христос в притче о двух людях, которые строили свои собственные дома, но каждый на своем ином основании. Один строил на песке, другой на скале. Песок символизирует временные основания. Скала символизирует вечные. Эти два дома, двух строителей, подверглись затем шторму, наводнению и ветру. Результат. Дом, стоявший на скале, остался стоять невредимым, тогда как дом, построенный на песке, упал, потому что не имел основания. После этого Иисус Христос говорит, что строение на скале – это слушание Его Слова и исполнение Его. Это единственный путь к общей и постоянной безопасности. Все другие формы безопасности подобны дому, построенному на песке. Они постоят в течение короткого времени, но когда разразится шторм, падают и превращаются в кучу мусора. Такие дома не могут дать безопасности. Сегодня мы взглянем на природу скалы, на которой мы можем строить с гарантией абсолютной безопасности во времени и вечности. Нет никакого секрета насчет того, что представляет собой эта скала. Эта тема очень определенно раскрыта для нас в Библии. В первом послании к Коринфянам, 3 главе, 11 стихе, апостол Павел говорит следующее. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Все это очень ясно и практично. Единственным основанием, которое будет стоять всю вечность, есть основание, которым есть Иисус Христос. Он является основанием, которое Бог уже положил. Мы не можем заменить его, мы не можем найти другого. Мы только должны принять то, что Бог дал нам в Иисусе Христе. И после этого, в первом послании Петра, 2 главе, в стихах от 4 до 6, апостол Петр говорит об Иисусе следующее. «Приступая к Нему,
камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояете из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании: «Вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Апостол Петр представляет нам Иисуса, живого камня, избранного, драгоценного, краеугольного камня. Дальше он говорит, что если мы приходим к Иисусу в вере и полагаемся своей верой на Него, мы станем живыми камнями, устрояющими духовный дом, построенный на этом основании. Он дальше говорит, что каждый, кто верит в Иисуса Христа, никогда не будет постыжен. Обратите внимание на слово «никогда». Это слово вмещает в себе время, а также всю вечность. Тот, кто верит в Иисуса Христа, никогда не постыдится, никогда не будет разочарован, никогда не будет униженным, никогда не встретится с такой ситуацией, для которой Христос не имел бы решения. Дальше. Существует две ступени строительства на этом основании, то есть на Иисусе Христе. Слушайте внимательно, они очень важны. Я желаю объяснить их очень коротко и просто. Первая ступень – отвергни, откажись от уверенности во все временное, в самого себя, в человеческие усилия, в человеческую мудрость. Все это сплошной песок. Ты должен от всего этого отказаться. Вторая ступень. Ты должен совершить полное, безусловное посвящение самого себя, своей жизни, всего того, что ты имеешь, навечно Иисусу Христу. Иисус Христос дал нам это обещание. «Приходящего ко мне не изгоню вон». Если ты придешь к Нему, Он примет тебя. Может быть, сейчас ты религиозный человек, моральный человек, хорошо живущий человек, но тем не менее в конечном итоге все это только песок. Это человеческое усилие. Но для того, чтобы строить на скале, ты должен отказаться от своей собственной самоправедности, своей личной доброты, моральности, как основания для своей безопасности. Ты должен сказать: «Иисус, я полагаюсь на твою праведность, на твою благодать, на твои заслуги перед Богом. Я прихожу к тебе, ты мой Спаситель. Я принимаю от тебя верою дар вечной жизни и полагаю всю свою жизнь безоговорочно в твои руки». Вот как следует строить на вечной скале Иисусе Христе. Посвящение себя Иисусу Христу дает прямое и личное взаимоотношение с Ним, для которого не может быть никакой замены. Это взаимоотношение описано во многих открытках Священного Писания. Одним из таких мест является Псалом 22. И я желаю прочесть первые 4 стиха, в которых Давид так чудесно раскрывает природу этих взаимоотношений. Вот что он говорит: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Итак, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Разве это не всеобъемлющая безопасность? Этот один стих говорит исключительно все, что должно быть сказано о безопасности. И это все базируется на личном взаимоотношении человека с Богом. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Все, в чем я только имею нужду, сейчас или в вечности,
я получу из моих взаимоотношений. Дальше он предлагает. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Я желаю сказать, что раз однажды посвящение Господу имело место, Господь берет на себя всю ответственность за того человека, который доверился Ему в каждой ситуации и в каждом обстоятельстве, и Он делает это ради имени Своего. Как важно это! Бог не делает этого всем тем, которые полагаются на свою собственную самоправедность, доброту или мудрость, но о верующих Он заботится ради имени Своего. И во имя славы и почета имени Своего Он соблюдает Свой завет с нами. И дальше следуют такие слова. «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною, Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня». Здесь речь идет о безопасности, простирающейся за время, в вечность. Когда приходит время, а оно приходит в жизни каждого из нас, когда мы переходим за черту времени и всего временного, у нас нет причины бояться зла, потому что Господь, пастырь мой. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Господь мой, Тебе хвалу за маму мою пою. Я знаю, любовь только Ты людям даришь. Ты в сердце всех матерей пролил из руки своей источник, который ничем не измеришь.

Ты сегодня ближе стал к Иисусу, дав обет в крещении Твоем, Ты пойдешь за Ним тропою узкой. Помни обещание свое, помни обещание свое, пред Тобою трудный путь на небо, праздники и будни со Христом, что б ни делал ты и где б ты не был, помни обещание свое, помни обещание свое. Он нашел тебя среди пустыни, и душа свободная поет, жизни всей служи Ему отныне. Помни обещание свое, помни обещание свое. Иисус пойдет с тобою рядом, для тебя став хлебом и питьем, с Ним преодолеешь все преграды. Помни обещание свое, помни обещание свое. Если вдруг ослабнут твои руки, вспомни, как ты был с Христом вдвоем. Вспомни, за тебя Он принял муки. Вспомни обещание свое. Вспомни обещание свое. Если сердце омрачат сомнения или пронзит тебя врага копье, преклони пред Господом колени. Вспомни обещание свое. Вспомни обещание свое. Впереди ждет много испытаний, но к тебе всегда Иисус придет, только до последнего дыхания. Помни обещание свое, помни обещание свое.

Иисус очень тепло относился к Лазарю и его сестрам Марии и Марфе. Их дом был духовным оазисом для Господа. Он часто его посещал. Лазарь и его сестры тоже любили Иисуса, но и его любовь к ним не была сокрыта от них. «Господи, вот кого Ты любишь, болен» Иоанна 11:3. Иисус, услышав то, сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Иисус знал, что Отец задумал совершить чудо, чтобы прославить Его, а также дать утешение и веру тем, кого Он любил. Но в какое же мучение для Христа обернулись часы и минуты, предшествовавшие чуду? Ученики сомневались в Нем. Марфа и Мария тоже сомневались. Друзья, оплакивавшие Лазаря, не верили в Него. Осознавала ли Мария, насколько сильно ранила Христа, укорив Его в равнодушии? «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой». То есть, был бы Ты здесь вовремя, беды бы не случилось, а теперь уже поздно. Понимала ли Марфа, как огорчила Учителя, усомнившись в Его воскрешающей силе? Он сказал ей прямо: «Воскреснет брат твой». Но она не поняла его слов. По сути, она ответила: «Ну да, последний день воскреснет, но сейчас-то нам от этого не легче». Как же печалили Господа сомнения Его ближайших друзей. «Вы что, так и не поняли, кто я такой? Я есть воскресение и жизнь. Верьте мне, у меня есть сила давать жизнь». Сомнения в возможностях Господа огорчают Его. А радует Его тот, кто словно ребенок безмятежно покоится в Его ласковых и заботливых объятиях.

Момент творения. Крылья колибри, загадка или безграничный творческий потенциал? Иногда чудеса происходят прямо у нас на глазах, но мы не в состоянии их увидеть. Взять, к примеру, колибри. Известно ли вам, что язык этой птички, как и язык дятла, оборачивает всю ее голову прямо под кожей, а внешне это никак не проявляется? В крыльях колибри тоже на вид нет ничего примечательного, однако устроены они чудесным образом. Благодаря этому устройству колибри буквально висит в воздухе, двигаясь при этом как вперед, так и назад. Скоростная съемка приоткрыла для нас некоторые удивительные особенности крыльев колибри, которые нельзя увидеть невооруженным глазом. Все птицы двигают крылом в плечевом, локтевом и запястном суставе. И лишь крылья колибри вращаются таким образом, что когда птица парит, обе стороны крыла ударяют по воздуху, удерживая птицу на лету. Это говорит о том, что колибри, вопреки утверждениям эволюционистов, не разновидность некой базовой модели птицы. Напротив, она была создана с неповторимым набором качеств, которые помогают ей существовать. Таким же образом, когда Бог говорит нам, что заботится о тех, кто уверовал в Него благодаря Христу, нам не всегда ясно, как именно Он это делает. Но, подобно незаметным для глаза чудесным качествам колибри, Его забота всегда пребывает с нами. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Я сказал: «Буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим». Псалом 38:2.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа предлагаем вашему вниманию послушать проповедь.

Дорогие радиослушатели, а сейчас мы продолжим чтение книги «Побег через потоки черного дракона». Путь теперь лежал на юг Кореи, в Пусан, важный корейский порт. Там они сели на маленькое суденышко, взявшее курс на город Шиманазеки в Японии, откуда они поездом добрались до Якогамы, где должны были сесть на океанский пароход, отплывавший до Сан-Франциско. В Якогаме их встретил проводник, говоривший по-немецки, которого пригласил доктор Исаак. Он поселил их у одной английской дамы, которая весьма трогательно о них заботилась до самого отплытия океанского лайнера в Сан-Франциско. Она показала Мии, Анне и Зузи этот большой портовый город, в котором тогда жило более миллиона человек. Организовала им также поездку в Токио. Особенное впечатление на Мию произвело множество храмов в городе. Здесь она впервые так близко столкнулась с чуждой религией. Для нее в этой столь открыто показной религии таилось нечто отчужденное. Ей вдруг стало ясно, люди не знали истинного Бога. Будет ли им проповедано когда-нибудь Евангелие? Здесь, в Якогаме, пробудился ее интерес к миру, не знающему Христа. И этот интерес не оставлял ее уже никогда. Через несколько дней девушки сели на немецко-японское пассажирское судно «Тайо Марко», направляющееся в Сан-Франциско. Это был большой и красивый корабль. Они были пассажирами четвертого класса. Кроме них, на палубе их класса находились еще два европейца. Оба говорили по-русски и, как выяснилось, происходили родом из России, а теперь плыли на американский запад, чтобы там обрести новую родину. Остальные пассажиры были японцы и китайцы. Уже на второй день девушек начала мучить морская болезнь. Но вскоре они привыкли и смогли вкусить радость от первой части морского путешествия. Тихий океан оставался спокойным и тихим, с честью подтверждая свое название. Через несколько дней судно вошло в порт Гонолулу на Гавайях. Пассажиры могли покинуть пароход, и наши подруги тоже решили отправиться на экскурсию. Через день продолжили плавание, но теперь океан был неспокоен. Мертвые волны бросали судно как игрушку. Пассажиров охватил страх. Но все обошлось хорошо. И, наконец, через 18 дней, 19 марта 1931 года, судно вошло в порт Сан-Франциско. Судно бросило якорь, и девушки обрадовались тому, что смогут наконец ступить на землю. Но вместо этого их ожидал сюрприз. Их не пустили в город. Служащие сообщили, что пассажиры, не прошедшие соответствующих прививок, а также все беженцы, иммигранты и люди без документов, подтверждающих право на въезд, будут доставлены на остров Энджел, находящийся в непосредственной близи города. Здесь власти устроили лагерь для беженцев, огороженный колючей проволокой, похожий на тюрьму. Радость встречи с неведомой Америкой омрачилась. Для них было неожиданно попасть за колючую проволоку. Они устали от длительного путешествия и были рады возможности наконец отдохнуть и получить свободу. А тут вдруг остров Энджел. Но лагерь нельзя было сравнить с тюрьмой. Здесь хорошо кормили, и сотрудники СХОМ, христианского объединения молодых мужчин, опекавшие беженцев, были очень приветливы. Даже дама, которая каждое утро около 6 часов своим громким «Доброе утро!» поднимала их с постели, приветливо при этом улыбалась.
Недовольное ворчание некоторых беженцев, которые не были согласны с тем, что их так рано поднимали, не выводило ее из терпения. Такую наигранную приветливость Мия еще нигде не встречала. На ее меннонитской родине люди тоже были приветливы. Но более приветливости в людях ценили естественность. Наигранная же приветливость дома считалась лицемерием. В Москве у русских Мия не встречалась ни с тем, ни с другим. А теперь эти вечно улыбающиеся лица. Приветливая улыбка, казалось, была высечена на лицах некоторых американцев. Было это естественным или мнимым? С трудом удавалось Мии и ее подругам привыкнуть к американцам. На следующее утро девушек направили к врачу, который должен был сделать соответствующие прививки. Они очень удивились, когда врач представился доктором Нейфельдом и тут же заговорил по-немецки. Естественно, он хотел знать, как им удалось бежать из Советского Союза. К сожалению, эту беседу прервала медсестра. Другие пациенты тоже ждали врача. Вскоре подругам сообщили, что они могут покинуть остров только в том случае, если смогут найти гражданина США, который сможет за них поручиться. А где им было найти такого гражданина? Их родственники были бедны, да и к тому же жили далеко отсюда. Казалось, они попали в ловушку. И опять Мия, Анна и Зузи обратились к Богу. Невозможно, чтобы Он оставил их в таком положении, когда уже столько препятствий позади. И помощь пришла. Доктор Нейфельд осведомился о судьбе девушек и поместил в местной газете заметку, в которой рассказал о них. Один прекрасный день им передали визитную карточку некоего земельного агента Джона Зименса. Под именем и фамилией этого агента они прочитали по-русски «Добро пожаловать». Итак, в Сан-Франциско их все же ждали. Скоро они смогли покинуть лагерь и начать новую жизнь в Америке. Но кто же был этот Джон Зименс? С нетерпением ждали они его визита. А он посетил их уже на следующий день. Джон Зименс, седовласый господин 72 лет, читал лекции в местном университете. Он пришел со своей женой. «Мы узнали, что здесь в лагере находятся три девушки-меннонитки. И нас попросили вас посетить», — приветливо представился он на их родном немецком диалекте. Родной язык вмиг разрушает все барьеры и предупреждения. Так произошло и в этом случае. Как только девушки услышали родной диалект, они почувствовали себя как дома. Завязалась беседа, и они вкратце рассказали Зименсам свою историю. И тогда супруги-зименцы пригласили их до отъезда в Миннеаполис пожить у них. Господин Зименс согласился поручиться за них перед властями. С благодарностью приняли девушки это приглашение, тотчас оставив остров. Супруги Зименс приехали в порт на автомобиле. Боязливо сели девушки в машину. Большой автомобиль показался им таким роскошным, что они вначале боялись даже пошевелиться. И вот они поехали. Джон Зименс начал рассказывать им о городе. Казалось, он знал о нем все. Его речь напоминала лекцию. Перед глазами Мии мелькали прекрасные улицы Сан-Франциско. Она любовалась домами, окрашенными в пастельные тона, и ее вдруг наполнило неописуемое чувство благодарности. Она смогла вырваться из России. Она в Америке. Длительная и тяжелая дорога закончилась. Мия закрыла глаза. Перед ней всплыли грязные улицы Москвы, сцены из поездки в Благовещенск и темные воды Амура.
За доли секунды она вновь увидела отрывки из общей картины побега. Ее охватил страх. Мия быстро открыла глаза. Автомобиль подкатил к большому, обрамленному высокими деревьями двору. «Здесь мы и живем. Добро пожаловать!» «И как говорят американцы, сделайте этот дом своим домом», — сказал Джон. Они стояли перед огромным многокомнатным домом и прекрасным садом. Перед домом стояло несколько автомобилей. Когда Джон заметил удивительные взгляды девушек, он пояснил. «Здесь мы живем с нашими детьми. Наша дочь — профессор в университете, где работаю и я, а сын — морской капитан. У каждого своя машина, отсюда и этот автопарк». «Они действительно живут неплохо», — подумала Мия, войдя с маленьким узелком в отведенную ей комнату. Первые впечатления о городе и первом меннонитском доме на американской земле утомили ее. Она уселась в удобное кресло, закрыла глаза и мгновенно уснула. Семья Зименс предложила распорядок дня для гостей в типичном американском стиле. Были организованы экскурсии в город, преподаны первые уроки языка и поведения. А за этим последовало еще многое другое. Девушки все прилежно повторяли, хотя на самом деле им бы лучше хотелось просто выспаться. Сейчас, когда им ничего и никого не надо было бояться, на них навалилась усталость. Позже Мия писала: «У нас было одно желание – хорошо выспаться. Внутренне мы чувствовали себя спокойно и были очень счастливы. Мы прибыли в страну нашей мечты, в знаменитую Америку. Все, что мы до сих пор видели, нам понравилось, но теперь нам хотелось спать и очень долго спать». В воскресенье супруги Зименс повели своих гостей на богослужение в поместную меннонитскую общину. В Сан-Франциско жило много меннонитов, поэтому здесь было несколько церквей. Кроме того, меннониты населяли среднюю часть Калифорнии, где с успехом выращивали фрукты, овощи и зерновые. Ридли, небольшой меннонитский городок вблизи Сан-Франциско, называли даже «хлебной корзиной мира». Во всех этих селениях были меннонитские и братские меннонитские общины. Джон Зименс организовал все так, что девушки смогли выступить в его общине с рассказом о положении верующих в Советской России и их побеге. Глубоко тронутый услышанным, он предложил сделать это и в других меннонитских церквях. А говорили тогда во всех общинах по-немецки, поэтому девушки без проблем могли поделиться своим свидетельством. «А потом мы соберем в церквях пожертвования, ведь вам нужны деньги», – рассуждал Джон. Это предложение девушкам вовсе не понравилось. Собирать в церкви пожертвования, чтобы потом расходовать на себя? К этому они не были приучены. Дома они знали, что из шкатулки Божьей деньги не берут, в шкатулку Божью деньги кладут. Джон Зименс уговаривал их, пытаясь убедить, что в этом нет ничего плохого, когда просишь братьев и сестер по вере помочь тебе деньгами. Но девушки не поддавались уговорам. Особенно сопротивлялась Мия. Она хотела зарабатывать деньги, чтобы помогать другим. Нет, она не приехала на благотворительное турне. И даже тот аргумент Зименса, что эти доклады – их труд, не помог. Сама мысль зарабатывать деньги в церкви не помещалась в голову подруг. Разбились также надежды на то, что свекор и свекровь Анны, живущие в Калифорнии, примут ее у себя. Семья явно не желала завязать контакт с несчастной вдовой их сына и брата Георга. К счастью, Зузи Пейнер получила письмо от брата, жившего в Миннеаполисе. Он пригласил девушек к себе до начала учебы и выслал также немного денег на дорогу.
Теперь они могли попасть в Миннеаполис. От всего сердца поблагодарили они гостеприимную семью Зименс за радушный прием в Сан-Франциско и сели в поезд на восток. Это была неописуемая прекрасная поездка по железной дороге в Миннеаполис. Совсем другой поезд, с неведомым для них комфортом. А потом, само событие ехать через горы надолго осталось в памяти. Такого они еще никогда не встречали во всех своих многочисленных путешествиях. США действительно совсем другая страна. Абрам Пеннер встретил девушек на вокзале. В его, хотя и маленьком, но уютном доме они нашли приют на 2 следующих месяца. Как студенты из-за рубежа, они не имели права зарабатывать деньги, поэтому старались быть полезными дома по хозяйству. У Пеннеров было 5 детей, 3 мальчика в возрасте от 3 до 5 лет, а также 2 девочки-близнецы, которым исполнилось всего 2 месяца, так что работы по дому хватало. Через 2 дня после прибытия в Миннеаполис подруги получили письмо из отдела по делам иностранцев, сотрудники которого хотели знать, начали ли они учебу. Как студенты, они должны были сразу приступить к учебе. Однако в Академии Вифиль в Сан-Пауэли учебный год давно начался. Кроме того, девушки не говорили по-английски и были вынуждены брать уроки на дому. Их учительницей английского языка стала пожилая шведка госпожа Светборг, преподававшая в Академии Вифиль. Пройти программу для поступления в учебное заведение в США им помогла еще одна учительница, доктор Кенниг из Германии. А материала для работы хватало, поскольку система обучения отличалась от российской. Госпожа Светборг трогательно заботилась о русских девушках, как их теперь называли в академии. Ее удручало то, что ее ученицы не имели английских библий. Однажды она делала доклад в Чикаго и попросила поместную церковь собрать пожертвования для покупки 3 библий. Так Мия и ее подруги получили по прекрасной в кожаном переплете Библии Скойфилда. И другие люди беспокоились о девушках из России. Однажды из Миннесоты им позвонил миссионер Пеннер. Он предложил девушкам поехать в город, находящийся в 150 милях от Миннеаполиса, чтобы там рассказать о положении в России. Когда они ему сказали, что наотрез отказывается от заработка в виде пожертвований, то он лишь улыбнулся. Миссионер приехал за ними на автомобиле. Увидев бедно одетых девушек, он предложил им по $5, чтобы они купили себе хотя бы что-нибудь из одежды. $5 были тогда большие деньги. Вначале подруги отказались брать деньги, но вскоре поддались уговорам. Мия купила себе на эти деньги красивые туфли. В Маунтейн Лейк их ожидало около 2000 человек из поместной меннонитской общины. Это было трогательное богослужение. Девушки из России рассказывали о ситуации на их родине, описывали побег из страны слез и преследований. Анна в музыкальном сопровождении Мии исполнила несколько духовных песен. После богослужения был прекрасный обед, а затем второе богослужение в общине братских меннонитов. Здесь собралось не так много людей, но прием в сердечности нисколько не уступал. Лишь поздно вечером попали они в дом к Пеннеру. По пути он вдруг остановился возле молитвенного дома. Когда же они подошли к молитвенному дому, то их встретили пением 65 женщин. Поместный женский кружок специально собрался ради такого случая, и девушкам пришлось опять все рассказывать и спеть несколько песен. И лишь потом был преподан сюрприз. Каждая из женщин принесла с собой подарок.
подруги за один раз вдруг получили столько подарков, что от радости невольно заплакали. На следующий день опять последовали сюрпризы. Женщины из общины повели их по городу, в каждом магазине купив им что-нибудь – платья, чулки, шляпы, туфли, школьные принадлежности. Подаркам не было конца. За один этот день добрые люди обеспечили девушек всем необходимым на последующие годы обучения. Теперь и в самом деле занятия могли начинаться. Счастливые и благодарные они вернулись в Миннеаполис. И уже по пути туда Мия и Анна решили не обременять гостеприимную семью Пеннер своим присутствием. Зузи, конечно, была у родных. Это другое дело. Теперь же, когда они вновь почувствовали, как Бог заботится о детях своих, они не захотели быть бременем для других. Мия поселилась в доме студенческого руководителя университета Миннесоты в семье Планк. Его жена, немка, была болезненной женщиной, и супруги имели двоих детей – мальчика 14 лет и девочку 12 лет. Мия следила за порядком в доме и вела домашнее хозяйство. Планки платили ей $6 за неделю, кроме бесплатного питания и жилья. Это был как раз допустимый заработок для студентов-иностранцев. Очень быстро Мия освоилась в доме Планков и почувствовала себя как дома. Эти очень милые, глубоко верующие люди приняли беженку в свою семью. Все вместе они ходили в походы. Семья Планк имела небольшой домик у озера и проводила летние месяцы там. Здесь, на природе, Мия полностью оправилась от напряжений предыдущего года. Дорогие друзья, на этом мы сегодня закончим чтение книги «Побег через потоки черного дракона». Продолжение вы сможете услышать завтра в это же самое время.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

Бог дает верующим обетование на тот час, когда враги ополчатся против них. «Народ мой узнает имя мое, поэтому узнает тот день, что я тот же, который сказал «Вот я»» — Исаия 52:6. То есть Господь говорит, когда наступит час серьезного испытания, я приду и поддержу тебя. Ты услышишь мои слова. Это я, твой Господь. Ничего не бойся. Евангелист Матфей описывает, как во время шторма на море ученики оказываются в лодке, которую швыряют обезумевшие под напором дикого ветра волны. И тут ученики видят Иисуса, идущего к ним по воде. Матфей рассказывает: «И ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились и говорили: „Это призрак!“ И от страха вскричали. А что Иисус? Мы видим, что Иисус в тот час заговорил с ними и сказал: „Ободритесь, это Я, не бойтесь“». Я задумался, почему Иисус сказал именно эти слова мужчинам, которые уже были готовы умереть. «Ободритесь». Слово «ободриться» означает быть освобожденным, счастливым, избавленным от страха. Не забывайте, ученики знали Иисуса лично, и Он ждал от них доверия к Его словам. То есть «Отец обещал, что Я приду к вам во время бури и принесу вам мир». Написано: «Народ мой узнает имя мое, поэтому узнает в тот день, что я тот же, который сказал „Вот я“» — Исаия 52:6. И вот я с вами во время шторма. Смотрите на меня. Я ваш Иисус. Я с вами, что бы ни случилось. Ободритесь. Давайте, друзья, и мы в трудный час отвечать на этот призыв Спасителя верой.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать. Закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас протянул руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Матфея 14 глава, с 29 по 31 стих. Симон Петр — человек маловерный. Ученики переправлялись через Генесарецкое озеро. Они усердно гребли, но почти не продвигались вперед, потому что был сильный ветер. И вот Иисус пошел к ним по воде. Они, промокшие, измученные и утомленные, подумали, что это призрак, и закричали от страха. Но Он успокоил их: «Это Я, не бойтесь». Петр, услышав, что это Иисус, захотел быть рядом с Ним. «Если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Иисус сказал: «Иди». И Петр пошел. Только тогда он заметил, что ветер сильнее, чем раньше, когда он был в лодке. Мысль о том, что он идет по воде, а не почему-то твердому, вызвала у него панику. Он понял, что не может противостоять силе природы, начал тонуть и закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус поддержал его и сказал: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Увидев ветер и волны, Петр потерял зрительный контакт со своим Господом. Любой, кто ходит с Иисусом, начнет идти неуверенно, если потеряет Иисуса из виду, будучи занят своими обстоятельствами. Но всякий, кто верой призовет имя Господне, будет спасен навечно и в трудной жизненной ситуации.

уж скоро Господь нас ведет в Ханаан. Он сам проведет нас через Иордан. Мужайся, надейся, будь тверд до конца, и даст тебе Бог наш сиянье венца. О, дивная радость, божественный мир! Там будем мы видеть искупленных пир. Там нет уж разлуки, там нет уже слез, и грех уничтожит навеки Христос. Недолог уж путь наш, о, братья, вперед! Главу восклоните, день Божий грядет. Несет он спасение верным своим, жизнь новую мертвым, блаженство живым. Мы скоро увидим, что глаз не видал, услышал про тайны, что разум не знал. Достигнем Христовой любви полноту и мудрости Божьей поймем высоту. Туда лишь войдет, кто с Христом здесь страдал, креста не стыдился, свидетелем стал, кто в жизни в борьбе не отрекся его, а счел все за ссор для Христа своего.

Я сказал: «Буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим». Псалом 38,

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь. А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Книга Бытие, 17 глава, 1 стих. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». И сегодня я хотел бы ответить или рассудить о трех важных мыслях из этого текста. И первая мысль, она звучит так, что моя жизнь определяется не моими возможностями. Бог не требует от нас всемогущества. Он открывает нам свое всемогущество и призывает нас жить верно перед Ним. Друзья, это очень глубокая мысль. Мы очень часто связываем наши возможности с нашей жизнью. Христианство начинается тогда, или вот вера в Бога, она начинается тогда, когда человек понимает, что его ограничения, они не ограничивают Бога. Обратите внимание, здесь подчеркивается, что Аврааму было 99 лет. И, конечно, это тот возраст, когда человек пришел в полную несостоятельность. Именно в этот момент времени Бог дает ему обещание, которое превышает любые человеческие возможности. То есть, вот почему Бог не ответил раньше на просьбу Авраама? Почему Бог не послал им сына, когда Аврааму было 50 лет и так далее? Бог ждал того момента, когда человек придет в состояние полной немощи, полного такого состояния невозможности исполнения. Я расскажу в своей жизни один пример, который я иногда рассказываю, когда меня просят рассказать о том чуде, которое случилось в моей жизни. Вообще, слово «чудо», оно слово такое необычное. Оно подразумевает изменение ситуации. Но когда совершается в жизни какое-то чудо, у нас, как у людей, всегда есть такое смущение оправдать это чудо обстоятельствами. Ну, например, случилось какое-то чудо, мы говорим, чудо, конечно, слава Богу, но в целом все равно стечение обстоятельств, так бывает и у других тоже людей. И вот настоящее чудо – это чудо, когда ты никак не можешь объяснить, кроме как вот явным вмешательством Бога. И вот в моей жизни таких чудес было несколько, но вот одно из них, наверное, самое яркое, оно не очень яркое с точки зрения описания, но оно очень яркое с точки зрения вот именно того, что по-другому объяснить просто никак невозможно. Оно связано с тем, что я очень сильно боялся летать на самолетах. То есть у меня был такой страх, что любое перемещение на самолете доставляло мне невыразимые страдания. А как раз это совпало с тем, что у меня увеличилось служение, надо было много летать. В год 40-45 раз перелетов, 45 перелетов. И каждый перелет доставался мне очень тяжело. Я помню, однажды в Америке я сел в самолет, сижу такой, знаете, расслабленный. Американец ко мне поворачивается один, по плечу потрогает: «Не переживай, все будет хорошо». Вот так я не боялся, что это было видно. И вот однажды я лечу на самолете, у меня был рейс Ростов-Москва, Москва-Сыктывкар, такой рейс. И этот рейс усложнился чем? Что когда я летел до Москвы, то есть еще до вылета, мне звонит Андрей Степанович Антоню, говорит: «Денис, ты где?» Я говорю: «В аэропорту, я лечу в Сыктывкар». Он говорит: на Сыктывкар такие самолеты летают, трясет их, не знаю как. Вообще, не знаю, да летишь ли ты?» Ну, успокоил. И вот я лечу Ростов-Москва лечу, хороший Боинг, все, но я понимаю, что следующий период будет очень тяжелый, и сейчас мне очень плохо, я весь мокрый, я... не знаю, как это передать ощущения вот эти. И рядом летит человек и говорит: «Вы, наверное, первый раз летите?» Я говорю: «Нет, я лечу уже там раз 30-й в этом году». Он говорит: «Ну это удивительно». И когда мы прилетели в Москву, я вдруг понял, что я не полечу дальше. Это настолько тяжело, что я не могу себя пересилить. Я сейчас сдам билеты, вернусь на поезде в Ейск и никогда летать больше не буду. Но по-другому никак нельзя. Точнее, и так нельзя поступить. Там лагерь, там меня ждут на общение. И у меня паника. Я не знаю, что делать. И я там же в аэропорту помолился. Вот, друзья, это была такая молитва интересная, что я до того, как, значит, помолился, я же много лет боролся с этим переживанием, с этим страхом. Я и смотрел всякие статистические данные, что самолет – это самый безопасный вид транспорта. И читал всякие практики, книги читал, как люди победили вот эту зависимость. Ничего не помогало, она только усиливалась. И я понял, что я в состоянии полной немощи. И я молюсь, прямо в аэропорту молюсь: «Господи, я настолько бессилен в этой ситуации, что рассчитывают только на твою помощь. Либо ты мне поможешь, либо я правда возвращаюсь. Других вариантов просто нет». И вы знаете, это свидетельство для меня очень дорого. Во время молитвы я понял, что у меня ушел страх. Прямо во время молитвы. Я стал свободным человеком. Я сел на самолет, долетел как будто бы в кровати дома. На обратном пути что-то произошло, и наш самолет больше часа кружил над Москвой. Ему не давали посадки. Народ очень сильно переживал. Я не расстраивался ни на секунду. Следующий мой полет, я думаю, хоть бы турбулентность была, ну как-то скучно лететь, ну хоть потрясло бы. То есть у меня настолько ушел страх, что до сего дня, прошло уже больше 10 лет, друзья, до сего дня я не испытываю ни малейших переживаний по поводу самолета. И я рассказываю это почему? Потому что я же об этом раньше тоже молился, я же тоже молился, что Бог меня избавил. Почему Бог раньше не избавлял? Вот Бог иногда хочет, чтобы мы оказались в ситуации, когда никакого плана «Б» нет. Вот нет плана «Б», нет плана «С». Есть только один план – это Бог. И вот в этой ситуации мы тоже видим, что Господь довел Авраама до ситуации, когда у него нет никаких вариантов. Он полностью ограниченный. И он говорит, смотри, я Бог всемогущий. То есть не ты всемогущий. Я не расширяю твоих возможностей. Я не делаю тебя способным. Я буду реализовывать свое всемогущество. Бог не говорит Аврааму, он такой, Авраам, ну соберись, там, да, поверь в себя, будь сильнее, там, не расслабляйся, да, там, докажи мне свою верность. Он говорит, я Бог всемогущий. И это принцип, друзья, христианской жизни. Наша надежда строится не на том, сколько у нас сил и сколько у нас возможностей. У нас надежда строится на том, каков Бог и что делать может Он. Есть вещи в нашей жизни, которые мы можем изменить, которые входят в круг нашей ответственности, где Бог не вмешивается. Он говорит, Денис, это твоя ответственность, ты здесь разберись сам, у тебя есть на это возможности, есть на это силы. Но есть вещи, которые мы изменить не можем, которые не в нашей власти, которые выше наших сил, да, и выше наших возможностей. И мы не можем выбирать здесь. Нам нужно просто смириться, и нам нужно принять факт, что здесь мы ограниченные люди. И вот Бог ждет вот этого для того, чтобы вмешаться, для того, чтобы мы сказали, Господи, как хочешь ты, действуй сам, прояви свое всемогущество. Вот наша вера, вот что такое вера? Мы говорим верующий человек. Наша вера – это не способность сделать вид, что ничего не происходит. Не способность сделать вид, что никаких ограничений нет. Мне очень неловко говорить об этих вещах здесь на общении, потому что у меня нет сейчас на данный момент никакой инвалидности, да, я не ограничен физически, но у меня масса других ограничений. И кто-то из вас ограничен в передвижении, кто-то ограничен в каких-то своих тоже физических делах. Но это не, вера – это не значит, что мы должны как-то это отрицать. Мы не должны говорить себе, что у нас все хорошо, мы все нормально, мы можем полноценно жить, все. Это не отрицание своей слабости. Это признание того, что моя слабость, мои ограничения не являются слабостью и ограничением для Бога. Что вот для Него это не предел. Что Он может действовать, что Он способен действовать. Примерно вот в этих же событиях, которые мы с вами читаем, есть такой момент, когда люди сказали, что у Сары будет сын через год. Помните, через год приду, и у Сары будет сын. Как отреагировала Сара? Помните? Она рассмеялась. Это абсолютно нормальная реакция на человека, у человека, который смотрит на себя. Вот когда человек смотрит на себя, он должен рассмеяться. Он должен, это должно вызвать у него веселье. Потому что вот я... И вдруг я стану матерью многих народов? Очень смешно. Вы меня хорошо повеселили. Когда я уверовал, и прошло, может быть, 3 года, и я приехал в Краснодарский край. Николай Степанович пригласил меня. Тогда мы не были знакомы хорошо. Мы познакомились в городе Тольятти случайно немножко. И он говорит, приезжай в гости в Краснодарский край. Я приехал в гости. И вот как-то мы с ним едем в машине вместе, а я еще совсем молодой человек. И приехали в одну местность, там брат нас встретил. И брат спрашивает, это кто? И Николай Степанович говорит, это будущий пресвитер церкви. Ну, так вот сказал, знаете. И мне стало смешно. Ну, вот я только с мира, я вообще ничего не знаю. И вот вы говорите, я буду... Это смешно. Друзья, вот когда человек смотрит на себя, нормально совершенно, что он веселится. Ну, неужели я с моими способностями, я могу что-либо сделать? Но потом... Сара перестала смеяться, и она родила сына. Вы помните, когда это произошло? Ответ мы находим в книге «Послание к евреям», 11 глава, написано «Верою Сара сделалась способной. Помните к принятию семьи, да? То есть, когда взгляд Сара перевела от себя, она перевела на Бога, то она поняла, да, я, для меня, ну, как бы, это невозможно. Очень смешно, что я могу быть матерью многих народов, я одного вот ребенка родить не могу, а тут матерью многих народов, это вообще невероятно. Но когда она посмотрела на Бога, она поняла, что смеяться нечему, потому что для Бога возможно все, что угодно. Я Бог всемогущий, я тот, который могу сделать все, что угодно. Поэтому есть огромная фраза между двумя выражениями «я могу» и «Бог может». И христианство, и вообще вера в Бога нас учит упованию на Бога вне зависимости от того, какие ограничения учит у нас. Бог очень часто проявляет свое всемогущество, меняя обстоятельства, но иногда Он меняет не обстоятельства, а меняет нас внутри этих обстоятельств. Например, апостол Павел когда-то просил, чтобы Бог удалил у него жало во плоти. Что это за жало во плоти, мы до сих пор не знаем. Я придерживаюсь мнения, что это все-таки было его слабое зрение, потому что есть некоторые указания в Новом Завете на то, что Павел имел слабое зрение. Например, он часто диктовал свои письма секретарям. Например, послание римлянам написано: «Приветствую вас и я, Тертий, писавший сие послание». Ну, как будто бы у Павла несколько имен. На самом деле, это был просто переписчик, которому Павел диктовал. В одном из посланий Фессалоникийцам он пишет, что «смотрите, какими большими буквами я написал вам свою подпись». Это в оригинальном тексте, в русском переводе немножко по-другому. Почему большими буквами? Потому что слабое зрение, он писал большими буквами. В послании Галатам он пишет, что «когда мы впервые с вами встретились, вы готовы были отторгнуть очи свои и отдать их мне». Вот настолько вы правильно меня приняли, хорошо. То есть это все свидетельствует о том, что у него было очень плохое зрение. Сейчас, когда у человека плохое зрение, помогают линзы, очки, операции по коррекции зрения. Но представьте, как тяжело жить человеку, у которого плохое зрение, как ему трудно жить. Как тяжело вот не ориентироваться в пространстве, особенно в то время, когда к этому ничего не было сделано, чтобы помогать таким людям. Сейчас светофоры там говорят, что открыт переход и так далее. Тогда ничего не было. И Павел думал, что если бы у меня было хорошее зрение, хорошее, я бы лучше совершал служение. Но насколько бы я был эффективнее, насколько я был бы продуктивнее, если бы у меня было лучше... И он молится: Господи, Господи, вот ты можешь... Я же видел в своей жизни, ты воскрешал людей, ты обращал грешников, ты исцелял больных, ты изгонял бесов. Ну, зрение ты же точно можешь вернуть. Ну, как бы это же не проблема. И Бог, Павел молится. Я, вы знаете, вот я картину рисую, что Павел даже не сомневался в том, что Бог в ту же секунду ответит на его молитву. И вдруг он встает с колена, и ничего не происходит. Вообще ноль. И он молится второй раз: Господи, там как-то это, моя просьба, что там, нормально, все хорошо там. И Бог опять не отвечает. Точнее, отвечает, но отвечает иначе. Он говорит: я не верну тебе зрение. Почему? Ну, по-человечески я был бы более эффективен. Я намного больше бы сделал. Я намного больше бы написал. Намного больше бы... Почему? И тогда Бог вам отвечает: я Бог всемогущий. Он отвечает это Павлу другими словами, но тот же самый смысл. Он говорит: сила моя совершается в немощи твоей. То есть вот я не хочу, чтобы ты переключился на себя. Я хочу, чтобы вот эта зависимость, которая была у тебя до сего дня, она оставалась такой же, как и была. Поэтому я вижу, Павел, что если вот я зрение к тебе верну, то это будет тем моментом, когда ты переключишься на себя. Поэтому не надо, чтобы ты не превозносился чрезвычайностью откровений, чтобы вот эта гордость, может быть, самомнение, оно не было настолько весомым в твоей жизни. Поэтому давай как бы останемся на том, что есть, рассчитывай на мое всемогущество. Вот эта благодать, которая у тебя совершается в твоей жизни, твое служение, это моя благодать. И впоследствии апостол Павел так и пишет, что он говорит, что я больше всех потрудился, а потом добавляет: впрочем, не я, а благодать, которая во мне. Но если это благодать, то какая разница, через кого совершается эта благодать? Человека ограниченного или неограниченного в чем-либо? И поэтому вот первый урок, который мы здесь видим, это то, что Бог учит Авраама своему всемогуществу. И это не просто понятие о всемогуществе вот как каком-то таком метафизическом, философском понятии, отстраненном от жизни, а это понятие именно то, что твоя ограниченность не является пределом моего всемогущества. И поэтому вот эту первую мысль, которую я хотел отметить, друзья, эту важную мысль: не измеряйте Бога своими возможностями, не ограничивайте. Чуть позже в этой же самой главе Авраам слышит от Бога обетование. Он говорит: у тебя родится сын. И тогда Бог, Авраам говорит такие слова, это 17 глава, 18 стих. «И сказал Авраам Богу, о, хотя бы Измаил был жив пред очами твоими» или «пред лицом твоим». Вот эта фраза, «хотя бы». Вот о чем она говорит, эта фраза «хотя бы»? Неуверенности. Она говорит о том, что Авраам не верит Богу, да? Он говорит, Господи, вот ты обещаешь мне сына, да? Ну, давай уже не будем об этом, да? Хотя бы, вот хотя бы Измаил. Ну, хотя бы вот уже рожденный. Вот я уже, Господи, я вот помог совершиться твоему обетованию. Ты мне пообещал сына, но не получается. Я тебе помог, вот сын родился. Вот теперь хотя бы его благослови. Вот ты уже на больше ты уже как бы не способен. И вот, вот в этих словах вот прослеживается вот это ограничение Бога. И поэтому глава начинается «Я Бог всемогущий». А Авраам, у него понять такое «хотя бы Измаил». Вот слово «хотя бы», оно ограничивает Бога, оно не подразумевает, что Бог всемогущий. И Бог говорит «нет, я хочу, чтобы ты верил в мое всемогущество, поэтому у тебя родится сын от Сары и от тебя, но это нереально». Послание Иакова, продолжаем эту же самую мысль, в послании Иакова мы читаем очень интересную мысль. Вот давайте нарисуем сначала картину, которая вот нам покажет важность этой мысли. Верующие собираются, раньше они жили в Иерусалиме, у них была огромная церковь, там было все хорошо, все устроено, там были апостолы-проповедники, там не было больных людей, там люди исцелялись тенью проходящего Петра. Там не было богатых и бедных, потому что богатые давали свое имущество бедным. Там было все замечательно. И вдруг начинаются гонения после Стефана, и огромное количество иерусалимских верующих рассеялись. Написано, не осталось никого в Иерусалиме, вообще никого, кроме апостолов. А по статистике того времени в Иерусалиме было около 50 тысяч членов церкви. И вот 50 тысяч верующих рассеиваются по всему лицу земли, и они оседают в разных языческих городах. Например, в Понтии, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии. И в этих языческих местах, областях и городах образуются небольшие христианские общины, которым апостол Петр и апостол Иаков пишут свои послания. И вот представьте эту маленькую общину, где очень бедно люди живут, где нет хороших проповедников, где их притесняют власти бесконечно, где они в нищете живут, где они постоянно болеют, у них все плохо. Вот они собираются по вечерам в своих вот этой общины, и вдруг в их собрание входит человек в богатой одежде. Представьте вот эту реакцию на этого человека в богатой одежде.

И, конечно, реакция такая, друзья, вот мы как люди, мы так устроены, что если мы встречаем богатого человека, наделенного властью, у нас внутри есть такая мысль, что он нам чем-то может помочь. Так же, да? Либо денег дать, либо замолвить за нас словечко, либо решить нашу проблему, либо еще что-нибудь он может сделать. Это богатый человек. И вот эти люди тоже так. И они ему это место уступают место, сажают нам хорошее место. Там, да, бедному человеку говорит, слушай, места нет, ты сядь здесь, а вот мы богатому уступим. И Иаков пишет послание, и он осуждает эту практику. Он говорит, да, вот этому богатому человеку нужно уделить внимание, но просто потому, что вы его любите, а не потому, что вы ничего хотите. А с чего начинается эта глава, кто помнит? Он пишет так, братья, имейте веру в Иисуса Христа, да? Нашего Господа славы. Вот почему Иаков выбирает из множества имен Бога вот это имя, Бог славы? Да потому что эти люди внутри себя рассчитывают на славу от этого человека. А веру надо иметь не в какого-то человека, не в богатого пришедшего, а в Иисуса Христа. Он Господь славы, только Он. И вот Бог через эти трудные обстоятельства хотел возрастить в верующих людях веру в Иисуса Христа, который только Он единственно является тем всемогущим Богом, который являет в нашей жизни славу свою и славу для нас с вами. И вот возвращаемся к Аврааму. «Я Бог всемогущий». Еще раз. Эти слова означают «моя жизнь» определяется не только моими возможностями. Моя жизнь определяется Божьим всемогуществом. Бог не требует всемогущества от нас. Он желает взрастить в нас веру в Его всемогущество. И наши ограничения не являются ограничениями для Бога. Бог может действовать, Бог хочет действовать, Бог способен действовать в нашей жизни, как мы приводили пример апостола Павла, даже тогда, когда очень сильные есть ограничения. И последний пример я приведу из этой темы, тоже касается жизни апостола Павла. Представьте себе, апостол Павел, он переживал за благовестие, он очень хотел благовествовать, он горел этим желанием благовествовать. И однажды он наметил такой большой благовещенческий план, распределил, поделился этим планом с филиппийцами, сказал, что вот так вот у меня будет проходить. И вдруг его арестовывают, апостола Павла, он оказывается в Риме, оказывается в тюрьме. И он пишет из Рима, из тюрьмы, послание филиппийцам. И филиппийцы очень сильно переживали за апостола Павла и за дело благовестия. Вообще филиппийская церковь – это была церковь, переживающая за благовестие. Они сотрудников к нему присылали, например, Еводия и Синтихи, это сотрудники Павла, были как раз из Филиппов. Они деньги присылали ему, он с ними делился планами своими. То есть они переживали. И вдруг он оказался в тюрьме. Все рухнуло, все благовестие пошло на смарку, все их усилия остановились. И Павел пишет письмо филиппийцам, и он пишет, братья, не переживайте, не переживайте. Мое пленение, да, оказалось более эффективным благовестием. Во-первых, вся притория узнала. Во-вторых, братья, которые раньше сидели в рядах и ничего не делали, они стали благовествовать. Поэтому мои обстоятельства послужили большему успеху благовестия, чем изначально наш с вами план. И вот эта глава, она тоже нас учит тому, что, ну, казалось бы, ограничения, казалось бы, тюрьма, казалось бы, вот ты связан, по рукам и ногам не можешь ничего делать. Твое служение остановилось. На самом деле нет. Бог использует свое всемогущество, чтобы через ограничения Павла слава Божья больше распространилась. И поэтому, друзья, заканчиваю эту первую мысль, которую я хотел отметить, что Бог призывает нас всех убеждаться в Его всемогуществе, верить в Его всемогущество и верить в то, что Он есть. Друзья, Плавно переходя к другой мысли, к следующей мысли, я хотел бы осветить один важный вопрос, который является переходным моментом между вот этим первым моментом и вторым моментом. Давайте мы посмотрим с вами на один такой пример. Он выдуманный, но вполне возможно, что он был реальный. Мы знаем, что апостолы, такие как, например, Фома, они дошли до языческих мест, например, до Индии. Говорят, что Фома был в Индии, благовествовал. Ну, представьте себе эту картину, что Фома благовествует в Индии. Вот пришел в индийский какой-то поселок, индусы собрались, и вот он благовествует индусам. И вот один индус сидит на собрании и думает про себя. Интересно как. Он рассказывает об Иисусе Христе. Как раз вовремя. Мои боги, а я поклоняюсь тысячам богам, что-то они как-то перестали работать. Я вот и жертвы приношу, но что-то какие-то изменения нет, что-то они ослабели.
А тут как раз вовремя нам о новом Иисусе рассказывают, о новом Боге. И этот Бог, он такой, ну, похоже, такой прям сильный, и воскрешает мертвых, и все. И этот человек не похож на обманщика, а рассказывает, что он сам был свидетелем. Почему бы не попробовать поверить в этого нового Бога? Тем более мои боги как-то уже перестали работать, да, что-то сломалось там. А что для этого нужно? Ага, для этого нужно ходить на собрание каждое воскресенье, ну, не проблема, да. Нужно внешний вид поменять, тоже поменяю. Так, поститься нужно по пятницам, ну, это вообще ерунда, наши боги больше требовали. Жертвы приносить, какие? Десятина, ой, это вообще мелочи, нашим богам я по 50% отдавал. Все нормально, все хорошо, сделаем. Этот человек полностью облачается в христианскую одежду, постится по пятницам, ходит, а еще крещение, ну, крещение приму тоже, не страшно. И этот человек ходит на собрание, и вот по виду он абсолютно христианин. Его спросят, ты веришь в Иисуса Христа? Верю в Иисуса Христа. Хорошо. Друзья, что не так в этой ситуации? Вот он христианин, ходит на собрание, молится Богу, постится по пятницам, десятину отдает, читает Библию, все делает. Он христианин. Спросишь, он говорит, да, я верю в Иисуса Христа. Что не так в этой ситуации? Можете сказать? А? Или все нормально? А что не так? В уверенности нет, хорошо. Но знаете, что я хотел отметить? А чем это плохо? Друзья, давайте, знаете как? Общение с Богом, да. Такое личное общение с Богом, да, очень хорошая мысль, да, нет общения с Богом. Вообще, смотрите, ради чего? Вот. Чтобы помогал. То есть, вот смотрите, в чем заключается языческое мировоззрение? Вот давайте послушайте очень внимательно послушайте, потому что это касается нас с вами. В чем заключается языческое мировоззрение? Язычник думает так. У меня много нужды, а я очень слабый человек. Я не могу решить проблему, я не могу послать дождь, я не могу, чтобы мой скот не болел, я не могу от врагов защититься, потому что они могущие меня. Но я знаю, что есть какие-то силы, которые все это могут. И язычник думает, что мне сделать, чтобы вот эти силы действовали в мою пользу, да? Расскажите мне, что я должен сделать, чтобы эти силы встали на мою сторону, чтобы они благословили мой скот, мой дом и защитили меня от врагов. Вот язычнику не важно, каков Бог, как его зовут, какие у него цели, какие у него стремления. Ему вообще не важно, что Бог хочет. Ему важно знать, как я могу повлиять на Бога, чтобы Бог выполнял мои желания. Так же, да? Поэтому этот условный индуист, язычник, он, услышав об Иисусе, он говорит, я готов сделать абсолютно все, лишь бы Иисус, этот могущий Бог, делал то, что я хочу. Христианское мировоззрение, оно иное. Оно говорит, Господи, возьми меня самого и используй меня в своих целях. Языческое мировоззрение, языческая философия. Господи, что мне сделать, чтобы ты служил моим целям? Христианская философия. Господи, сделай все, что угодно, чтобы я служил твоим целям. Понимаете разницу? Конечно, Бог разрешает нам и говорить о наших нуждах тоже, и Он наши нужды тоже компенсирует, и это по милости Божией, но сама идея, сама суть, нам важен сам Бог, нам важна Его личность, нам важны Его цели, и мы говорим, Господи, мы хотим стать частью Твоего Божьего плана, мы хотим частью стать инструментом Твоего всемогущества, мы хотим, чтобы Ты через нас реализовывал свои желания. Вот вернемся к апостолу Павлу. Вот апостол Павел попал в тюрьму. Вот как он себя ощущает в тюрьме? Кто он? Вот он узник, он, как сказать, безвинно осужденный, он жертва репрессий, он человек, который попадался политическим гонениям. Кто он? Вот если его спросить, ты кто? Знаете, что он отвечает? Я посол. Я открыл посольство Божьего Царства в тюрьме. Вот есть какое-то государство, например, Молдавия. Она открывает посольство в разных странах, чтобы жители разных стран могли обратиться в своей стране, ну, вот к посольству, да. Вот. В тюрьме нужно посольство или нет? Царство Небесного. Нужно. И вот Павел посол. Вот камера номер 50. Это, на самом деле, не камера, это посольство. Открыто 24 часа в сутки, любой человек может обратиться за гражданством. Мне нужно гражданство Царства Небесного. Пожалуйста, без проблем. Анисим, вор, разбойник, человек, осужденный справедливо римским судом, обращается к послу Царства Небесного, получает
прощение грехов, становится гражданином неба. Друзья, вот Павел ощущал себя как того, который не просто оказался в тюрьме, а который был частью Божьего плана по спасению этого людей. Заметите ли разницу? Вот как вы думаете, посол в тюрьме может радоваться своему служению? Да, трудно, да, тяжело, но я совершаю служение, я представитель Царства Небесного. Или я случайно здесь оказался, мне здесь все плохо. Друзья, совершенно другое отношение. Так вот эта фраза, вот я Бог всемогущий, да, она перетекает во вторую фразу, ходи предо мною. Она перетекает во вторую фразу. То есть апостол Павел, Авраам, другие герои веры, о которых мы говорим, это люди, которые, вот это они не переживали о пути, который им достался, а переживали о том, с кем он этот путь проходит. Не важно, где я, важно, с кем я. Вот говорят же, такое выражение есть, с милым рай и в шалаше, да? Но на самом деле так и есть. Когда человека сильно-сильно любишь, то ты радуешься там, где бы ты ни находился. И вот то же самое здесь. Апостол Павел или Авраам, они научились жить не ради пути, там, не ради вот того, где я нахожусь, а ради с кем я нахожусь. Это не просто красивое выражение, вот ходи предо мною. Это действительно очень важное выражение. Понимай, ощущай, что ты всегда со мною, и я всегда с тобою, и ты часть моего плана. Ходи предо мною. Вот часто мы, вот знаете, как жизнь устроена? Вот у нас в церкви я веду борьбу вот, с определенными пониманиями, с определенными явлениями. И вот одно из таких явлений, с которым я веду борьбу, вот встает брат или сестра и говорят, нет, мы немножко откатимся назад. Я очень хочу, чтобы наша церковь жила как одна семья. Поэтому если ты куда-то уехал, то ты хотя бы проинформируй свою семью, что ты уехал. Я говорю, вот я объясняю, братья и сестры, вы представьте себе, что вот дети утром проснулись, а меня нет, и жена, а меня нет дома. Вот у меня есть знакомый брат, я лично его знаю, он приехал из Тольятти ко мне домой. Он старше меня, живет у меня 3 дня, потом говорит, дай мне телефон, я жене позвоню, я забыл сообщить, что я уехал. Вот как вы к этому вообще, вот нормально это, нет? Ну, смешно для нас всех. А вот в церкви так бывает, человек уехал, его нет полгода, и церковь не знает, где он. А что это за семья такая, что ты свою семью не проинформировал, да ведь? Ну, как бы странно немножко. Вот мы учим тому, чтобы верующие относились друг к другу как к семье. Это не отчетность, это ни в коем случае не какая-то там рабство, это просто, ну, любовь. Братья и сестры, я вот уехал, имейте в виду, не теряйте меня, например, да. Но следующий шаг, еще больше шаг. А давайте мы вместе помолимся перед решением важных вопросов. Ну, вот, например, встает у нас одна семья, одна сестра молодая, говорит, братья и сестры, помолитесь, пожалуйста, я уезжаю жить там в Филиппины, купила билеты, вот завтра улетаю, помолитесь за меня, чтобы меня Бог там благословил. Не, ну, конечно, мы помолились, конечно, помолились. А я потом с этой сестрой беседую и говорю, слушай, а не хотела бы ты помолиться месяц назад, когда у тебя вопрос возник? Братья и сестры, мне вот предлагают уехать на Филиппины. И я не знаю, решать или нет вопрос. Помолить, чтобы Бог дал мне мудрости. То есть, вот эта философия языческая, о которой я сейчас говорю, она вот в наших церквах проявляется примерно так. Господи, я уже все решил, я уже путь наметил, я уже купил билеты, вот мой путь, вот мой план, благослови именно его. То есть мы не спрашиваем Бога, каков путь, мы сами намечаем путь, а потом просим благословения на этот путь. И Господь как бы в безвыходных условиях, мы его ставим в тупик, потому что Он нас любит, Он не желает нам проблем, Он хочет нас благословлять, но этот путь Он тоже нам не придумывал. И теперь Ему надо благословить тот путь, который Он нам не хотел. Почему бы нам сначала не помолиться, Господи, на каком пути Ты меня ждешь? Вот ходи предо мной, вот эта фраза предо мной, то есть ходи так, где я, ходи все время там, где я нахожусь я, где я рядом присутствую. То есть не то, чтобы есть твои пути, и ты меня зови на эти пути, а ты знай мои пути и будь там, где я нахожусь. Вот чувствуете разницу, да? Вот, ходи предо мною, ходи там, где, вот куда я пошел, туда ты иди, я свернул, и ты сверни. Потому что иногда Господь делает необычные повороты в жизни нашей. А мы, забыв о том, что Он повернул, по инерции идем дальше, оставаясь без Него. А потом говорит, Господи, ты где? И Господь должен как бы оставить свои дела и прийти к нам. Итак, это очень важный момент. Ходи предо мною. Главное не то, какой путь мне достался. Главное не то, где я сейчас нахожусь. Вот в мысли, а главное, с кем я нахожусь. И вопрос, а нахожусь ли я сейчас с Богом? Нахожусь ли я на тех путях, где Бог рядом? Господь говорит такие слова. «Если человек приобретет весь мир, а душе своей повредит».
мы с вами очень часто оцениваем нашу жизнь по количеству сделанного. Но это неплохо, кстати, это, я не хочу это отвергать, но это недостаточно, и это вторично. Человек говорит, вот, например, я сделал вот это, я построил вот это, я заработал столько-то, я съездил туда-то. Я тоже люблю отчетность, я люблю цифры, потому что это помогает мне видеть, насколько я эффективно живу. Сколько я прочитал, сколько я написал, сколько я провел за Библией, сколько я посвятил своим детям. Я стараюсь это отслеживать, чтобы понимать, что, ну, в принципе, как бы я не трачу время напрасно. Но, друзья, но это все на самом деле не так сильно важно, как важно, не потерял ли я Бога в своей жизни, я с Ним или нет. Потому что если человек все это делает, но при этом он потерял общение с Богом, как вы сказали, да, у него нет личных общений с Богом, то это, конечно, другое. И вот я в своем конспекте написал такую фразу, что человек может сделать очень много в своей жизни, огромное количество дел, и при этом прожить очень незначительную жизнь. А может иметь большие ограничения, ограниченные возможности, и при этом прожить чрезвычайно значительную жизнь. И вот значимость определяется не количеством наших дел, а определяется тем, кто с нами. Если я и Бог, то это уже большинство. Помните, да, такое выражение? Если я и Бог, то это уже большинство. Если в моей жизни присутствует Бог, то это самая значительная вещь. Она перевешивает все остальное. Если я действительно с Богом, то это все перевешивает. Вот, и Авраам очень много путешествовал, друзья, он очень много построил жертвенников, очень много у него было скота, очень много он был побед, и при этом мы видим, что он недоволен. Счастье этому не принесло. Принесло ему счастье присутствие Бога в его жизни. Поэтому, друзья, Бог вообще в принципе не обещал нам легкой жизни, не обещал нам какой-то нашей жизни, он обещал нам себя, и там, где он, там и нам и хорошо. Поэтому вторая мысль – ходи предо мною. То есть переживай о том, чтобы ты был там, где Бог. Переживай о том, чтобы ты не потерял общение с Богом, чтобы твоя жизнь была наполнена Богом. Переживай, чтобы… не переживай о том, где ты находишься, вот в данный момент времени переживай, с кем ты находишься, чтобы не было ни в коем случае. И многие здесь находятся, еще раз такую мысль, находятся на каких-то ограничениях, но это не значит, что вы, может быть, несчастливы. Вообще, я недавно думал о том, что такое счастье, и я вывел, опять-таки, в своем дневнике написал такую фразу, что счастье – это великий уравнитель. А что такое, почему я называю великим уравнителем? Вот если посмотреть на нашу жизнь с вами, то она очень несправедлива. Кто-то родился в коляске и всю жизнь придет в коляске, кто-то родился здоровым и бегает, и прыгает, кто-то родился в богатой семье, кто-то в бедной, кто-то родился с возможностью получить шикарное образование – кто-то родился у родителей, которые пьют постоянно и так далее. И вот как будто бы наша жизнь очень несправедлива. И так оно есть на самом деле. Но все-таки есть тот элемент, который как бы уравнивает жизнь людей. Это счастье. И я читал много светской литературы по этому поводу и много христианской литературы по этому поводу. И это точно стопроцентный факт, что человек может быть счастлив в любых обстоятельствах и может быть несчастлив в любых обстоятельствах. Мы знаем немало людей, которые очень обеспеченные, которые очень довольны, ну, в смысле, вот все у них хорошо, при этом они заканчивают жизнь самоубийством или ходят к психиатрам. Мы знаем людей, которые живут в бедных странах, и при этом они счастливы, довольны, потому что они любимы, потому что они любят других, потому что у них Бог с ними. Поэтому, друзья, вот эта фраза «приходи предо мною», она же не просто нас как бы ограничивает, она не просто нас в какие-то рамки вводит, это то, что для нас является счастьем. Вот приведу еще один пример, и потом перейду дальше в последние мои мысли. Вот представьте себе, что вы идете по лесу, и вдруг встречаете такое болото, такое заилившее болото, вонючее болото, неприятное болото, и там плавает рыбка. И видно, что этой рыбке в этом болоте тяжело. Она хватает воздух, там, она мечется, ей там неуютно. И если представить себе, что вот там вот в этом болоте, значит, как бы мы с ней пообщались, она бы сказала, что у нее жизнь тяжелая. И тогда вы, по доброте душевной, достаете эту рыбку на улицу, ложите ее на пенек и говорите: рыбка, вот смотри, не надо тебе в этом болоте мучиться, вот прекрасный воздух, лес, чистота, радуйся жизни, я пошел. Друзья, что скажет рыбка? Она скажет: лучше мне в болото, да, чем здесь. Почему? Это ее среда обитания. И если мы хотим рыбке помочь, то надо ее в чистую воду поместить. Вот что такое
среда обитания. Вот для человека среда обитания – это Бог. Вот там, где Бог, там человеку хорошо. Там он счастлив. Он по своей сущности может развиваться только там, где Бог. Отрываясь от Бога, человек теряет себя самого, теряет человечность. Это вообще отдельно большая очень тема, это по первому псалму, потрясающая вообще тема, что вот человек, он как то семечко, которое имеет огромный потенциал, оно может вырасти в огромное-огромное дерево, лист которого не вярит. И вот это же семечко может превратиться в пух и прах, и разбитаемый ветром, то есть в зависимости от того, куда оно попадет, это семечко. Если семечко пойдет при источнике вод, то из него вырастет огромное дерево. Если это семечко пойдет на почву, на сухую дорогу, оно просто превратится в ничто. Одно и то же семечко. Вот так и человек. Вот человек в потенциале своем, он может стать либо огромным, счастливым, благословенным человеком, который приносит благословение окружающим, который сам счастлив, который наполнен жизнью, или он может превратиться вот в этот прах, как нечестиво возметаемым ветром. От чего зависит, кем он станет? По первому псалму, помните? Где он находится? У источников вод или на дороге? Так вот, первый псалом открывает, что источником вод для человека является воля Божия, Бог. Там он развивается. Причем дерево посаженное, оно на одном месте сидит, да? То есть оно очень ограничено. Ограничено. Дорога, она широкая, она, пожалуйста, у тебя весь мир перед тобой, но на этой дороге ты прах возметаемым ветром. Ты полетел куда угодно, но ты никто. В Боге ты можешь быть ограничен положением, но ты расцветаешь, ты становишься счастливым, полноценной личностью. И это не важно, в каком ты состоянии находишься сейчас, на инвалидной коляске или нет. В Боге ты становишься тем, кем ты должен стать. Ты становишься тем человеком, кем ты можешь стать в принципе, вот по своей сути. Ты можешь быть по-настоящему счастливым человеком. И поэтому Бог и говорит Аврааму, ходи предо мною, то есть ходи рядом со мной, ходи, питайся мною, будь там, где я. Ну и последняя мысль. Ну, кстати, вот, то есть, если вторую мысль так завершить, да, то есть не обязательно понимать свой путь, главное идти по этому пути с Богом. Итак, первая наша мысль была какая? Моя жизнь определяется не только моими возможностями, да? Бог не требует от нас всемогущества, Он не желает нас сделать всемогущими, Он желает открыть нам свое всемогущество и желает, чтобы мы верили, что Бог всемогущий. Вторая мысль о том, что не так важен путь, который у нас есть, важно, с кем мы его проходим. И путь с Богом или путь рядом с Богом – это путь счастья, путь расцвета, путь такого действительно, путь действительно вот такого большого какого-то подъема. Хочу рассказать один пример, прошу прощения, времени уже много, но расскажу один пример. Я был на Филиппинах вот, с моей дочкой, которая очень сильно заболела, помните, я рассказывал, и вот друзья с Америки решили нам подарить неврологическую такую реабилитацию. Там есть клиника на Филиппинах, открытая американскими докторами, там низкие налоги, поэтому там, значит, можно. И они нам проплатили лечение 21 день на Филиппинах в этой клинике, американцы, друзья мои. И вот мы туда приехали, жили в гостинице, ездили каждый день в клинику. И однажды мы вызвали такси, и там был филиппинец, таксист Антонио, и мы с ним познакомились. Настолько мы с ним подружились, что потом я уже такси не вызывал, а уже он приезжал все время. Я телефон его взял. И вот представьте ситуацию, едет Антонио за рулем, еду я здесь моя жена и дочка моя. А я чрезвычайно переживал ее здоровье. Просто не, я в таком унынии был, в такой вообще депрессии. И я еду всю дорогу и вздыхаю. Знаете, вздыхаю. Этот Антонио спрашивает, извините, сэр, как вас зовут? Я говорю, меня зовут Денис. Почему вы вздыхаете всю дорогу? Я говорю, знаешь, у меня дочь потеряла слух. Я очень сильно переживаю. Я унываю сильно. Нет, прошу прощения. Я перепутал последовательность. А, нет, да, так и есть. Да, я расскажу, я сильно унываю, сильно переживаю, она слух потеряла, не знаю, как дальше жить, вообще все. И он говорит, вы знаете, у меня, говорит, тоже бывают трудные обстоятельства. А потом я узнал, что у нее настолько трудные обстоятельства, у нее трое детей, они живут на $20 в месяц, они снимают маленькое жилье без удобств. И у него родной брат без рук и без ног, которого пенсию они не получают, потому что у них нет пенсии на Филиппинах, и он как бы его обеспечивает. И иногда ему приходится на полгода уезжать из страны, чтобы хоть чуть-чуть заработать. А он такой веселый мужик такой, и он говорит, вы знаете, когда у меня трудные обстоятельства, я иду в церковь, я стою на колени, я говорю, Господи, ты же отец мой.
И он меня утешает. Он же меня любит. И, значит, этот филиппинец едет и мне проповедует. И он такую проповедь сказал. Вы знаете, зачем нам унывать? У нас же есть Господь. Вы же знаете, что Христос для нас сделал. Он же за нас умер. Вы же какая-то радость. Да мы на небе будем иметь вечность. Он, значит, он едет и меня утешает. Вот этими словами. Ну, значит, съездили, все обратно. И я говорю, каждый день я с ним, он меня каждый день возил в больницу. И вот на следующий день мы с ним едем. Он говорит, сэр, а можно спросить? Я говорю, да. А кем вы работаете? Я говорю, я пресвитер церкви. А он, пресвитер это что? У них слово пресвитер не используется, слово пастор используется. Я говорю, ну это пастор. А, нет. Я говорю, он говорит, а пресвитер это что? Я говорю, пресвитер? Ну это человек, который, когда к нему приходят люди со своими проблемами, говорит, что у них уныние, а он им говорит, не надо унывать. И повторяю его слова, которые он мне вчера говорил. Не надо унывать, надо к Богу, за нас Христос умер. Антоний такой, ей довольный, говорит, теперь я ваш пресвитер. Довольный, я, говорит, ваш пресвитер. И вот этот человек, он настолько меня утешил, у него невероятно тяжелая жизнь, невероятно. Я даже не представляю, как может так жить, как вот он живет. У его родной брат живет в Саудовской Аравии, вот он там работает, вот они купили вот эту машину, на которой он ездит, он на ней таксует, чтобы хоть как-то обеспечить свою семью. Страшная нищета. Я своей жене недавно говорю, Анют, хотел бы вернуться на Филиппины, там же красивая природа, все. Она говорит, Денис, очень красиво, но я не могу смотреть в глаза вот этим голодным детям. Вот ты идешь по улице, дети тебя окружают, они тебя смотрят, и они хотят есть. Это люди в нищете, живут в картонных домах, реально в картонных домах. Они живут на улице, спят. Страшная нищета. И он такой довольный и такой счастливый. Почему? Потому что он говорит, потому что я верю в Бога. Я знаю, что Бог со мною. Вот ходи передо мной. Бог всемогущий. Ну и последний вопрос. Будь непорочен. Будь непорочен. Ходи передо мной и будь непорочен. Но я сегодня хотел бы задать вопрос. Как вы думаете, братья и сестры, почему Бог вообще в принципе оставляет нам заповеди, которые нереально исполнить? Ну, например, будь непорочен. Ну, кто из нас непорочен? Вот я непорочен, да? Вот одна сестра ко мне подходит и говорит, я спрашиваю одну сестру, слушай, а почему ты на крещение не заявляешь, ну, из молодежи? Мы тебя ждем. Она говорит, я еще недостаточно хорошая христианка. Я говорю, когда ты мне скажешь, что ты достаточно хорошая христианка, мы тебя точно не покрестим, 100%. Ну, что такое достаточно хорошая христианка? Ну, что это вообще такое, да? Вот, я святой человек, да, меня можно крестить. Вот таких людей надо бояться. Друзья, почему Бог дает такие заповеди? Христос говорит, будьте совершенны, как совершен Отец. То есть, Он не просто дает нам совершенство, Он дает нам определенные такие ориентиры совершенства. Это совершенство, ну, как Отец. Ну, это же нереально. Но есть и другие заповеди, которые для нас нереально исполнить. И вот ответ на этот вопрос очень простой, потому что в этом случае у нас нет остановки. Даже апостол Павел, о котором мы говорили сегодня, это человек, который... Говорит, я не почитаю себя достигшим, но забывая заднее, простираюсь вперед. Помните, да? Вот знаете, какая беда в нашего христианства? Вот я много анализировал, почему вот если бы меня спросили, Денис, вот какая беда нашего христианства, вот нашего современного? Наверное, всегда так было, но мы же в наше время живем, поэтому нашего христианства. Это то, что люди перестали алкать и жаждать. Вот написано, блаженны кто? Алчущие и жаждущие. Вот почему блаженны? Потому что насытится. Вот когда человек хочет пить, и потом он пьет, ему хорошо. А он не хочет пить. Вот человек заболел. Не хочет ни пить, ни есть. Вот что тогда? Он умирает. Вот, друзья, когда человек алчит и жаждет Бога, когда он недоволен тем, что у него сейчас есть, когда ему мало, когда он хочет большего, Бог ему в ответ на эту жажду посылает самого себя. Больше праведности, больше понимания Библии, больше радости в служении, больше осознания вечности, больше всего. И человек радуется от того, что он стремится к Богу. Он понимает, а когда человек не жалчит, не жаждет, когда он доволен своим состоянием, когда у него все хорошо, когда он когда-то был человеком неверующим, потом стал верующим, да, у него был прогресс, а теперь он становился, у него все хорошо, он не алчит, не жаждет Бога. Он несчастлив, блаженный, счастливы, алчущие и жаждущие, ибо насытятся. Друзья, почему Бог говорит, будь непорочен, чтобы никогда не успокоиться, чтобы никогда не сказать, что достаточно мне, я хочу большего. Вот интересно, что хотеть большего в мирских вещах – это грех, хотеть большего в духовных – это счастье. Бог говорит, вот почему вы славы от людей ищете? Вот плохо искать славы или хорошо искать славы? Вот он говорит, он не осуждает поиск славы.
Он осуждает поиск славы от людей. А он говорит, а славу от Бога не ищите, да ведь? Так ищите славу от Бога. Все будет хорошо. Хотите большего? Да пожалуйста, только не больше денег, а больше Бога в своей жизни. И будет вам хорошо. И вот поэтому я, наверное, может быть, я на эту тему чуть больше буду говорить завтра, я подумаю еще, как лучше сделать, но сам

И вот опять-таки картинка статическая. Мы спрашиваем, а кто из них ближе к Богу? Мы скажем, одинаково. Не одинаково. Они в разных направлениях движутся. И вот поэтому для нас с вами важно не то, какое сейчас у нас положение, а то, куда мы идем. Мы ближе к Богу или мы дальше от Бога? Почему непорочен? Почему свят ты должен быть? Потому что потребность твоя в Боге никогда не должна быть ограничена. Никогда не должна успокоиться. Мы всегда должны алкать и жаждать. Мы постоянно должны быть ближе к Богу. Каждый день. И последний пример, и будем молиться. Мне очень нравится эта история, когда два брата жили родных, и они были христиане, хорошие христиане, жили в одной деревне. Их очень уважали в этой деревне, очень любили и на них ориентировались. Но однажды один богатый человек, самый богатый человек этой деревни, шел мимо этих братьев и услышал их разговор случайно. И один брат другому говорит: «Слушай, ты знаешь, я такой грешник». А он говорит: «Да я грешник больше, чем ты». Этот богатый человек услышал, подходит и говорит: «Извините, пожалуйста, вот мы всей деревней считаем, что вы святые, мы на вас ориентируемся, мы ваше поведение в пример детям ставим, а вы, оказывается, грешники? Ну как это объяснить?» И тогда этот один из братьев отвечает: «Вот скажите, вот ты в нашей деревне по материальному положению кто?» Он говорит: «Ну, я самый богатый человек в деревне». «Ну, хорошо. А если тебя сейчас в город вывести, не в деревню, а в город, ты там кто?» «Ну, я там многих знаю, я один из самых богатых людей в этом городе». «А если в уездный город, там, ну, в столицу нашей губернии?» «Не, ну, в столицу губернии, конечно, не самый богатый человек, но я все равно один из самых-самых, ну, я из таких вот очень обеспеченных». «А в столице, если в Москву тебя перевести?» «Не, ну, там-то миллиардеров много, конечно, но я там, ну, состоятельный человек, состоятельный». «А если тебя перед царями поставить?» «Не, ну перед царями я нищий». Ну да, как бы здесь уже сравнить невозможно. Он говорит, так и здесь. Вот когда человек далек от Бога, он смотрит на свою жизнь: да, у меня есть грехи. Какие? Ну, курю там, матерюсь, там, еще что-то делаю. Приблизился к Богу, чуть-чуть приблизился к Богу, Бог простил его эти грехи, он как бы изменил. О, я уже хороший человек. Но чем ты больше к свету Божьему приближаешься, тем ты больше себя видишь. Да, со стороны видно, что человек идет к Богу, и он все больше и больше свят. Но сам-то он себя видит каким? Все больше и больше нуждающимся в Боге, потому что он все больше и больше видит в себе того, чего он не видел раньше. Раньше он не обращал внимания на свои мотивы, на свои мысли, на свои сердечные желания, а сейчас даже это ему не нравится, он хочет и это очищать, он хочет стремиться к Богу все больше, он ближе к Богу, чем 10 лет назад, но Павел пишет: «Я первый из грешников». И это не метафора, он действительно так ощущал себя, потому что он все время, он был настолько близок к Богу, что Божий свет освещал всю его внутренность, все его скрытые мотивы освещал. И то, что со стороны люди говорят: «Да это святой Павел», а Павел смотрит на себя: «Какой же я святой, много во мне еще того, что не нужно». И вот это движение вперед, оно бесконечно. Мы закончим это движение только когда? Когда увидим его, как он есть, да? Когда встретим его там на небе. Тогда его совершенство станет нашим совершенством, и этот путь закончится. Но сейчас, друзья, мы движемся в этом направлении, и мы не должны в этом успокаиваться. Поэтому, заканчивая мою проповедь, я хотел бы вот эти три мысли отметить. Первое. Бог не желает сделать нас всемогущими, и наша ограниченность ни в коем случае не ограничивает всемогущество Божие. И наша жизнь, она должна посвящена быть не усилению своего всемогущества, а познанию и вере во всемогущество Божие. Вторая мысль, друзья, кто напомнит, о чем мы говорили? «Ходи предо мной». Друзья, «ходи предо мной» – это источник нашего счастья. Это как вода для рыбы, это как питание для семечка. Да? «Ходи предо мной» – это переживание не о том, что я делаю в пути, хотя это переживание должно быть, но это переживание о том, с кем я нахожусь, есть ли рядом со мной Бог. И третье, друзья, «будь непорочен», то есть не останавливайся в развитии, не именно в развитии познания Бога, никогда не считай, что Бога для тебя достаточно. Бога для нас всегда мало. Мы хотим больше блаженны, алчущие и жаждущие. Давайте мы встанем, помолимся, и у кого есть желание, помолитесь. Аминь.

Ти на дланях писал моє ім'я. Кров струилась, враг в ненависти бичевал. Ты хотел, чтоб я жизнь имела, и поэтому так страдал. Ты, как агнец, был отдан в жертву, ты меня привлекал к себе. И сейчас я смотрю на Голгофу, и все ярче я вижу свет. Ты — любовь, ты не просто слово, ты не просто закон, обряд. Ты любовь, что всегда готова без возмездия себя отдавать. Я смотрю на пробитые руки и читаю на них любовь. Я смотрю, как тяжелые муки переносишь, но вновь и вновь продолжаешь любить. Ты взглядом полным слез на меня взглянул. Ты так любишь, мне больше не надо, чтобы кто-то еще любил. Одиноких и брошенных всеми ты хотел привлекать любовью. Позабытых, израненных, бедных согревал ты своей теплотою. Я в крови твоей силу имею, исцеление в ранах твоих. Становлюсь я смелее, сильнее. Ты не бросишь, я знаю, своих. Я на дланях твоих записана, и пусть даже исчезнет вселенная, верю твердо, Христом я искуплена, никогда не останусь забытая, ведь любовь он —

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Я не один. Как страшно и жутко бывает в лесу, когда я один по тропинке иду. То треснет сучок, то лиса пробежит, где пень мне почудится, лев там лежит. Но знаю одно, должен я прошагать, чтоб маме и папе во всем подражать. Изгнать страх из сердца, себя победить, отважней, смелее по тропинке ходить. Ведь самое главное, я не один, со мною всегда рядом мой Господин, великий, могучий, всесильный Господь, который до силы мне страх побороть.

0: Макс, ну тебе еще не доело на качелях качаться?
1: Надоело. А что делать?
0: Да, делать-то сегодня совершенно нечего.
1: Слушай, а может пойдем на речку, а?
0: Вчера же целый день там купались. Надоело.
1: О, Василиса сюда бежит.
2: Мальчишки, чего делаете?
0: Думаем.
2: Пойдемте лучше со мной. В одну игру поиграем.
0: В дочке-матери, что ли?
2: Нет.
1: А в какую?
2: Пойдемте увидите.
0: Нет, Вася, спасибо. Знаем мы твои игры. И потом, мы заняты. Нам кое-что обдумать надо. Не мешай-ка.
2: Жалко. Ну, как хотите. Я пошла.
0: Ну что, Макс, что делать-то будем?
1: Не знаю. Но на этих качелях я качаться больше не могу. Меня уже мутит. Может, пойдем посмотрим, что там у Василисы за игра?
0: Я надеюсь, ты не собираешься играть в девчачьи игры?
1: Нет, конечно. Ну, просто сходим, посмотрим. А то все равно делать нечего.
0: Ну, пойдем. Одним глазком глянем.
2: Так, передаю сюда. Бью этим.
3: Вася, ты мне опять забила.
2: Ура!
3: Ну, держись. Сейчас я тебе покажу, как надо играть.
0: Слышал?
1: Угу.
0: Что это они там делают? Побежали, посмотрим. Чего это вы тут делаете?
1: О, класс! Ничего себе! Настольный хоккей!
0: А где вы его взяли?
3: Представляете, ребята, соседка наша, баба Маша, отдала. У нее от внуков остался, они выросли, а выбросить жалко. Я и забрала.
2: Опа, ура! Мама, я тебя опять забила.
3: Вася, так нечестно. Я отвлеклась.
2: Честно-честно, ты не отвлекайся.
0: А дайте нам сыграть.
2: Нетушки, я вас звала, вы не пошли. А теперь я с мамой играю.
0: Ну, пожалуйста.
1: В хоккей же играют настоящие мужчины.
2: Нет, мы с мамой должны сначала доиграть.
0: Этого долго ждать.
2: Займитесь чем-нибудь пока.
0: Да нам нечем заняться.
3: Все, не спорьте. Раз вы здесь все собрались, то давайте отложим игры в сторону и займемся серьезным делом.
1: А давайте послушаем Евангелие.
3: Именно это я и хотела вам предложить. Рассаживайтесь по местам, а я принесу книгу.
0: Мы готовы.
3: И я готова. Давайте слушать.
4: Однажды на одном иудейском празднике, когда Иисус был в храме, его обступили старейшины иудейские и стали спрашивать:
5: «Скажи нам прямо, ты Мессия?»
6: «Я уже говорил, но вы не хотите верить. Вы не верите даже чудесам моим. Я Сын Божий. Я и Отец одно».
7: Он богохульствует!
5: Побьем его камнями за богохульство!
6: «Много благодеяний я сделал вам. За которые же из них хотите убить меня?»
5: «Нет, не за добрые дела хотим тебя убить камнями, а за богохульство, что ты называешь себя Богом!»
6: «Разве это богохульство, что я назвал себя Сыном Божьим?»
4: После этого опять хотели схватить его, но Иисус спокойно вышел из храма.
2: «Мама, мама, Иисус опять спокойно ушел, как тогда, когда его хотели в пропасть сбросить».
3: «Верно, Василек. Как бы люди ни хотели, без воли Божьей ничего они сделать не могут».
1: «Какие же злые люди эти фарисеи и старейшины иудейские! Иисус столько добра сделал, и больных исцелял, и слепых, и глухих, и хромых, даже мертвых воскрешал, а они все равно хотели его убить».
3: «Да, это потому, что они хоть и считали себя самыми добрыми, умными и вообще лучшими людьми, а на самом деле добро ненавидели. Не могут те, кто сильно себя любит, любить и добро. Поэтому фарисеи ненавидели Иисуса. Ведь Иисус видел, кто они на самом деле. К тому же фарисеи завидовали Иисусу, ведь люди тянулись к Нему, а не к фарисеям. Но хоть и ненавидели старейшины иудейские Иисуса так, что даже были готовы убить Его, а между тем приглашали иногда Его к себе в дом».
0: Так зачем же они это делали?
3: Фарисеи приглашали Иисуса не потому, что любили его и хотели угостить, как добрая Марфа. Они приглашали его за тем, чтобы подсмотреть или подслушать, не сделает ли Иисус чего-нибудь такого, за что можно было бы осудить его.
4: Однажды один из начальников фарисеев пригласил к себе Иисуса Христа обедать. Была суббота, праздник. Вдруг подходит к Иисусу человек, больной водянкой. У бедного больного раздулся живот, распухли руки и ноги. Лицо у него было бледное, все его тело как будто налилось водой. Он едва дышал. Иисус оглядел присутствовавших в доме фарисеев и спросил:
6: «Можно ли лечить в субботу?»
4: Фарисеи молчали, не зная, что ответить. Тогда Иисус дотронулся до больного и исцелил его.
8: Смотрите!
9: Я здоров. Не может быть! Как же это? Что мне сделать для тебя, господин?
6: Иди домой с миром.
4: Отправив исцеленного домой, Иисус спросил у фарисеев:
6: если у кого-то осел или вол упадет в колодец, разве не следует вытащить его, даже если это случится в субботу?
4: Ничего не могли ответить фарисеи. Они были очень горды и никак не могли признать своей неправоты. Видя их гордость, Иисус стал учить:
6: когда позовут тебя в гости, не садись на первое лучшее место. Может быть, хозяин позвал кого-нибудь старше тебя? Тогда он подойдет к тебе и скажет: уступи ему место. И ты со стыдом сядешь на последнее место. Когда позовут тебя в гости, займи последнее место. Тогда хозяин подойдет к тебе и скажет: друг, садись сюда повыше. Запомните, всякий, кто гордится, будет унижен, а кто себя считает никем, того возвысят. Когда ты собираешься устроить пир и позвать гостей, то не зови одних своих друзей, братьев, родственников и богатых соседей. Ведь и они тебя когда-нибудь позовут к себе и тем самым отплатят тебе. Лучше позови на пир нищих, больных, слепых, несчастных. Они не смогут отплатить тебе тем же. И тогда тебя наградит сам Бог.
4: За этим же обедом Иисус рассказал притчу о званых на ужин.
6: Один человек сделал большой ужин. Он отправил своего слугу позвать гостей на это угощение. Но к кому слуга не приходил, все будто сговорясь отказывали ему. Один сказал:
10: «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня».
11: «А я купил 5 пар валов. Иду посмотреть их, прошу тебя, извини меня».
12: «А я женился, и мне нельзя прийти».
6: Возвратился слуга к своему господину.
13: «Господин, все, кого ты приказал позвать, отказались. Один купил землю, другой валов, а третий женился».
6: Тогда хозяин дома рассердился и сказал своему слуге:
14: «Пройди сейчас же по улице и приведи сюда нищих, больных, хромых и слепых».
6: Слуга пошел и исполнил приказ своего господина.
13: «Господин, я исполнил то, что ты приказал, и привел нищих, больных, хромых и слепых, но еще осталось место».
14: «Тогда иди по дорогам и зови всех встречных, чтобы дом мой был полон».
6: «Говорю вам, никто из тех, кого позвал хозяин в первый раз, не отведает ужина, потому что много званных, но мало избранных.
2: А что значит эта притча?
3: Хозяин, приготовивший ужин, это Господь Бог. И Он всех нас зовет в Царство Небесное. Только многие отказываются от этого приглашения, занимаются пустяками, ненужными делами, грешат. Поэтому много тех, кого Господь позвал к себе на пир в Царство Небесное, но мало тех, кто достоин быть на этом пиру.
2: Но как? Как быть достойным попасть на этот пир?
3: Надо не забывать о Боге, надо всегда помнить о Нем. И прежде чем сделать какое-нибудь дело, подумать, угодно ли оно Господу.
2: Ясно. Тетя Оля, какая интересная вещь, притча. Когда ее слушаешь, то не совсем понятно, чему она учит. А вы объяснили, и все сразу же стало ясно.
3: Да, чтобы понять притчу, ее нужно растолковать. И я вам в этом буду помогать.
2: А еще Иисус рассказывал притчи?
3: Рассказывал, но их вы услышите в следующий раз.

я стремлюсь к Иисусу. Люблю Иисуса сердцем и душой. Его делам стараюсь подражать, ведь знаю точно, Он всегда со мною. Хочу Его за милость прославлять. Хочу отдать все годы моей жизни лишь в руки добрые Иисуса моего, чтоб не добраться к вечности, к отчизне и не оставить Бога своего. Хочу иметь я мудрость и терпение, чтоб быть такой, как хочет только Бог. Предстану я пред Господом в моленье, чтоб знать одну из всех.

0: Все дети в воскресной школе с замиранием сердца слушали удивительный урок преподавателя воскресной школы Андрея Ивановича. Он рассказывал о молитве. Ребята услышали, что с помощью молитвы можно достичь таких результатов, которые нельзя получить собственными силами. Бог говорит с человеком через Библию, а человек говорит с Богом через молитву, учил Андрей Иванович. Даже самый слабый человек, который верит в Господа и обращается к Нему в молитве, может увидеть великую силу Божьих свершений, потому что через молитву в действие вступает всемогущий Бог. Андрей Иванович прочитал библейские истории о героях веры и святых людях, которые с помощью молитвы добивались необыкновенных результатов. Так, по молитвам пророка Илии, Бог закрывал и открывал небо для дождя. По вере праведника Даниила, Бог заградил пасти львам и защитил Даниила от хищников, которым он был брошен злыми людьми. По молитве верующей женщины Анны, Бог послал ей сына Самуила, который стал священником и пророком. По молитве первых христиан Божьей рукой апостол Петр был освобожден из темницы. Ребята услышали многие другие примеры из Библии.
1: «Скажите, пожалуйста, Андрей Иванович, а сегодня Бог может отвечать на молитвы так же, как и раньше?» – спросил мальчик Юра, который внимательно слушал учителя.
2: «Конечно, Бог неизменный, и Он всегда может помочь нам. Важно только, чтобы мы имели веру и чистое сердце», – уверенно сказал учитель.
0: «Как это здорово!» – воскликнул Юра.
1: «Это значит, что мы можем с помощью молитвы творить великое, как это делали многие библейские личности».
0: Ему особенно понравился и не выходил из памяти стих.
1: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Юра очень хотел увидеть великое и недоступное.
2: «Это действительно чудесно», – сказал Андрей Иванович. «Но для того, чтобы вы могли творить дела героев веры, вам надо стремиться иметь такую веру, святость и любовь к Богу, какие имели они».
0: После урока Юра собрал своих друзей, чтобы читать Библию и вместе молиться. «Так хотелось увидеть великое и недоступное и стать свидетелем действия Божьей силы». Среди друзей самым близким был Николай, у которого была мечта иметь такой мощный компьютер, который бы превосходил возможности компьютера дяди Вовы, работающего программистом. Папа обещал купить компьютер, если Николай отлично закончит учебный год в школе. Следующим другом был Женя, который хотел стать отличником в школе, но не всегда хотел учить уроки, а контрольные часто списывал у соседки по парте Маши. Маша также попросилась в группу мальчиков, чтобы молиться вместе. Маша была тихой, прилежной и очень трудолюбивой девочкой. Ей приходилось много трудиться дома, потому что ее мама часто болела и находилась в больнице, а Маша помогала папе во всех домашних делах.
1: «Нет, девчонок мы не берем», – решительно сказал Николай.
2: «Машу не возьмем», – подтвердил Женя. «Я обиделся на нее и не дружу с ней, потому что из-за нее я получил плохую отметку по контрольной работе на уроке математики. Потому что Маша быстро сдала тетрадь по первому требованию учительницы, и я не успел списать решение задач».
3: «Возьмите меня, пожалуйста», – попросила Маша, глядя в глаза Юры. «Я хочу молиться за исцеление мамы. Ей скоро предстоит очень сложная и решающая операция, на которую нужно много средств, а у нас с папой их не хватает».
2: «Я, может быть, взял бы тебя», – сказал Юра. «Но большинство участников против, и я подчиняюсь мнению большинства, чтобы было единство в молитве».
0: В назначенный день ребята прилежно молились и просили у Бога каждый свое. Юра просил, чтобы Бог явил ему чудо.
2: Николай просил, чтобы отец приобрел ему компьютер.
3: А Женя молился, чтобы ему на контрольных работах попадалось легкое задание и чтобы он знал, как его делать, даже если не успел выучить уроки. Ребята ждали ответа, чтобы потом рассказать на уроке воскресной школы, как Бог ответил на их молитвы. Но никакого чуда не происходило. Компьютера у Николая по-прежнему не было, а Женя завалил очередную контрольную по математике, потому что не учил уроки и надеялся на легкое задание. Через несколько недель на уроке воскресной школы разбирали молитву «Отче наш». «Андрей Иванович!» – с претензией в голосе обратился Юра к учителю. «Мы втроем очень старательно молились, но никакого ответа не получили». «Расскажите нам подробно о вашей молитве», – попросил учитель. Юра подробно изложил все, как было. Рассказал о том, как формировалась их группа и почему они не взяли с собой Машу. Андрей Иванович посмотрел в глаза мальчиков и сказал: «Бог ответил на вашу молитву тем, что не исполнил ваше желание, потому что оно не было угодно его воле».
4: «Почему же оно не было угодно его воле?» – спросил Женя, глядя на Николая и ожидая его поддержки.
3: «А вот послушайте, почему», – сказал Андрей Иванович. «В Слове Божьем сказано, чтобы в общении со святым Богом мы имели чистое сердце, добрые намерения и не держали обид и зла друг на друга. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Ваши просьбы были не на добро, а Слово Божье говорит: просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. У тебя, Николай, нет острой необходимости в компьютере. Ты и так должен хорошо учиться в школе и показывать пример другим. А ты, Женя, вместо того, чтобы учить уроки, хочешь узаконить свою лень и использовать Божью силу в качестве помощницы лентяю. Мало того, но ты еще несправедливо обиделся на Машу. А вы все втроем обидели ее и оставили одну в беде. А еще в разговор вступил ученик воскресной школы Андрей. Вы не могли получить положительный ответ на молитву, потому что не имели прощения в сердце. А Библия говорит: ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. А еще они не благодарили Бога, не спрашивали Его воли, не задавались вопросом, прославит ли их молитва Господа и даст ли благо ближним, сказал мальчик Игнат, который хорошо знал Библию.
5: «Мы все поняли», – виновато сказал Юра и опустил глаза. «Прости нас, Маша. Приходи на нашу молитву в следующий раз».
3: Маша пришла к Юре домой на молитву первой. Затем пришел Николай и, попросив прощения у Маши, подошел к ней с маленьким пакетиком.
5: «Я рассказал отцу о нужде вашей семьи, и мы решили оказать вам помощь», — начал свою речь Николай и протянул пакетик Маше. «Эти деньги, которые собирались на компьютер, и наша семья с радостью отдает их на оплату операции твоей мамы».
4: «Наша семья тоже поможет твоей маме», – сказал Женя.
3: То же самое сказал и Юра. Сегодня все искренне, смиренно и прилежно молились за здоровье Машиной мамы и за успешное проведение операции, и верили, что Бог поможет. Через месяц мама Маши выписалась из больницы. Она сказала, что больше ей не потребуется никакого лечения, что операция прошла успешно, и она полностью здорова. Маша встретила мальчишек и сказала: «Бог ответил на нашу молитву и совершил великое и недоступное. Мама болела больше 10 лет, и мы уже потеряли надежду на выздоровление. Но сложнейшая операция прошла успешно. Слава Богу за все Его чудеса!» «Да, Господь и сегодня творит чудеса. Важно только, чтобы мы были угодными сосудами в его руках и молились ему с верой и с чистым сердцем», – подумал Юра. Он посмотрел в глаза своих друзей и понял, что они сделали для себя такое же чудесное открытие о молитве. –

Благодарит отца за то, что есть, за все, что ежедневно получаешь. Ведь милости его не перечесть, конечно, если это замечаешь. Вокруг тебя сплошные чудеса. Проснулся утром, силы обновились. И говорить ты можешь, и дышать, ходить, работать. Это ли не милость? Одежда есть, и пища тоже есть. Есть дом, в котором можешь ты согреться. Ах, разве можно все нам перечесть? Благодари же Господа от сердца. Не только за добро благодари, за горе, трудности, решения тоже. Бог знает, что послать нам на пути. Доверься мудрой вечной воле Божьей. Все принимай, как из Его руки. И радости, и горе, и печали. Иди по жизни и благодари за все, что на пути встречаешь.

Плясунья. Ну и погодка. Дождь, слякоть, холод. Прямо бррр. В такую погоду добрый хозяин собаку из дому не выпустит. Решил и я свою не выпускать. Пусть дома сидит, греется. Я сам взял ружье, взял бинокль, оделся потеплее, надвинул на лоб капюшон и пошел. Любопытно все-таки поглядеть, что в такую непогоду зверье делает. И только вышел за околицу, вижу, лиса мышкует, промышляет мышей. Рыскает по жнивью. Спина дугой, голова и хвост к земле. Ну, чистое коромысло. Вот легла на брюхо, ушки торчком, и поползла. Видно, мышей полевок заслышала. Сейчас они то и дело вылезают из норок, собирают себе зерно на зиму. Вдруг вскинулась лиска всем передом, потом пала передними ногами и носом на землю, рванула. Вверх взлетел черный комочек. Лиса разинула зубастую пасть, поймала мышь на лету и проглотила, даже не разжевав. Да вдруг и заплясала. Подскакивает на всех четырех, как на пружинках. То вдруг на одних задних запрыгает, как цирковая собачка. Вверх-вниз, вверх-вниз. Хвостом машет, розовый язычок от усердия высунула. Я давно лежу, в бинокль за ней наблюдаю. Ухо у самой земли. Слышу, как она лапками топочет. Сам весь в грязи вымазался. А чего она пляшет, не пойму. В такую погоду только дома сидеть. В теплой, сухой норе. А она вон чего выкомаривает. Фокусы какие ногами выделывает. Надоело мне мокнуть. Вскочил я во весь рост. Лиса увидела, тякнула с испугу. Может, даже язык прикусила. Шасть в кусты, только я ее и видел. Обошел я жневье. И как лиса все себе под ноги гляжу. Ничего примечательного. Размокшая от дождей земля. Лег тогда по лисиму на живот. Не увижу ли так чего? Вижу. Много мышиных норок. Слышу, в норках мыши пищат. Тогда вскочил я на ноги и давай лисе танец отплясывать. На месте подскакиваю, ногами топочу. Тут как подскачут из-под земли перепуганные мыши-полевки. Из стороны в стороны шарахаются, друг с другом сшибаются, пищат пронзительно. Эх, был бы я лисой, так... Да что тут говорить? Понял я, какую охоту испортил у лисички. Плясала, не баловала, мышей из норок выгоняла. Был бы у нее тут пир на весь мир. Оказывается, вон какие звериные штучки можно узнать в такую погоду. Лисьи пляски.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время –

0: Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство», в 7 часов «Чтение Библии», затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов «Проповедь Виктора Бейни», в 9 часов «Чтение книги» и в 10 часов «Проповедь Ярла Николаевича Пести».
1: Я буду читать сейчас из Евангелия от Луки, 18 глава, 1 стих. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». Я знаю, что когда мы читаем эту историю, у нас возникает некое ожидание услышать откровение о притче, о вдове и о неправедном судье. Но на самом деле я сегодня на эту тему совершенно не собираюсь говорить, потому что я беру лишь несколько слов из общего контекста о судье, который сам о себе свидетельствует, о котором говорит Христос, что он неправедный человек, или, можно сказать, нечестивый человек. Причина сего – Бога не боится и людей не стыдится. Я буду сегодня говорить о стыде, о правильном стыде и о неправильном стыде. Именно вот эта тема «Бога не боится и людей не стыдится». Есть одна древняя история. Известно, когда один из мудрых людей был уже при смерти, ученики обступили его, желая получить благословение. И они сказали, «Учитель наш, благослови нас!» И он, собрав силы, ответил, «Да будет воля Всевышнего, чтобы вы боялись Бога так же, как вы боитесь людей». Они сказали ему, «Всего лишь настолько?» Он ответил, «Хорошо бы, что хотя бы настолько. Хорошо бы, чтобы хотя бы было так». И добавил, собрав силы, «Знаете, что когда человек совершает преступление, что он говорит? Только бы меня никто не видел. Потому что человек боится опозориться, и это хорошо. Пусть же человек не совершает преступления из-за стыда пред людьми». И добавил, «Хотя бы так. И тогда от служения не во имя Бога возможно, он сможет перейти к служению во имя Божие». Я хочу сказать, что некое качество человека,